0: Ну что ж, друзья, начнем. Мы выступаем в Евросоюзе, а чтобы доступным языком объяснить, как он устроен, мы пригласили главного доктора на российском телевидении Елену Малышеву.
1: Здорово жить здесь, а в Москве работать. Вот так вот, вот так вот шутки, и сразу ворвалась на фестиваль. Дорогие мои друзья, и сегодня я хотела бы вам рассказать, как же функционирует такой замечательный организм, как Европейский Союз. Вообще, в этом организме Германия – это, конечно же, сердце. И, естественно, все боятся, что сердце может отказать. Да, пока оно отказало лишь Кипру, но ёкнуло-то у всех. Страны Прибалтики – это ухо, горло, нос. Потому что им в организме разрешено только дышать, смотреть и слушать. Греция – это татуировка. Она появилась, ну, по молодости, а сейчас ее попробуй выведи. А вообще, как вы все прекрасно знаете, сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ. И даже несмотря на то, что все газообразование происходит в России, я, извиняюсь, пучит всю Европу. И вы наверняка спросите, а вот чем же в этом организме является конкретно Латвия? Что мужчина легкий? Нет, легкий и тяжелый – это все Голландия. А вот Латвия – это душа. Потому что, как мы все прекрасно помним, когда Союз прикажет долго жить, душа покинет его первой. Так что, дорогие европейцы, ну перестаньте вы жить для себя. Поживите вы для души.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Нам не дано с тобой понять, как раскрутился рэпер Дава.
3: Блин, даже ведь... Я сейчас-то об этом и подумал.
4: Птицы Люб и Володя Шарапов за кустом притаились не зря. Птицы Люб и Володя Шарапов ловят банду и глухаря.
1: Ай, блин! Ай! Сопля у губернатора, сопля у губернатора, сопля у губернатора видна. Он, в общем, без понятия, стоит, трындит на камеру. Вот люди, хоть бы кто платок подал. А сопли, тем не менее, а сопли, тем... Ай, блин. Ой.
2: Антон на Волге таксует, и 40 лет Антоха жизнью рискует. Волга чуть младше тебя.
3: Ой, ты постарше меня.
2: Почему?
3: Потому что Волга появилась раньше, чем я.
2: Давай, шлифани.
1: А я бы хоть по-прежнему люблю, и на тебя с надеждою смотрю, что ты меня когда-нибудь поймешь, развернешь и со мною прибухнешь. Пора-пора-пора-пора бухать. Пора-пора-пора-пора бухать. Пора-пора-пора-пора бухать. Пора-пора-пора бухать, пора.
3: Нифига себе, какая песня старая. Я вот вспомнил ее случайно абсолютно. С тебя песня.
2: Миллионы глаз смотрят на нас. Попой в муравейник прыгнул Стас. Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки-песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
2: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока! Шутки-песни с

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует. А я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: Люди, запомните, деньги не сделают вас счастливыми, а меня сделают. Переведите их мне на карту.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Пьяный плотник возвращается домой. Напивает что-то, настроение хорошее. И так заходит в подъезд. Вдруг сзади кто-то по балде ему доской, огромной доской, плоской. Бах, по голове. Он так по стенке сползает, говорит: «Сороковочка, блин». Мужик сидит, смотрит телевизор, и вдруг слышит ему в пол такой методичный мощный удар, глухие, минут 15 подряд. Он понимает, что снизу кто-то чем-то стучит ему в потолок себе, ему, соответственно, в пол. Он не выдерживает, спускается вниз на один этаж ниже, звонит в квартиру, долго звонит, открывает дверь, вдребезги пьяный человек в каске на голове, говорит: «Витя, заходи, я батут купил».
2: Если тихонечко подойти к спящему человеку и изо всей силы гаркнуть ему на ухо: 13! Он подскочит, начнет озираться, хвататься непонятно за что. Это еще раз доказывает магическую природу загадочного числа.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку по даче, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Анастасия, научный сотрудник из Владивостока, спрашивает.
1: Алло, здравствуйте. Сатья, я хотела у вас узнать, как научиться быть счастливой, пока ждешь того самого?
0: Сатья отвечает.
2: Прям горе-горькое. Как научиться быть того самого? Ну, все женские стереотипы. Ну, женщина задавала вопрос, поэтому я говорю женские стереотипы. Вот прямо в одном вопросе. Вот того самого. Вот кто это тот самый? Кто это тот самый Карсон, который прилетит на голубом вертолете, там неясно. Как научиться быть счастливым? Вы должны понимать, что мужчина сделать женщину счастливой не может. Мужчина из счастливой женщины может сделать более счастливой. Из несчастной бабы мужчина может сделать чуть менее несчастную. Счастье – это задача личная. Если вы не стали счастливой сама по себе, никакой мужик вам не поможет. Поймите, что счастье, вот счастливые отношения – это вот как большой праздничный торт. И на нем есть сверху вишенка. Мужик – это вишенка. А торт печь надо самому. А если ты думаешь, сейчас придет мужчина, и я стану счастливой, ну придет, и будешь всю жизнь жрать вишни, а торта не будет. Поэтому не научиться. Надо берешь список и пишешь: я счастлива от. Вставлять пальцы в фасоль в магазине. Ну или кому как нравится. Вы что, Амели не смотрели? И так далее, и тому подобное. То есть вы пишете 70 позиций, где вы счастливы. А мужчина потом приходит и смотрит, в какой позиции он может к вам пристроиться. Ну, там, в 74-м пункте вы счастливы, там, я не знаю, от множественного оргазма с мужчиной, да, потому что, ну, там, 54-й пункт, возможно, ну, был без мужчины. Поэтому он туда и пристраивается, делает вам там счастье. Он видит, где вы счастливы и как он может усилить это счастье. А если тот самый, да какой тот самый, нету никаких тех самых. Тех самых. Где магазин? Магазин счастливых, адекватных, главное, мужей. Я туда приду на распродажу и куплю себе пачку. Ну нет, это все обман.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске идем от большого к маленькому. Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая рекомендует перейти на новую карту мира. Мы привыкли к карте Меркатора, которая немного искажает проекции стран у экватора. К примеру, Африка и Гренландия на этой карте выглядят почти одинаковыми, при этом Африка больше в 14 раз. Только вдумайтесь. И вот ООН предложила использовать новую карту и преодолеть картографический колониализм. В общем, почти все проголосовали за, кроме США. Ох, и не хочется им уменьшаться. Понимаю их. Кстати, об уменьшении. В России рабочий день стал короче. Об этом нам сообщает Росстат. Если вы не заметили, оно и понятно, потому что короче всего лишь на 20 минут. В среднем с прошлого года количество времени, затрачиваемое на работу, сократилось на 0,5%. Поэтому, говорят специалисты, перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю пока нельзя. Ничего, мы верим, что однажды, как в песне, вкалывать будут роботы, а не человек.
1: Хорошие новости.
0: В Швеции представили доступное жилье для зумеров. Это индивидуальные бетонные боксы площадью от 2 до 4,5 квадратных метров. Причем в микродомике есть все, что нужно. Окно, дверь, кровать и туалет. Ну, его сидушка при этом прямо у подушки. Бывает. Да, не богато, но это максимум, который может позволить себе среднестатистический 25-летний житель Швеции с учетом его доходов, накоплений, ипотеки и цен на жилье. Наши студии на 20 квадратов на этом фоне кажутся царскими хоромами. А вот заценить, как выглядят шведские квартирки, вы можете у нас в соцсетях. Заходите в Макс или ВКонтакте, ставьте свои антилайки. У меня к этому часу все. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А у нас в России три вида погоды: грязь, грязь засохла, грязь замерзла.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мечта такая, застарелая мечта. Эх, говорит он, это человек, в конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так, пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. А они ж ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают. Пока. А уже есть эффект. Уже когда дисциплинирует вот этот дурной поток. В коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать с выхода из дома. Короткая беседа. Куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, куда тогда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Ну, то есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя брошенным на произвол. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок не надо даже в каждом доме. Только в узловых пунктах, там подземный переход, вокзал, базар. Это для чего? Чтобы питались все примерно одинаково. Надо контролировать, чтобы в сумках. Потом уже поздно будет, когда он съест. Поменьше незнакомых слов. Употреблять те слова, что давно употребляются, чтобы не будоражить новым словом. Начинать разговор, говорит номер такой-то. Для удобства вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это для учета легче и запоминается. Допустим, привет Григорию 206-32-48. От Бориса 3841, код 8044. И уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое, я даже думаю, достаточно устного. С перепиской тоже надо упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго. Но настолько облегчается работа почты, и много в таком состоянии не напишешь. С выходящими из дома беседует уличный контроль. Дальше контроль проспектов, потом площадей. С теми, кто из города работает, высококлассный междугородний контроль. Ну, а не дай бог при выходе из государства. Вовсю труется наша гордость, элита. Общевыходной дроссельный контроль. Под условным названием безвыходный. У них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтобы не беспокоить. То есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать. Ни ты понимаешь ли родной город, ни ты понимаешь ли родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Вот интересно, сколько бы еще прожила черепаха, если бы ученые ее не нашли?
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Козельская городская администрация предлагает жителям Козельска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козельска».
3: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дико многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и муховойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтобы не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
2: «Рупор Козельска» – действительно полезная газета.
3: Лоток для кошки тоже сгодится.
2: Не жмитесь, подпишитесь. «Рупор Козельска» – не
4: реклама. Элитный маникюр?
0: Теперь это доступно.
4: Росомаха.
0: Авторская студия маникюра «Нутеллы Папузян». Маникюр, педикюр, авторский дизайн.
4: Росомаха.
0: Зачем отращивать, если можно наращивать?
5: А можно мне ногти, как у «Нутеллы Папузян»?
0: Ну, разумеется, «Росомаха» ждет вас. Москва, стрёмный переулок 8, строение 11А.
6: Вход через эротический салон «Цацки-пяцки».
0: «Росомаха». Удивляй когтями.
7: Не реклама.
8: Вас уволили и больше никуда не берут?
9: Мы не предлагаем вам новую работу. Мы предлагаем новую жизнь.
8: Усть Свистюйское ордена шелковой лямки «Бурлацкое училище». Мы сделаем из вас настоящего бурлака.
9: А бурлак – это навык работы в команде. Здоровые физические нагрузки, дружный мужской коллектив, безлимитная уха.
10: Снимай костюм и галстук душный. Отбрось айтишные понты. У нас есть все, что тебе нужно. Рубаха. Бичева, порты!
11: Еще раз!
8: Усть Свистюйское бурлацкое училище. Выйди за рамки, берись за лямки.

0: эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Слушайте, вот у меня лето не очень удачно началось. Оно началось у меня с травмы ноги. И, кстати, у меня есть для вас совет. Вот, ребят, если выпили, сидите дома. Вот не надо куда-то гулять там идти, потому что я с другом сходила на кладбище. Мы не сатанисты, все в порядке. Просто хотела другу показать могилу Цоя. Ну, тупая бывает, забыла, что Цой жив. И, в общем, я не очень удачно подвернула ногу, пришлось ехать в травматологию на следующий день. Травматология – это такое себе мероприятие, я вам скажу, потому что я туда пришла, у меня болит нога. Мне говорят, ну, вам надо сначала вниз по лестнице в регистратуру, потом наверх по лестнице к доктору. Я говорю, у вас не дофига тут лестница вообще, ну, в травматологии. Спасибо, что вы еще Форт Боярд здесь не устроили, что у вас покалеченные люди там летали на тарзанках, ныряли, там что-то с тиграми сражались. В конце карлик приносит ключи от рентгена вообще, отличное мероприятие. И в итоге оказалось, что ничего страшного, просто смещение связок, но я какое-то время прям заметно хромала. Я один раз переходила дорогу, и со мной рядом шел мужик, который хромал точно так же. Прикиньте, на одну и ту же ногу мы идем с ним прям рядом, весело. Я в какой-то момент пыталась его обогнать, я не знаю, зачем, у меня какой-то соревновательный момент, видимо, включился, там, я паралимпийские игры решила устроить там на переходе. Но у меня ничего не получилось, потому что мужик шел с тростью, у него было преимущество. Вот, мы идем в итоге прям рядом, прям в ногу, одинаково, одинаково хромаем. Естественно, мне стало смешно, я начала ржать. И со стороны это выглядело, как будто я тварь, которая издевается над хромым человеком, вот, понимаете? Потому что он с тростью, на него никто не подумает, а я иду рядом и ржу. Это ужасно было. Я пою в музыкальной группе. Ну как пою? Пусть будет пою, потому что я не знаю, как это еще назвать. У меня там не очень много слов. Иногда прям совсем мало, а на сцене надо что-то делать. И вот когда у меня мало слов, ребята мне все время почему-то пытаются бубен в руки дать. Я ненавижу бубен вот всей своей душой. Простите, если тут есть его фанаты. Просто, ну, когда тебе дают бубен, там в глазах у человека читается ты бездарность. Вот потому что, ну, это же абсолютно бесполезный инструмент, да? Ни разу не было такого, что я слушала бы какую-то крутую музыку, там типа Queen, и думала, блин, сюда бубен еще вообще бы заиграл все там другими красками. Ну правда, это же инструмент для дебилов. Вот нет в мире человека, который специально учился играть на бубне. Это прям точная информация, потому что в гугле вбила музыкальная школа бубен, там у меня какой-то номер уральских пельменей вылез по этому запросу, и все, больше ничего. Я вообще уверена, что бубен так и изобрели. Вот просто в оркестре был какой-то абсолютно бездарный чувак, ему бубен дали, сказали, все, сиди, ритм отбивай, только не мешай, пожалуйста. И все, он потом разошелся, потому что бездарей везде хватало. Потом в каком-то оркестре нашелся тип, который даже с бубном не справился, и так треугольник изобрели, вот по-любому. И самое ужасное, что мне с этим бубном пришлось на телевидении сниматься. Ну, плюс в том, что не пришлось самим этот бубен искать, нам его предоставили, это же телевидение. Но мне так интересно было, вот в какой передаче на телеке могли найти бубен? Я просто боялась, что пока я тут стою в группе с этим бубном, кто-то из-за нас человека в багажнике найти не может. У меня на этом все, спасибо, хорошего вечера.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья. «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Долго спорили с женой, как назвать сына. Димой или Иваном. Решили пойти на компромисс и назвали Диваном.

0: классика жанра. Аркадий Райкин.
1: Да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Это естественно, я холостяк. Не старый, мне 18 лет, до 17 года. Плюс 52, минус подоходный, плюс бездетность, итого я по профессии бухгалтер. 69 с копейками. Мои друзья во что бы то ни стало хотят меня женить. Знаете, есть люди, которые чувствуют себя очень плохо, когда другому хорошо. Мне говорят: Сигизмунд, для тебя в Ташкенте есть девушка, стройная, как горная козочка, нежная, как персик. Я спрашиваю, что? Улица Новаи, дом 28, вход со двора налево, второй этаж, балкон, тетя болела желтухой, да? Да, очаровательная девушка. Но зачем связывать себя со Средней Азией? Я сказал себе: Сигизмунд, не торопись себя отдавать. Ты еще не все взял от жизни. И я бежал к другой. Та ничего не соображала. То есть вообще ничего. И я почувствовал себя человеком. Я пел, я свистел, я решал кроссворды, она слушала меня, раскрыв рот. Вы знаете, это приятно. Когда слушают тебя, раскрыв рот, это очень приятно. Один день. Через месяц это начинает раздражать. Я ей сказал: закрой рот, дура, я уже все сказал. Правда, был уже званый вечер, я преподнес ей цветы, а ее папа подарил мне белые тапочки. Но я сказал себе: Сигизмунд, что ты делаешь? Шутки шутками, но могут быть и дети. Хорошо, если одно. В Африке, например, одна родила сразу шестерых. Зачем тебе эти сюрпризы? Зачем тебе эта ответственность перед новым поколением? И я остался дома. Но сегодня, женщина, я чувствую себя как никогда. На мне блестящий в некоторых местах костюм. Я зачесал все, что у меня осталось сверх. Правда, я пришепетываю при разговоре, посвистываю при дыхании, поскрипываю при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной еще очень-очень можно поговорить.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Решил устроить девушке романтический вечер. Зажег свечи, наполнил ванну шампанским. На 3 минуты отвернулся, пол ванны нет, а она в дрова.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
1: Услышав крик «помогите», я подошел, но не разобравшись, кто кричал, помог Мордыбаеву, Сизоеву, Пущаеву, Хулигалиеву, Сумгалиеву, Небудугалиеву, Даеву и Закуриеву избивать Марамоева. Повторяю, это была ошибка, а не злой умысел. Я не мог остаться равнодушным, пройти мимо. Я сидел на вокзале, ко мне подошел неизвестный и предложил угадать, под каким стаканчиком у меня лежит шарик. Угадать не смог, сунул мне 500 рублей и убежал. Зачем он так сделал, не знаю. Заметив на углу улицы дрочующихся, я быстро побежал к ним и задержал неподвижно лежащего на земле гражданина. К любовнику своей супруги я силы не применял, а просто слегка задел его коленом по, уточняю, той самой части мужского тела, на которую обычно посылают выпившие мужчины. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Русский с китайцем – братья навек. И об этом хорошие новости. Теперь до Поднебесной из России можно добраться за каких-то 2,5 часа по канатной дороге. Она протянется между Благовещенском и китайским Хэйхэ в 2027 году. Канатку собираются натянуть над Амуром. Ее длина составит 976 метров. Кабины вместимостью до 110 человек будут подниматься на 70 метров. Проект станет первым в мире, который соединит канатной дорогой города двух стран. Новая песня. Над Амуром вагонетки ходят шустро, край движок скоростью объят, как вам? Китайцы подсели на русскую еду. Особенно популярны борщ, котлеты и соленые огурцы. Об этом заявила профессор Института туризма и кулинарии Харбинского университета Джао Ян. Эти блюда стали настоящими хитами на местных интернет-платформах, посвященных кулинарии. А соленые огурцы вообще легко и просто можно купить в любом супермаркете в Харбине. В крупных супермаркетах города всегда есть полки с банками соленых огурцов, добавила Джао, отметив это как очень интересное явление.
1: Хорошие новости!
0: Но у меня для вас есть еще более интересное явление. На днях был установлен рекорд. Китайская блогерша Ян Жуньсинь, больше известная как Дань-Дань, во время стрима за 5 минут продала российских товаров на 17 миллионов рублей. За 5 минут! В прошлом году Дань-Дань продала в Москве во время эфира товаров на 1 миллиард рублей. Но, правда, тогда эфир длился 6 часов. Вот это вот я понимаю полезные блогеры. А наши что? К этому часу у меня все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера вот искал в холодильнике сосиски и не нашел. Потом посмотрел на довольную рожу тестя и понял: сосиски в тесте.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Листая исторические справочники и учебники в поисках курьезных историй, все больше убеждаюсь. Чем серьезнее персона, тем курьезнее история. И великие ученые прошлого не исключение. Вот лишь несколько примеров.
0: Шутить изволите?
1: Как-то раз французского ученого-египтолога Гастона Масперо задержали на таможне с необычным грузом. Он вез очень редкую, поистине бесценную мумию фараона. «А это что еще такое?» – строго спросил таможенник, заглянув в ящик. «Ах, не беспокойтесь», – поспешил заверить ученый. «Это египетский фараон. Он давно умер». «Фараон? Египетский?» – нахмурился чиновник и стал усердно рыться в книге тарифов. Ничего не найдя, порядком измученный, он, наконец, изрек. «Поскольку ввоз такого товара в Европу не предусмотрен, мы оцениваем его по самому высокому тарифу. По тарифу сушеной рыбы». Дело было в Советском Союзе в прошлом веке. Широко известного в узких кругах физика Шейдлина принимали в член-корреспонденты Академии наук. Заседание шло в целом неплохо, когда вдруг очередного оратора прервал раскатистый смех. Все академики обернулись, смеялся Лев Ландау. «Что случилось, Лев Данилович?» «Да нет, продолжайте, продолжайте. Я просто вдруг подумал, надо же так. Шейн длин, а член кор занавес». История утверждает, что физик Шейн Длин все же стал член-кором Академии наук СССР. Однажды известный химик и фармацевт Эмиль Фишер совершал прогулку в парке. К нему подошел писатель Зудерман и сказал: «Как я благодарен, ваше превосходительство, за ваш чудесный снотворный препарат Веронал. Вы меня спасли, причем мне даже не нужно принимать его. Достаточно, чтобы Веронал просто лежал на моем ночном столике». «Поразительное совпадение», — с улыбкой ответил Фишер. «Ведь когда я не могу уснуть, мне помогает именно ваш последний роман. При этом мне даже не нужно его читать. Достаточно, чтобы эта прекрасная книга просто лежала на моем ночном столике».
0: Шутить изволите?
1: А какая книга лежит на вашем ночном столике, мой дорогой слушатель? Надеюсь, это что-то легкое и веселое. Надолго не прощаюсь. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите? На Юмор-ФМ.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Люся гуляла по ночному городу и увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
2: Саша, я сейчас тебе такое расскажу. Ты просто охренеешь, Саша. Значит так, иду я вчера по площади.
3: Так.
2: Смотрю, Денис с Катей гуляют. Подхожу, смотрю, Денис, но не с Катей, не с женой со своей гуляет, ты представляешь? Господи, бедная Катя, что с ней будет, когда она узнает?
3: А это, Яночка, не наше дело, кто там с кем гуляет. Они взрослые люди, они сами разберутся.
2: Да подожди, Саш, какая я буду после этого подруга? Вот если бы тебя так увидели, я бы хотела об этом знать.
3: Во-первых, Яночка, меня никто нигде так не увидит. Потому что я бы так не делал, понимаешь? Я же не имбецил с любовницей днем по площади ходить.
2: Подожди, а как бы ты сделал?
3: Я не знаю, ну как-то заранее договоритесь, да, там, может быть, ну сними квартиру, там, на крайний случай гостиницу. Тормози, не надо меня туда впутывать, Яна, не надо.
2: А чё ты, Сашечка, так занервничал, а? Меню в руки взял, вот на люстру посмотрел.
3: Действительно, блин, как я тупо спалился, а, Ян, сейчас. Мне же все изменщики всю дорогу говорили: братан, если чё, ни в коем случае не бери в руки меню и не смотри на люстру, потому что смотреть на люстру — это первый признак измены.
4: Привет, ребята.
5: Привет. Привет, я.
2: Катенька, счастье мое, как ты поживаешь, а?
5: Я.
2: Как ты справляешься со всем?
5: Нормально, спасибо.
2: Катюш, я так хочу, чтобы ты всегда была счастлива.
5: Да?
2: Правда.
5: А что-то не так со мной? Я не пойму, у меня что-то с лицом или кофточка не идет.
3: Не-не, Кать, ты прекрасно выглядишь, на самом деле. Просто Яна сегодня немножечко эмоциональна. Да, мы просто перед тем, как сюда прийти, мы посмотрели фильмы. Посмотрели много фильмов, там «Один плюс один».
5: А, я поняла.
3: «Малышка на миллион», «Титаник», и она что-то...
5: Растрогалась.
3: Да, что-то расчувствовалась.
2: Денис, а как у тебя дела? Что-то похорошел как-то, похудел.
5: Да, он такой красавчик у меня. Денис сейчас на ЗОЖе, он занялся спортом, у него прогулки каждый вечер на свежем воздухе. Молодец.
3: О, слушай, Дэн, а сейчас же еще прохладно гулять. Ты, может быть, на своих прогулках бы какой-нибудь, ну, капюшон бы надевал, да? Ну так, прям натягивал бы на глаза, чтобы лица не было видно. Ну, чтобы не заболеть, я имею в виду, понял?
2: Да, а то сейчас такие огромные ужасные заразы ходят. Знаешь, можно домой притащить такую тяжелую инфекцию.
3: Да.
4: Что, не было, происходит? Ты что-то накосячил? Что с ней?
2: Что, Саш, я больше не могу молчать. Значит так, Кать, я должна тебе рассказать. Денис тебе изменяет. Я его вчера с какой-то видела на улице.
5: Блин, вот ты фантазер же, Яна, да к нему сестра из Саратова вчера приехала, вот он и ходит, город показывает.
6: Я говорил тебе, не лезь ты в чужую семью.
5: Ну вот ты, кстати, постоянно что-то выдумываешь такое. То я вышла в солнечных очках гулять, ты всем сказала, что меня Денис бьет, и я синяки прячу. До этого он старый ковер выбрасывал, ты вызвала полицию, потому что он меня убил, расчленил и по частям выносит. Ян, ты че?
4: Яна, занимайся своей семьей, в нашу семью не лезь, Ян.
2: Просто Касенька, она моя лучшая подружка, я за нее очень переживаю.
5: Да какая я тебе лучшая подружка? Я тебя третий раз в жизни вижу. Ты просто сплетница, Яна. Хватит уже, займись своей жизнью. Вон, за Виталиком своим.
4: Да, все, пошли отсюда, наверное. Не обессудь. Давай, все.
2: Вот опять я крайне осталась.
3: Подожди, Ян, это все, ладно. А что за Виталик, за которым тебе постоянно следить надо, а?
2: Брат мой.
3: Какой брат? У тебя нет братьев, Яна.
2: Ой, Саша, знаешь что, а?
3: Что?
2: Не лезь, а? Вот ты в своей семье разбирайся.
3: Ты что, гонишь, что ли? Это наша семья.
0: Однажды в России. Лучше.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: У женщины никогда не узнаешь правду, потому что сначала у нее девичья память, потом женские секреты, а потом старческий маразм. Знаете ли вы, что если зажечь свечу при лунном свете и три раза произнести имя любимого человека, то проснется муж и даст вам леща. Можно научить человека рыбачить, но нельзя научить рыбу человечить. Пожарные едут на работу, чтобы отмочить там, где кто-то отжег. Если один муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 граммов муравьев можно послать за бутылочкой пивка. Психолог утверждал, что я никому ничего не должен. А потом выяснилось, что я должен ему 5000 рублей.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: На день рождения клевтеру пришли максимум 6 человек общим весом не более 600 килограммов.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Мама пришла с дочкой Анечкой на концерт хора турецкого. Ждут начала, дочь говорит: «Мам, а как я пойму, о чем они поют? Я ж турецкого языка не знаю». Андрей 5 лет хвастается родным: «Я сегодня дрессировал кошку в собаку. Получилось только наполовину. Гавкать она еще не умеет, а вот кусается уже как настоящая собака». Из школьных сочинений Тани. В отсутствии Онегина Татьяна часто ходила в его кабинет, где постепенно из девушки превращалась в женщину. И в этой вот позе их увидела няня. Это была родная няня Пушкина. Увидав, что они долго целуются, няня к ним присоединилась. Я согласна с философом Шопенгауэром. Хоть фамилия и не наша.
0: Угарный папа.
1: Вовочке 4 года. Он рассуждает: «Мое тело всю ночь переворачивается на другой бок, а руки только мешаются. Может, мне от них отдельно спать? Ну, как бабушка от зубов». Однажды мама вечером смотрела телевизор. К ней пришел 5-летний сын Леша и начал обниматься. А потом говорит: «Мама, не смотри на телевизор, смотри на меня». Мама спрашивает: «Почему?» «Потому что от телевизора глазки болят, а от меня нет». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: По данным Всемирной организации здравоохранения, самые трудные роды были у мамы Карлсон.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: У человека опытного и осторожного всегда имеется запасной план. Представьте, океан. По океану плывет пиратский еврейский корабль. У него 12 пушек на левом борту, 12 на правом, огромная пушка на носу. 3 высоких мачты, черные зловещие паруса. На каждой мачте развивается огромный черный флаг с черепом. А на корме маленький такой белый флажок стоит. Ну так чисто, на всякий случай. Все-таки так и хочется посоветовать некоторым девушкам вести свои соцсети с осторожностью, ведь может и такое случиться. Средних лет мужчина подходит к ребенку на детской площадке, долго так на него смотрит, трогательно, любя, а потом со слезой говорит: «Эх, Вовка, какой ты вымахал, а? Я ж тебя еще вот таким малышом-то помню, а? Помню, как ходить ты начал, Вовка, как первый раз мама сказал, как кота побрил, ой, как духи выпил, манту расчесал, так я по...»
3: «Дяденька, постойте, а вы кто? Что-то я не узнаю».
2: «Да я так, собственно, никто, но просто на мамку твою в соцсетях подписан». Родственники, знаете, какие они бывают? Бывают они заботливые, а бывают и просто дальновидные. Итак, очень старый миллиардер тяжело заболел. Тяжело лежит в элитной клинике, в мыслях уже прощается с жизнью. В коридоре у дверей палаты столпились многочисленные родственники. На лицах тревога, женщины плачут. Из палаты выходит лечащий врач, родственники его окружили и в крик: «Доктор, как он? Что с ним? Ну скажите, доктор, ну скажите же!» «Сочувствую, никаких шансов. Обычная простуда».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина, и в этом выпуске «Яркие женщины». Петербурженка по имени Мария доехала из Петербурга до Китая на велосипеде. Работала она репетитором, копила на поездку и стартовала в первый же день лета. На границе она была уже 31 августа, спустя 3 месяца и 8 тысяч километров. Самым трудным во время поездки Мария называет падение с велосипеда на 11-й день путешествия. Тогда она сломала руку и частично потеряла память, но потом вспомнила, куда едет, и рванула дальше. Сейчас Мария хочет доехать до Шанхая. Из Китая будет возвращаться уже на самолете. Ну и правильно, а то пока она едет, начнется зима, а зимой на велике можно не только память потерять. Певица Анна Асти решила купить еще одну деревню. Короче, она сначала купила деревню, в которой жила ее бабушка. В ней она планировала размещать гостей, устраивать разные вечеринки. И вот так это Анне зашло, что теперь она хочет еще одну деревню и уже там построить закрытый VIP-комплекс для отдыха. Местные годами сидели на этой земле, ничего с ней не делали, только жаловались. А Аня сделает так, чтобы там кипела жизнь. Да и деньги вложит, не все же ей шматье покупать, заявляют инсайдеры, близкие к Асти. Как-то пахнуло Юрьевым днем, если вы понимаете, о чем я.
1: Хорошие новости.
0: Ну и к зарубежным дивам. Бейонсе попала от ее фанатов, а ведь она тоже хотела как лучше. На днях звезда отметила 45, Бейонсе ягодка опять, и выпустила по этому поводу деревянный бокс для хранения своих пластинок. Без пластинок. Ящик сделан из сосны, которая считается самой бюджетной древесиной, зато с ремнем из кожи крокодила, искусственной. Всего таких ящиков 500 штук. Цена ровно 948 долларов и 1 цент. В наших рублях это примерно 82 тысячи. Ага, за пустой ящик. Но есть глубокий смысл. Там зашифрованы год и дата рождения Би, 4 сентября 1981 года. Фанаты смыслов не увидели. Они заметили только отвратительное проявление жадности певицы. Это я их сейчас цитирую. Я, Юлия Деточкина, вообще не жадная. У меня хороших новостей море. Скоро свежий выпуск.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Да, наверное, нейросеть уже может рисовать картины как настоящий художник. Но сорваться в Питер во время творческого кризиса и там уйти в глухой запой ей пока еще не по зубам.

0: 5. Такая цитата из нашего советского прошлого. Продавщица очень грубо со мной разговаривает в музыкальном магазине. Знаете, обидно, и не узнает меня. Но это сверхобидно. Я ей уже лицо и так показываю, и так. И вот, и профиль показал. Он у меня запоминающийся, на флюгер похож. Вот так вот. Не узнает, и все. Какое желание было, как в юности, нагрубить? Надо сдерживаться. Я уже с бородой год ходил. Все, нехорошо грубить. Нашел хорошую фразу. Я ей спрашиваю, скажите. А у нее глаза грустные-грустные. Я ей спрашиваю, скажите, а вы почему такая печальная? Почему такие грустные глаза? Вы сегодня с утра не хрюкали? Она так смотрит на меня, говорит, в каком смысле? Я говорю, ну в прямом, не хрюкали? Как? Я говорю, вот так. Глаза мыслью наполняться стали у нее. Она на меня смотрит, у нее глаза улыбаться начали. Она, ну, то, что она мне сказала, даже я не ожидал такого поворота. Она говорит, вдруг, это вы? Я ее спрашиваю, как вы догадались? Зря я этот вопрос задал, потому что ответ был такой, пока не хрюкнули, я вас не узнавала. Такое ощущение, что я только хрюкал по телевизору. Вообще, я про Америку не хотел рассказывать, потому что, ну что у меня такая, вот шиза только, зациклился на Америке, и все. Но я получаю такие иногда письма. И вот мне написал ученый, он работает в научно-исследовательском институте в Нью-Йорке. Там, в этом научно-исследовательском институте, довольно много работает наших ученых. Из авиационных заводов американских пришел запрос в этот институт замоделировать такой эксперимент. Птица может удариться, редко, но может, вероятность есть, а переднее стекло самолета. Вот противоударность этого стекла, но на Земле провести эксперимент. Ученые, группа ученых, в которой было много наших, придумали следующее. В пушку, специально созданную, загружать курицу. Вы еще не подозреваете даже, что дальше. Ну и курица разгоняется в этой пушке там до скорости звука. Ну, вряд ли, конечно. Нет, я переборщил. Нет, конечно. Ну, короче, сделали пушку, написали, как пользоваться, и отослали на заводы. Через пару месяцев со всех заводов приходит следующее письмо. Примерно одного содержания. Стекла в дребезги у всех. Манекен в дребезги сидящий. Вот это в кресле водилы. Кресло вырывает с корнем. Вминает в приборный щит. Вопрос один во всех письмах. Что делать? Готовы? Готовы? Разморозьте курицу, был ответ. Ну, все-таки величайшие ребята.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Сегодня я опять попытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она ко мне переехала, ее родители перестали отвечать на мои звонки.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
4: Потерялась я, мама. Потерялась я.
5: Что? Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепеке?
4: Я потерялась.
5: Ты потерялась?
4: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
5: Как ты потерялась?
4: Я прыгала на батуте.
5: И почему ты потерялась?
4: Сильно прыгала. И потерялась.
5: А где твоя мама?
4: Не знаю.
5: А как она выглядит?
4: Плохо.
5: А где вы живете с мамой?
4: Red Bull. Нет, Адреналин Раш.
5: А, пансионат энергетиков?
4: Да.
5: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Адя.
5: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
4: Нет.
5: Бадя?
4: Нет.
5: Вадя?
4: Нет.
5: Может, Гадя?
4: Похоже, но нет.
5: Задя?
4: Нет.
5: Может быть, и Адя?
4: Нет такого имени.
5: Фадя?
4: Нет.
5: А, может, Надя?
4: Нет.
5: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
4: Красивое имя.
5: Гадя, а как твоя фамилия?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Ова.
5: Но тут попроще будет. Иванова.
4: Нет.
5: Петрова.
4: Нет.
5: Сидорова.
4: Нет.
5: Корова.
4: Нет.
5: Здорова.
4: Нет.
5: Хреново.
4: Да.
5: Хреново.
4: Да.
5: Гадя Хреново.
4: Да.
5: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
4: Не помню.
5: Вообще не помню.
4: Помню только последние три буквы.
5: Вна.
4: ВИЧ.
5: Петрович.
4: Да.
5: Гадя Петрович Хренова?
4: Да.
5: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
4: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Давай, Акмальчик, твоя песенка.
3: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
4: Неплохо, неплохо.
0: Надя, твоя песня.
5: Это увлекательный был аттракцион. Так еще не верил никто, как я в ЦИОМ.
0: ЦИОМ – это Центр изучения общественного мнения.
5: Да.
0: Господи, какое длинное аббревиатуро.
4: А поется быстро. ЦИОМ. ЦИОМ. ЦИОМ. Приходит же, отвечает. ЦИОМ.
0: Хотите новые квартиры? В ЦИОМ.
4: Да-да-да.
3: Вот ты даму пригласил слушать диски, а она не хочет быть милой, близкой.

0: Только не жалейте спирта, коктейль!
1: Слушай, это такие хорошие прям песни, прям вот есть где разойтись.
0: Да, знаешь? Я всегда говорил, что когда я слышал эту мелодию, я бежал из двора домой смотреть мультфильмы Уолта Диснея, но текст там другой был просто.
1: Да.
0: В то время. Ну ладно, Акмаль, давай. Ты неси меня, Наташ, да несешь с меня массаж. Шутки, песни, плюс! Надя, твоя песня.
1: Так,

0: Верный друг. Верный друг. Вот у меня таких друзей верных нет. Я в них просто не верю. Ну, физически сложно.
1: У меня были.
0: Да?
1: И когда я бросил пить, они исчезли.
0: Грустная история.
1: Да. Так, я, да, пою? В среде финансов я талант, чтоб за инфляцией угнаться. Весь капитал вложил в имплант. Супруги грудь, мое богатство. Большой восторг я испытал, когда пристроил капитал. Супруги грудь, мое богатство.
2: На Юмор ФМ.
1: О, как внезапно закончил Петя Кмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Нашу веселую компанию выселили из гостиницы не потому, что мы громко играли на гитаре, а потому, что играли у костра.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Полицейский останавливает машину, из нее выходит мужик, подсаживается к полицейскому. Полицейский молчит, и мужик молчит. Ну, полицейский не выдерживает, спрашивает: а что ты мне ничего не предлагаешь? Водитель говорит: выходи за меня. Такой щупленький человечек, ботаник в очках, в линзах таких сумасшедших, заходит домой, жена с любовником. Любовник поднимается во весь рост, огромный, типа Валуева, шайба такая страшных размеров. Тот вынимает пистолет и говорит: это хорошо, что ты такой большой, а то я на работе очки забыл. Когда мужик приходит здоровый в пивной бар, девочка кружку пива, она приносит ему кружку пива и под пиво подставочку такую небольшую резиновую. Повторить. Она приносит ему вторую кружку, подставочки нет. Но она понимает, что взял на память, ничего страшного, подставки завезли в прошлую среду, 14 килограмм. Не убудет, она приносит еще одну подставку. Повторить. Приносит третью кружку, второй подставки тоже нет. Она думает: больше не принесу, не напасешься. В следующий раз приносит пиво без подставки. А у нее реакция: опа, не понял, где печенюшка.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
2: Если хочешь танцевать.

радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
3: Категория 16+.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вам кажется, что ваша собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать был на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и съесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск, решение вопроса. Потому что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что ну, он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрался? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Российские специалисты на связи. Все свежие открытия в этом выпуске. Российские ученые из РЭО имени Плеханова реабилитировали вообще все разделочные доски. Долгое время народ спорил, какая из них безопаснее – деревянная, из пластика, каменная, ну и так далее. Оказалось, абсолютно без разницы. Доски загрязняли фаршем, а потом очищали разными способами. И микробов всегда было плюс-минус одинаково. Говорить, что какая-то доска безопаснее, нельзя. Посоветовали просто хорошенько их мыть и особо не переплачивать. Аналитики узнали, что летом раздражает больше всего. И это, конечно, самокатчики. В этом году люди на симах, и речь не про серафимов, а про средства индивидуальной мобильности, злили сильнее даже, чем курьеры. Более половины респондентов, 53%, выбрали самокатчиков, тогда как за курьеров проголосовали только 12%. И еще примерно каждого третьего раздражали обе группы одинаково. А все потому, что гоняют по тротуарам, не соблюдают правила и бесшумно подкрадываются сзади. В Москве вообще хотят разрешить прокат самокатов круглый год. Так что раздражать они нас будут не только летом.
1: Хорошие новости.
0: Психолог Милана Орехова рассказала, сколько на самом деле формируется привычка. Ранее считалось, что 21 день, но это миф, говорит Милана. Он появился в прошлом веке, когда пластический хирург Максвелл Малец подсчитал, что пациентам нужно 3 недели, чтобы привыкнуть к новой внешности. Но на самом деле формирование привычки занимает в среднем 66 дней. И чем проще привычка, тем меньше времени на нее потребуется. Пить по утрам стакан воды гораздо проще, чем тренироваться 3 раза в неделю. А дисциплинированные люди организуют свою жизнь так, чтобы полезное решение принимать было легче, а вредное – сложнее. Полезное решение – слушать хорошие новости. Свежий выпуск уже очень скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Пятиклассник Сережа случайно зашел в школьную подсобку и получил пожизненную пятерку по русскому языку и физкультуре.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пальто мне заказали с воротником. Отобрали мы у ателье это пальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступает, и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Но выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится Касантель. А что, нормальное, говорю? Отличное. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санаторий попали, специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин. Обратно лететь. Сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода, полсуток техническое состояние. 5 часов в салоне багаж грузили, 6 часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально, Григорий. Отлично. Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее. Вроде бы даже медленнее. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют. Мы в их положение вошли, теперь им в наши. И нормально, Григорий. Отлично, Константин. Тут мы с ним в один город поехали. Ну, не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостиниц мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет. И у меня детей нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.

0: Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
2: ОКЛ Стрит, ОКРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Ложечку за маму, ложечку за папу. Так и научили Софочку жрать за троих.

0: Сияйте! Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Вне зависимости от часового пояса, в котором вы находитесь, готовьтесь 3 часа посвятить увеселительным процедурам, имя которым шутки-шоу. Здрасте всем, друзья, в студии Юмор-ФМ с этой самой минуты Ольга Мажара.
2: Доброе, бодрое, Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Процедуры будут приятнейшие, чай, кофе входят вот все выше обозначенное. Но вы там сами наливайте.
1: Кто еще войдет в этот час? Роман Юнусов в самой спортивной рубрике «Голая штанга» под занавес 60-минутки. Классика жанра на экваторе часа всех нас ждет. Биг стендап, ну а еще раньше здесь появится наш фирменный пародийный проект «Не реклама». А
2: прямо сейчас.
1: Прямо сейчас. А пока всем наши фирменные
2: «Доброе, бодрое».
0: А у нас «Не реклама». Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
4: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».

0: Бабушка и ноутбук.
1: Смартфоны, да, и падушки станут ближе к бабушке.
0: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь.
2: Не реклама!
1: Дорогой, я все придумала. Скоро наша квартира станет еще уютнее.
3: Дай угадаю. К нам опять приедет твоя мама.
1: Нет, не угадал. Мы покупаем камин.
4: Городские камины «Дымовуха». Для квартир любых размеров и планировок.
1: Только представь, вечер, свечи, бокалы, романтика. Только ты, я и наша любимая дымовуха.
4: Надежные, безопасные, долговечные домашние камины «Дымовуха».
3: Ну, во-первых, это красиво.
4: А во-вторых, вы навсегда забудете о тараканах, соседях и визитах любимой тещи.
2: «Дымовуха!»
1: Пусть и в вашем доме вспыхнет пламя страсти.
4: Забудь бытовуху. Купи дымовуху. Закажи онлайн на сайте www.alisichkivzyalispichki.oy.
2: Не реклама!
5: Слышь ты, сюда иди.
6: Это вы мне?
5: Тебе!
4: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
7: Дай телефон, позвони! Ну дай!
4: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
5: Закурить есть?
7: Не-не-не.
5: А если найду?
4: Вход в зоопарк бесплатный. Выход как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.

0: Юмор-ФМ.
1: На календаре 9 сентября Международный день красоты. Такой праздник отмечается сегодня. Всех, собственно, с ним и поздравляем.
2: Да, потому что все мы красивы.
1: Конечно, каждый по-своему, но красив чертовски.
2: Конечно.
1: О чем сегодня поговорим? О красоте как раз-таки. Предлагаем вам выбрать самого красивого человека на планете. Вот именно по вашему мнению. Ну, кто этого звания достоин?
2: Ну, вот кто этого звания? Ты знаешь, я вообще пальцем в небо решила ткнуть вспомнила, что мне частенько попадается в соцсетях красивейший продавец кукурузы из Стамбула.
1: Батюшки.
2: Да, а его так и называют, кукурузник. Вот если
1: его так называют, красивейший продавец из Стамбула.
2: Ну, серьезно. На самом деле, ну, то есть обычно ты продавца кукурузы как представляешь? Ну, такой мужик. А это красивый, просто такой вот как модельной внешности. И многие едут в Стамбул за кукурузой именно к нему. Там целая очередь, все с ними фоткаются. Он прям вот знаменитость местная. Это ж представляешь, как надо было разрекламировать кукурузу, чтобы ради нее люди летели в Стамбул. Но вот ради какой кукурузы, это, конечно, еще вопрос.
1: Как многие приезжали в один из аэропортов столичных ради охранника, да, красивого там.
2: А,
1: такой,
2: да?
1: Да, был.
2: Был такой, я
1: как
2: его
1: как на концерты Кадышевой ходили,
2: конечно.
1: На самом деле не на концерты Кадышевой.
2: Кстати, да, там же балалайщик просто... Все, нет, я меняю. Надо за своего производителя, поэтому я голосую за балалайшника Кадышевой.
1: Беспрецедентный случай, Мажара отменила турков в эфире утреннего шоу. Вот так.
2: Я их не отменила, нет. Просто, ну, запасную скамейку. Да, все.
1: Немного статистики, друзья. По итогам 2025 года самым красивым человеком в мире была признана Деми Мур.
2: О!
1: Вот так.
2: Это
1: 63
2: до пластики?
1: 3 года, между прочим, женщинке.
2: Я говорю, до пластики или после?
1: В 2025-м, Оль.
2: Ну, там столько пластик было, что
1: там
2: я
1: мы
2: даже...
1: сейчас не угадаем.
2: Да.
1: Была ли какая-то процедура в прошлом году или нет. В общем, мы готовы принимать ваши варианты, друзья. Пишите, ждем. 915-0303-567. Ну, а пока встречаем Паша Козырь в эфире Юмор-ФМ в рубрике «Биг Стендап».
2: Да.

0: Встречайте, Паша Козырь, Котлас.
1: Здорово, мальчишки и девчонки! Привет, народ! Так, смотрите, такой вопрос. Поаплодируйте, кто не любит ходить в магазин за продуктами. Есть такие? А остальные что? Прям в пятерочку за вход готовы заплатить, да? Типа вот это... И потом там как по музею ходить, типа... Сельдерей. Куплю, но никогда не приготовлю. Вы эти люди, да? Я просто, ну, я сам ненавижу ходить в магазин за продуктами. Меня это вообще дико раздражает, потому что я постоянно чувствую себя униженным. Вот с этим вот списком, как чмо ходишь, вот этот... Ну, не, мне что мама в 8 лет его писала, что жена сейчас в 32 пишет. Ну, единственное, я сейчас еще из своих доплачиваю. Такое чувство меня где-то развели, понимаете? Еще что хочу сказать, что женщины, вы вообще списки составлять не умеете абсолютно, ну, объективно. Я недавно пришел в магазин с этим списком, читаю первый пункт, овощи, огурцы, помидоры, 5 штук. Я, ну, окей, сходил в гипермаркете, в огромном сходил, взял, читаю второй пункт, колбаса. Ну, в другом конце гипермаркета я пошел, взял в другом конце гипермаркета колбасу, читаю третий пункт, чеснок. Я сижу, думаю, ну, а с чего ты решила, что чеснок не овощ? Ну, типа, не знаю, списки это зло вообще, списки это зло. Потому что там всегда написано вот это вот противное, что-нибудь к чаю. Что-нибудь к чаю. Ну, я пиво купил, что? Пришел домой, поставил к чаю, жена в шоке. Ну, что делать? Говорит, я говорю, ну, глоточек чая, глоточек пивасика. Единственная сейчас проблема, я когда прошу ее что-нибудь к пиву купить, она чай покупает, ну, мстит мне. самое страшное, это когда ты себе, допустим, в магазин зачем-то собираешься вечером и говоришь вот это фатальное жене, что-нибудь тебе надо? Я нашел решение проблемы, это я нашел решение, потому что когда собираешься в магазин, мужики, запоминайте, говорит жене, я в магазин, тебе пиво взять, она такая, нет, и ты такой, и телефон дома оставляешь, и все, понимаете, рушишь ее наглухо просто, потому что... Мне недавно жена дома помыла полы, ребенок пробежал по намытому, она посмотрела на него, просверлила взглядом и такая, Андрюша, уважай чужой труд! Он на нее смотрит такой, говорит, мам, а ты мне не чужая. Поколение умное, но разбалованное. Разбалованное, потому что я недавно на улице увидел такую картину, что ребенок где-то лет 5-6, он сказал маме, отстань от меня. Я к ней подошел, я говорю, женщина, ну вы хоть как-то отреагируйте на это. Ну, типа, ну нельзя так, чтобы он ребенок вам говорил, потому что он вырастет и будет делать еще хуже. Она стоит, смотрит на меня, говорит, вы что, им нельзя на них ругаться, это ребенок индиго. Я говорю, кто? Она говорит, ребенок индиго. Я сижу, вспоминаю, что типа, я в его возрасте был ребенок идика. Ну, вот, идика вынеси мусор, потому что батя в плен. Иди-ка переключи канал на телевизоре, да, потому что пультов тогда не было, да. Иди-ка найди работу, КВНщик, понимаете? Так что любите детей, они у нас замечательные. Вам спасибо огромное, вы клевые. Пока!

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, наш самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка Ту-134, просьба подойти в кабину.

0: Выбираем самого красивого человека на планете сегодня с вашей помощью, друзья. Мы понимаем, конечно, что у женатых мужчин, ну, скажем так, вариантов немного.
1: Там сложный выбор.
0: Там нет выбора, Оля. Какой там выбор, ты что? О чем ты говоришь вообще?
1: Я шучу.
0: Итак, кто, по вашему мнению, достоин этого звания? Давайте разбираться. Вот нам тут перепало, на самом деле, с Олей. От многих. Спасибо, да. Вот Оля написала, да, самая красивая — это Ольга Мажара и Антон Бурный.
1: Да, а Альберт, знаешь, что дописал?
0: Что дописал?
1: Ну, так как мой медвежоночек вне конкурса, то считаю самым красивым человеком планеты Олечку.
0: Батюшка.
1: Завидую белой завистью Антону, у которого есть возможность любоваться ею почти каждый день.
0: О, да, о, да, глаза болят.
1: Это я еще брови не нарисовал, Антон.
0: Альметьевск на связи. Марина нам пишет: самая красивая девушка в мире, моя любимая доченька Елена. Вот как. А, потому что у нее сегодня день рождения. Не спали в полночь, поздравили.
1: И мы поздравляем.
0: Присоединяемся к поздравлениям.
1: С днем рождения, всего самого мяу-мяу и мур-мур-мур.
0: Что бы это ни значило, да. Вы расшифруйте, как вам угодно, как вам больше нравится.
1: Да-да-да-да. И пишите, кто у вас самый красивый на планете. И главное, почему.
0: Да, 915-0303-567. Единый номер для наших мессенджеров Юмор-ФМ и смс-сообщений.
1: Ну а пока здесь на Юмор-ФМ классика жанра. И там, кстати говоря, Юрий Гальцев.
2: Юмор-ФМ. Классика жанра. Юрий Гальцев.
3: Добрый вечер, дорогие пассажиры. Здравствуйте, горячие сердца. В паспорта заглядывать не будем. Молодости нас и нет конца. Спасибо, нас, ребята, пилоты сидят в самом деле. Вас приветствует командир корабля, пилот первого класса, подкрылкин Юге. Вы все находитесь на борту отечественного новейшего истребителя-бомбардировщика таранного типа ВЦИК-9, созданный в КБ имени Сухонькова, главный конструктор прикрепленный. Вы спросите, почему ВЦИК? Потому что 9 стюардесс наказывал пассажира. Небольшая инструкция. ВЗИК-9 имеет очень необычное очертание. На первый взгляд он слегка напоминает асфальтовый каток или бульдозер. Действительно, в носовой части имеется нос от бульдозера, благодаря которому он, так сказать, расчищает снег и мусор взлетно-посадочной полосы при взлете, а также самолеты противника при посадке. Необычные геометрии крыла и фюзеляжа. Нас ВЗИК обязан слесарю дяди Васи и его кувалде.
4: Спасибо.
3: А, из отчетного числа соси колес. Пилоты любовно прозвали ВЗИК-9 самолетом на 12 колесах. Разбег всего 100 метров. После чего ВЗИК-9 резко подпрыгивает от бетонной дорожки на 40 метров. Этими за колесами он может, так сказать, и затоптать противника прямо в воздухе. В условиях отсутствия взлетной полосы предусмотрен вертикальный взлет. При этом ЗИГ-9 нужно поставить вертикально при помощи домкрата. Уже набрав высоту и, так сказать, ходя в вираж, ЗИГ-9 издает довольно-таки смешные звуки, типа... Спасибо. ВЗИГ-9 может незаметно подлетать, так сказать, к вражеским машинам и пользоваться дозаправкой прямо из вражеского бензобака. Обычно ВЗИГ потребляет не очень много горючего, но налетавшись за день, он может, дорогие друзья, сожрать и всю недельную норму. 4 надувных разноцветных трапа превращает аварийную эвакуацию народа в, так сказать, в шумный праздник аттракцион. В комплекте ВЗИКа есть все необходимое. Домкрат, багор, запасное крыло, свечи зажигания, набор напильников, шахматы. Так что, Йохан и Бабай, летите и не свистите.
2: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Ашаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Дворник Василич прочитал Камасутру.

0: знаю, что самого красивого человека мы выбираем сегодня с вашей помощью. Вот по вашему мнению, кто звания данного достоин? Давайте разбираться подробнее. Маша написала веселый чат. Здравствуйте, Юмор-ФМ, доброе утро. Самые красивые люди на планете – это наши дети, пишет Мария.
1: Конечно.
0: 100%.
1: Старались же.
0: И вот на прошлой неделе, кстати, одним красивым человеком стало больше. Я, пользуясь случаем, поздравлю друзей Артема и Юлю с пополнением. Ребята, поздравляю.
1: Поздравляем! Мальчик, девочка?
0: Девочка.
1: Ой, на одну красавицу стало больше.
0: Да, да.
1: Вадим вот написал, ну, странный вопрос. Конечно, жена. А пусть любой муж попробует посомневаться.
0: Вот о чем я и говорил, да.
1: Далеко не убежишь, честно говоря, в
0: этот момент. Есть только один правильный ответ. Андрей желает также доброе утро всем. Да, по мнению моей мамы, пишет Андрей, это я.
1: А в чем мама не права? Мама никогда плохого не скажет.
0: Кто мы такие, чтобы с этим спорить?
1: В конце концов, Сергей тут, значит, философствует, что, мол, красота – это то, что мы любим. Угу. И любим, чтобы этого было много. Значит, чем больше красивый человек, тем лучше. Но внешность – это всего лишь 1% всей красоты. Большая часть красоты человека – это интеллект. Угу. Имейте в виду, Оленька, у тебя все шансы быть красивейшей из красивых. Понимаешь? Интеллект. А ты мне говоришь, что я...
0: Нет, нет, там надо постараться еще, конечно.
1: Что постараться?
0: Не надо останавливаться на достигнутом, есть
1: да
0: к чему стремиться.
1: Конечно,
0: нет
1: конечно.
0: Предела совершенства.
1: Каждый день узнаю что-то новое. Вот хотела сегодня что-то рассказать, забыла,
0: да,
1: что-то.
0: Да, вот я только хотел сказать, и забываю что-то уже давно узнанное. Вот так это как-то работает с Оленькой у нас. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. 915-0303-567. Дверь веселого чата для вас открыта. Пишите, кто, по вашему мнению, ну, самый красивый человек на планете Земля.

0: на Юмор ФМ.
1: Когда-нибудь будет и самолет за улыбку. А пока автомобиль.
2: Что тоже в целом очень даже неплохо,
1: конечно,
2: между прочим. Для вас это абсолютно бесплатно.
1: Где самолет парковать? Ты что, у нас в ЖК вообще места для машины не найдешь, для самолета?
2: Ну да, кого-то придется перекрыть.
1: Ну или...
2: Но всю парковку перекрыть.
1: Слушай, ну или прикупить себе поле.
2: Да, затратно, конечно, и самолет иметь собственный.
1: А вот автомобиль, это полезно. Это классно, это выгодно. Сел и поехал. Куда глаза глядят?
2: Да, удобно, действительно. В общем, да, друзья, вы у нас можете легко, запросто и бесплатно забрать автомобиль за вашу улыбку.
1: А для этого нужно просто улыбнуться на сайте веселорадио.ру. Если вы уже это делаете в нашем улыбайзере, тогда все внимание на Юмор-ФМ, потому что прямо вот через несколько минут здесь, на Юмор-ФМ, прозвучит та самая шутка Андрея Рожкова, повторив которую, вы заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Поэтому все внимание на Юмор-ФМ. А прямо сейчас забивать шутки будет Роман Юнусов.
2: Шутки в сетку юмора, да.
1: Да-да-да.
2: Оговорки спортивных комментаторов в рубрике «Голая штанга» прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
3: Гол! Штанга!
4: Поздравляю! Наша сборная в очередной раз порадовала болельщиков. На этот раз она порадовала финских болельщиков. Джики бьет штрафной, и футболистам, у которых еще нет потомства, не рекомендуется вставать в стенку. А вот на поле, откровенно говоря, идет дождь. Смотрите, какая занятная ситуация. Защитник Кокоев пристроился сзади к Чалову, но у него ничего не получилось. Ай-яй-яй, Тамази разбил голову Коко. Можно сказать, он Коко голову раскокал. Хорошо, что это был не нигерийский защитник Йобо. А то напрашивались бы совсем другие аналогии. Вратарь выпустил мяч из рук, и его пришлось добить. Ну что тут скажешь, это футбол! Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
6: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
7: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без электричества.
1: Нет электричества, нет шутки. Есть электричество, есть шутка. Вот, собственно, она и прозвучала. Та самая, которая может сделать вас богаче. Напоминаю, на кону 3000 рублей, которые вы можете забрать у нас сразу же. Ну и к этой сумме прилагается еще и путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, и возможность заполучить все вышеобозначенное есть у каждого, кто прямо сейчас с невероятной скоростью крутится в нашем улыбайзере. Вы можете за всем, кстати, наблюдать на сайте веселаярадио.ру. Там же вы увидите сейчас одну единственную улыбку. Человеку, который будет улыбаться нам, мы как раз-таки и позвоним с вопросом, какая же шутка только что прозвучала. Мы рассчитываем исключительно на взаимность. Ну и давайте скорее выясним, кто же этот счастливчик или счастливица.
1: 3, 2, 1, улыбайся, стоп!
3: Автомобиль за улыбку!
2: А это счастливица Вероника, город Рязань. Именно она появляется в нашем улыбайзере.
1: Веронике будем звонить, собственно, с вопросом, который Ольга ранее озвучила. Какая шутка Андрея Рожкова буквально только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Вероник, повторите шутку, заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал нашей суперигры. Звоним в Рязань. Делаем это прямо сейчас. Звоним Веронике.
2: Судя по фотографии, Вероника работает в бухгалтерии.
1: Судя по фотографии, у Вероники пирсинг.
2: Так, кстати, да, я даже туда не посмотрела, Антон.
1: Вероник, 30 секунд есть у вас на то, чтобы поднять трубку.
2: Да.
1: Сказать нам привет, доброе утро. И повторить шутку Андрея Рожкова. Мои любимые,
2: мы хорошенькие. Мяу-мяу.
1: Можно и так, в целом, мы будем не против, да.
2: Да. Вероника, мы прямо сейчас взываем к вам. Звоним. И есть соединение, наконец-то. Какой длинный межгород.
1: Долго в Рязань пробивались, получается.
2: Да. Но главное, что пробились.
1: Да.
2: Но полдела сделано. Сейчас самое главное. Ответит, не ответит? Нет, не ответила. А может, сейчас ответит? А? И сейчас нет.
1: И вот буквально последние секундочки остаются у нас на то, чтобы, точнее, у Вероники.
2: Вероника.
1: На то, чтобы поднять трубку.
2: Ну что?
1: Вероника, доброе утро, здравствуйте. Это Юмор-ФМ, мы с вами в прямом эфире.
2: Алло, алло.
4: Нет. Давайте я передам от вас что-то еще.
2: Давайте,
1: передайте,
2: привет. Привет, это Юмор-ФМ. Мы звонили, чтобы вручить 3000 рублей путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Правда, хотели услышать Веронику, а не электронную тетю. Но улыбка Вероники остается в улыбайзере. Мы запросто можем позвонить еще раз. Но в следующий раз хотелось бы все-таки, опять-таки, услышать не вот эту тетю, а именно Веронику.
1: Да, если вашего фото пока нет в нашем улыбайзере, сайт веселорадио.ру, там можно и нужно им поделиться для того, чтобы оказаться в числе претендентов на суперприз. Это автомобиль, напоминаю. Ну а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
2: Ведь игра продолжается.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-1.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Если ты настоящая звезда...
8: Ты это сказал?
7: У тебя нет права на ошибку.
9: Крутой мемчик получился.
7: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.
10: 16+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Каждый год на 8 марта я делаю любимой жене один и тот же, но очень долгожданный подарок. Выношу елку.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Международный день красоты отмечается сегодня, 9 сентября. Нам интересно ваше мнение. Кого вы считаете самым красивым человеком на планете?
2: Дмитрий считает, что самый красивый человек на свете – это мама. Доброта, мудрость, рассудительность. Ну и я рад, что я весь в маму пошел.
1: Прекрасно, прекрасно.
2: Там скромность еще где-то должна быть.
1: Мы вас с этим очень поздравляем. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата по-прежнему открыты. Координаты те же самые, хорошо вам известные. 915-0303-567. Единый номер для мессенджеров Юмор-ФМ и СМС-сообщений. Здесь шутки-шоу, в студии Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Ну а для вас прямо сейчас будут лучшие «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
1: Герой любимого скейт-шоу.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на интервью Надежды Стрелец.
3: Всем привет. Если вам показалось, что вы на экране видите с доты волейбольный мяч, то вы на канале Надежды Стрелец. Новой рок-звезды в жанре интервью под седативными. И сегодня у меня в гостях большущая звезда, не побоюсь этого слова, Ольга Игоревна Бузова.
4: Привет, Наденька, очень рада тебя видеть. Признаюсь, смотрела все твои интервью, но по 3 минуты. Вырубают, и все тут.
3: Спасибо. Ну что, готова к беспощадной зубастой журналистике? Тогда погнали. Чем ты сегодня завтракала?
4: Я?
5: А ну стоп! Тихо, стоп! Камеры! Камеры, стоп! Стоп, стоп, камеры! Ольга Игоревна, вы почему не советуетесь со своим директором, а? Я вам что, Лепс в парикмахерской?
4: В смысле?
5: Почему мое мнение не учитывается? Здравствуйте, Надежда. Все, короче, Оля, отменяй все. Сейчас невозможно на интервью чего-нибудь не ляпнуть. Возможно, ты уже ляпнула, просто осталось найти это.
4: Так, спокойно. Я более 20 лет на телевидении.
5: Так.
4: Я начинала тогда, когда еще Познер был молодым 70-летним красавчиком.
5: Ну.
4: Это ж я делаю вид, что не понимаю, что я говорю.
5: Ну.
4: Но если я за всю свою карьеру ни разу не записывала извинения в социальной сети, значит, я понимаю, что я говорю?
5: Да. Ты пойми, Ольга Игоревна, ну это необычное интервью. Последний раз обычные интервью были в 2012 году. Сейчас все горячее. Вон, как любили Ларису Долину, как восхищались. Все, охапнуло в 70 лет буллинга. И знаешь из-за чего?
4: Ну, что-то там с квартирой.
5: Вот, даже не знаю, что-то там с квартирой. Людей просто сумма 112 миллионов взбесила, и все. Сейчас вот для нее главнее всего погода на улице. Понимаешь?
3: Вы почему врываетесь в наше интервью?
5: Ты посмотри на нее, я уже здесь 3 минуты. До нее только картинка дошла, понимаешь? Вас тоже Роскомнадзор замедляет, да? Короче, давай прогоним с тобой интервью.
1: Давай. Ну,
4: давай.
5: Здравствуйте, Ольга. Как у вас дела?
4: А, у меня все супер вообще, отлично.
5: Да-да! Фура с комментариями просто впечатывает тебя в отбойник, а? Все у этой супер. Я, значит, на речке в отпуске 3 сосиски жарил, а у этой все супер. Пишет злющая Людмила на аватарке «Дети на линейке», понимаешь?
4: А, ну поняла, поняла. Дела у меня, как дела у меня?
5: Давай.
4: Да помаленьку, потихоньку. Там-сям, тудым-сюдым, курочка по зернышку.
5: Вот, вот это вайб 40-летних мужиков, молодец, молодец. Что-то сказала, а что непонятно. Так, давай, хард-левел вопрос.
4: Так, ну?
5: Как ты, Олечка, относишься к повышению НДС?
4: К повышению?
5: Да.
4: А, ну повышение, это же круто. Типа растем, класс.
5: Ну вот она, праймовый бузёныш вернулся. Не в Минько, молодец! Включай режим Губина, и ты готова, поняла? Все, давай.
3: Ну что ж, продолжим. Какими мессенджерами вы пользуетесь?
4: Сережа Жуков шепелявый, а я старый больной человек.
5: Да не надо! Цитатами Губина полностью не надо говорить. Нужно, чтобы с вопросом совпадало, Оля.
0: Однажды в России.

0: Какие еще праздники выпали на 9 сентября? Помимо Международного дня красоты, давайте разберемся, пробежимся. Всемирный, точнее, всероссийский день лука отмечается.
1: Люблю лук, чтобы не было разлук.
0: О как.
1: Да.
0: День изобретения новых привычек.
1: Новые привычки надо придумать, потому что пока у меня нет, кстати, какой-то прям вот новой привычки.
0: Да, но ты помнишь.
1: Куда бы старые деть?
0: Помню, Оль, что на формирование новой привычки не 21 день
1: 60...
0: все-таки уходит. 66,
1: ага,
0: это как минимум.
1: Кошмар какой.
0: Кошмар какой, да. А Всемирный день сельского хозяйства также отмечается сегодня.
1: Это мой праздник, я живу в селе. В селе.
0: Хозяйственное.
1: Под окном выращиваю мяту. Получается, что у меня есть свое сельское хозяйство.
0: Я уверен, Оля, что на следующий год там точно картошечка будет.
1: Нет, ну это запрещено там законодательством. Нельзя в многоквартирном доме все это сажать. Но, кстати говоря, моей соседке не помешало посадить кабачок. Единственное, что он не завязался.
0: Ну. Можешь шантажировать соседку потом.
1: Да все его видели.
0: Да, ну вот и все. А еще 9 сентября 1970 года на Волжском автомобильном заводе начался выпуск легковых автомобилей УАЗ-2101 «Жигули». Копейка.
1: Поздравляем всех, у кого когда-нибудь была копеечка, а может быть и до сих пор где-нибудь стоит.
0: Авто, которое никого не оставляет равнодушными по сей день.
1: Однозначно. Я вот тоже неравнодушна. Не помню, правда, как выглядит, но ладно. Я тоже неравнодушна.
0: Знаю я кому-то, Оля, неравнодушна. К Джейсону Стэтхэму, который прямо сейчас и появится в эфире Юмор-ФМ. Я такого не говорил. Самая брутальная рубрика прямо сейчас.
2: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Если девушка дала вам последний шанс, не упускайте его. Расставайтесь. Путь к сердцу мужчины лежит для красивых женщин через желудок, для некрасивых через печень. Как можно доверять существу, которое клеит ногти на ногти и рисует брови на брови? Можно бесконечно смотреть на три вещи. И две из них принадлежат Анне Семенович. Штаны даны мужику для того, чтобы скрывать свои мысли. Как же я вам завидую? Ведь у вас есть я.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Катя девушка приличная. Она не спит с парнями на первом свидании. Но в этот раз не выдержала и уснула.

0: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Переместимся в Японию виртуально. Там собираются провести турнир по сну.
1: По сну?
0: По сну.
1: Так.
0: Так вот, задача будет состоять в том, чтобы заснуть как можно скорее, соответственно. На это отведется 90 минут. Вот. Нужно как можно быстрее заснуть. Отдельные призы также собираются выдавать за глубокий сон, за самый глубокий сон и самые необычные позы.
1: Кстати говоря, я тут как-то искала, ну, вернее, так, случайно наткнулась и взяла на заметку, но мне не помогло, вдруг кому поможет. Закрываете глаза и глазами наматываете восьмерки. Вот, говорят, что как должен уснуть прям быстро.
0: Много разных способов, я тоже пробовал, но вот так по щелчку пальца засыпать не получается. Получается, но не всегда. Знаю человека.
1: Но там не, подожди, там не пальцами надо щелкать, а глазами восьмерки рисовать.
0: Много разных способов, повторюсь.
1: Хорошо.
0: Есть, да, рекомендации в интернете, не все они помогают, и не каждому, соответственно. Так вот, что самое интересное, тебе будут еще мешать всячески, пытаться разбудить и так далее, и тому подобное. Неплохие деньги, между прочим, можно заработать. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей.
1: Ну, кстати, запросто может мать молодая выиграть, ну, вот эти деньги. Там ее можно будить, не будить вообще. Если мать заснула, все, до свидания.
0: Есть у нее серьезный конкурент.
1: Кто?
0: Он у нас обычно детские перлы озвучивает в эфире
1: «Марафон». А, Тарагара Дмитриевна. Но он молодой отец, кстати говоря. Хотя спать начал любить еще до этого. Но не об этом сейчас речь. Есть, кстати, новый термин. Знаешь же, вот есть выгорание. Так говорит, я выгорел.
0: Ну да, конечно.
1: Так вот, появился новый такой тренд, термин у офисных сотрудников. Ржавление.
0: Это ты когда уже вроде бы, ну, все сделал, потолка, планки свои достиг на рабочем месте, и вот дальше ты просто, да, коррозия, типа процесс
1: того,
0: коррозии
1: начинается. Типа того, психологи так называют состояние, когда работать, как бы ты можешь, у тебя есть силы, но сама работа уже...
0: Не вдохновляет.
1: Да. И ты начинаешь как будто бы ржаветь. Но вообще звучит странно. Ржавление — это когда ты что, начинаешь прибухивать и от этого, ну, прям на работе, и начинаешь от этого ржаветь?
0: Ну, жидкость какая-то присутствует наверняка. Либо высокая влажность на рабочем месте.
1: Вот, видишь, все. Так, все, стоп.
0: Не выгорайте, не ржавейте. Наслаждайтесь тем, что происходит в эфире МРФМ. Кстати, вышеупомянутый Гар Дмитриев прямо сейчас ворвется. Угарный папа, да.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
2: Угарный папа.
3: Даша 3 годика гуляет с мамой по улице. Мама спрашивает: «Дашуль, будешь чебурек?» На что Даша с возмущением отвечает: «Нет, мам, ты чё? Я только жить начинаю». 4-летний Боря вместе с мамой проходит мимо садика. Там гуляет его группа. Дети кричат из-за забора: «Боря, Боря!» Мама спрашивает: «Хочешь в садик?» «Нет». «А почему?» «Не хочу на Эльвине жениться», — сурово отвечает Боря. Мама: «Да ладно, смотри, как там весело». Боря немного подумал и выдает: «Ну ладно, пойду женюсь». Ване 3,5 года. Первый раз в жизни попал в краеведческий музей. Увидел скелет человека и спрашивает папу: «Ой, а кто все мясо съел?»
2: Угарный папа.
3: 6-летний Костя увидел на улице большой, красивый, дорогой джип и говорит маме: «Я когда вырасту, такую же машину себе куплю». Мама отвечает: «Ну, знаешь, чтобы такую машину купить, нужно умным быть, чтобы деньги зарабатывать. Нужно много читать, хорошо считать и много знать. Вот домой приедем, садись и книжку дочитай». Костя немного подумал и говорит: «Не, мам, я, наверное, Ниву куплю». Семья отдыхает на даче. Папа видит, как 3-летняя Даша вместе с бабушкой по совместительству тещей читают книжку про животных. На обложке нарисована огромная, определенно ядовитая змея. Папа решил приколоться и спрашивает: «Чё, Дашенька, книжку про маму читаете?» Дочь прищурила глаза и с улыбкой отвечает: «Ага, и немножечко про бабулю». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора, в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие нет. Пока-пока.

7,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям — видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
14: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта, обслуживание, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Граждане, запомните, ваш пароль на госуслугах должен содержать цифры, буквы, завязку, развитие, кульминацию и неожиданный финал.

0: продолжаем выяснять, кто, по вашему мнению, самый красивый человек на планете Земля. Андрей написал веселый чат, там не про человека, но, тем не менее, озвучить комментарий мы не можем. Самые красивые на этой планете – это пельмешки, пишет Андрей. Даже НЛО созданы по их подобию. Да, летающие тарелки. А кто с этим не согласен, того просто нет сердца.
1: У меня вот есть и сердце, и пельмешки в морозилке лежат, ждут.
0: Сердечки куриные?
1: Нет, мое собственное, Антон.
0: Хорошо.
1: Еще есть такой, кстати, вариант от Тани. Самый красивый человек на планете – это мой сосед Виталик. У него в подъезде возле входа в квартиру зеркало висит во весь рост. В лифте у нас тоже зеркало. Вся машина у него в зеркальных поверхностях, и он шага сделать не может без желания поправить прическу, улыбнуться. В общем, самый мотивирующий человек во Вселенной. Всегда на позитиве. Вот он себя любит и гордится тем, как выглядит. Даже уличные кошки им скоро восхищаться начнут. Если что, он живет в Черемушках. Так что, если вы видели в Черемушках самого красивого мужчину, знаете, это Виталик.
0: Почему-то перед глазами персонаж Андрея Миронова из «Бриллиантовой руки».
1: Ну, кстати, вот. В свое время я была влюблена в Андрея Миронова и хотела, чтобы вот у меня был вот такой вот муж.
0: Тебе в Черемушке тогда.
1: Да, да. А еще Александр Абдулов. Вот, вот, да.
0: Попахивает, как будто, да, темой следующего эфира. В кого вы были влюблены? В кого из актеров,
1: актрис? Кстати, да, обязательно поговорим об этом. Почему бы и нет?
0: Ну а пока выбираем самого красивого человека на планете Земля. 915-0303-567.

0: Это вам не шутки. Это шутки-шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Мы вам напоминаем, что прослушивание Юмор-ФМ — это довольно-таки финансово выгодная история. Это мы сейчас говорим о суперигре «Автомобиль за улыбку». Напоминаю, что здесь может в любой момент появиться шутка господина Рожкова.
2: Да.
1: Которую это... необходимо поймать.
2: И это будет означать то, что, да, ушки на макушке, и мы можем позвонить именно вам с вопросом, какая же шутка только что прозвучала. При условии, что вы уже в нашем улыбайзере. Если вас там нет, тогда, ну и все, не позвоним.
1: Сайт веселорадио.ру. Да, можно и нужно поделиться своей улыбкой. Сделать это, причем, можно абсолютно бесплатно.
2: Да, и тогда мы точно можем позвонить именно вам. Ну, а прямо сейчас мы приглашаем вас в эфир, то есть вы нам звоните, чтобы забрать два билетика на одно культурное событие.
1: Да, мероприятие достаточно увеселительное.
2: Да.
1: 229-2909, код Москвы, 495. Ну, а пока Лига городов, лучшие миниатюры юмористического проекта специально для вас.
0: Юмор ФМ и ТНТ.

0: 404, Нижний Новгород.
1: На кассе.
2: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
3: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
2: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит, 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
3: Идите на кассу самообслуживания.
2: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
3: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
2: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
3: Мужчина, это стереотип, мы уже никого не зовем.
2: Что с Галей?
3: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
2: Что с Галей?
3: Почему вам так принципиально эта касса?
2: Мой дед ходил на обычную кассу. Мой отец ходил на обычную кассу. Сейчас они оба приболели, вот я пришел.
3: Ну, зато там вы можете оплатить товары улыбкой.
2: Я покупаю тест на беременность, крекеры и шпроты. Как думаешь, я хочу улыбаться?
3: Я вас поняла. Давайте сюда. Карта магазина есть?
2: Понимаешь, в ней души нет.
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
4: Ну все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
5: Да.
4: Прям
5: не, Бурбон, можно же проще сделать.
4: Как?
5: Просто на богатый жениться и все.
6: Как что? Там нормально. А где такую найдешь сейчас?
4: Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
6: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
4: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы. Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
6: Почему?
4: 1%?
5: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, а отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо? Суперпроект
0: МТН, это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода переменная и облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: Мясной гурман.
11: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
12: 1000 автомобилей. И один сайт. marten.ru.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: До чего дошел прогресс? Едешь по трассе, только чуть-чуть задремал, сразу на тебе подушечка.

0: добавим немного блюза с утра пораньше. Тудом-тудом. Так называется наша игрушка, которая состоится прямо сейчас. И за приз в ней поборется Светлана, которая на связи со студией у нас находится.
1: Доброе-бодрое.
0: Светлана, приветствуем вас.
2: Доброе-доброе.
1: Готовы ли петь, зажигать, шутить?
2: Готова.
1: Идеально! Я думала сейчас, да нет, ну давайте, давайте без этого.
0: Светлана, а что подсказывает ваша интуиция? Получится у вас забрать у нас билетики или нет?
2: Я буду очень стараться, надеюсь.
0: У нас нет ни единой причины вам не доверять.
1: Да, и мы тоже, кстати, тоже будем стараться.
0: Ну, если все готовы, предлагаю начинать.
1: Давайте.
0: Три строчки, соответственно, в тему сегодняшнего эфира мы с Ольгой исполняем. Светлана, с вас четвертая в рифму.
1: Да, вы нас добиваете полностью. Согласны?
2: Да.
0: Вперед!
1: Поехали. Красота, как известно, в глазах смотрящего.
3: Нам подавай красивого, да изящного.
1: Кто же самый красивый на планете Земля?
0: Светлана.
2: Ольга Мажара, Антон, мой директор и я.
1: Идеально. Так, все, мы можем даже не петь уже наш вариант.
0: Какая прекрасная компания вообще, что это такое?
1: А как зовут вашего директора?
2: Сергей Леонидович. Ему привет огромный.
0: Да, доброе утро, привет вам большое.
1: Доброе, бодрое, ну вы красавчик, нам рассказывали.
0: Нам с вами всем повезло, мы вошли в топ красивых людей, по мнению Светланы.
1: Да-да-да-да.
2: Это не подмаза, нет.
1: Слушайте, я верю, это констатация факта.
0: Да, слушайте, не подмаза, но премия не помешает Светлане.
1: В конце концов, Сергей Леонидович.
0: Да, рассмотрите этот вопрос. Так, у нас тоже есть свой вариант, который мы подготовили, хотим представить.
1: Кто же самый красивый на планете Земля?
0: С утра в зеркало смотришь? Не, ну точно не я.
1: Бывает такое, когда переспишь и немножко думаешь, это кто? Но
0: Светлана!
1: Но не будем об этом сейчас.
0: Браво!
1: Поздравляем, Светлана! Ты получаешь два билета на съемку шоу «Уральских пельменей» «Загореть не встать», который состоится 18 сентября в БКЗ «Космос». Поздравляем!
0: Хорошего дня!

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Диснейленд.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк.
7: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Любовь действительно делает человека чище. А именно, заставляет регулярно мыться, бриться и стирать носки.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Международный день красоты отмечается 9 сентября, то есть сегодня мы выбираем самого красивого человека на планете, точнее спрашиваем, кто, по вашему мнению, достоин этого гордого звания.
2: Вот Татьяна написала, что если вам захочется найти самого красивого человека, просто посмотрите в зеркало.
1: Это правда.
2: И да, на самом деле, кстати, там тоже написали, что психологи считают, что вы должны считать, что самый человек красивый на свете – это вы. Если вы так не считаете, это неправильно. Понимаете?
1: Правильно.
2: То есть получается, что это не нарциссизм, а ну так должно быть.
1: Да, вполне здоровая реакция нормального человека.
2: Да, да, именно.
1: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата по-прежнему открыты для вас. 915-0303-567. Пишите, кто, по вашему мнению, самый красивый человек на планете Земля.
2: Да, ну а два здоровых, красивых человека будут читать ваши комментарии.
1: Ольга Мажар, Антон Бурный. Ну и прямо сейчас золотые номера, горячо любимые нами игры.
2: Тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
3: Фамилия Иванов. Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна. Запишите, Иванов. Карандашом запишите. Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов. Варлам Харампович Мамул. Имя?
4: Степан.
3: Степан?
4: Степан.
3: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
4: На виолончели.
3: На виолончом? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита, за виолончелью Степан Иванов! На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
4: Аполлинарьевич.
3: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сын славного Аполлинария?
4: В Химках!
3: Вон! Вон из искусства! И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите!
5: Отелло и Дездемона 20 лет совместной жизни.
6: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
7: Молилась, и поставь в холодильник.
6: Как на работе?
7: Крамаренко уволили.
6: Крамаренко!
7: Отелло! А? Задуши меня!
6: Час ночи.
7: Да, задуши.
6: Да прекрати, детей разбудим.
7: Да они уже взрослые, все поймут.
6: Давай на выходных, а?
7: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
6: Ну, мавр вроде.
7: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон.
6: Вы души, а я не буду, ясно?
7: Будешь!
6: Нет, я сказал!
7: Отелло!
6: Да, души!
5: Отелло. А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
6: Слава Богу! Спасибо, Шарапов, выручил!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: как в песне, тоже много чего не помним, но точно знаем, кто отвечает за юмор в рамках 60 минутки. Под занавес сейчас наш эксперт по взаимоотношениям Сатя с юмором ответит на ваши вопросы.
1: Ну, а, кстати, еще раньше появится Игорь Маменко, который, мне кажется, знает практически все анекдоты этого мира. И вот парочкой обязательно поделится.
0: Самых любимых. Ну, а прямо сейчас шутки, песни, как всегда, слушаем в эфире Юмор ФМ, пересматриваемся в нашем официальном канале Юмор ФМ на Рутюб.
1: Ну, а прямо сейчас коротко, смешно и по нотам Стас Ярушин и Люся Чеботина.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать. Изгиб гитары желтой, рукой обнимешь синий. Лицом и синя-синим тоскливо плюнешь вдаль. Не правда ли, дружище, отличная идея на бардовский, на грушинский приехать в фестиваль?
2: Я, может быть, не до конца знаю, а бардовский фест, а что, фестиваль? Почему синие?
1: Ну, потому что там все приезжают и пьют.
0: На Юмор ФМ.
2: Тутси, самый-самый. Кстати, эта песня была супер популярна, когда мне было 5 лет. Представляешь, 21 год назад.
1: Мне было 21.
2: Самый-самый-самый человек, дорогой, сходит для тебя за второй. Самый-самый-самый безупречный роман.
1: Трофим, снегири. Наконец-то.
2: Ты готовился всю ночь, я знаю.
1: За окошком снегири грач сорока тетерев, вертишейка козадой. Понял я одно: чтоб нормально ночевать с дамой орнитологом, надо плотные купить шторы на окно.
2: Мне, как человеку из этого поколения, 25-6-летнего. Плачу на Теслы, я плачу на Теслы, не Сыктывкаре, такой, блин, розетки. Никогда не понимала людей, которые покупают Теслу.
0: На Юмор ФМ.
1: Выйду ночью в поле с ежом.
2: Ой, да, с ежом.
1: В рюкзачке холодный
2: боржом.
1: Мы попьем боржом в поле с ежом. Мы попьем с ежом боржом и поржом. Какая бредятина! Просто попьем боржом и поржом.
2: Съезжом.
1: Валюсито.
2: Летела на Феррари синьорита, на трешке крышка люка приоткрыта, подвеска сразу у-ля-ля-ля, руля-ля-ля-ля. Кто же мне подарит новую Феррари с нуля?
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: Шутки, песни с

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует. А я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Дорогие мои, помните, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем колхоза она так и не стала.

0: день, снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Мы как-то вот упустили, на прошлой неделе состоялось еще вручение премии Шнобелевской, да, за самые сомнительные достижения в области науки, а однако все, вот да, в Цюрихе снова выбрали самые абсурдные исследования. Так вот, самые интересные, пожалуй, из них. Значит, ученые выяснили, как правильно сморкаться. Оказывается, как-то можно это делать еще и неправильно.
1: Так, а будет прям инструкция, Антон?
0: Инструкции прям не будет, думаю, не надо.
1: Да, давайте без этого обойдемся. Хорошо.
0: Что еще делали ученые? Закапывали 1000 пар одинаковых трусов. Более чем в 25 странах.
1: И чтобы что?
0: Чтобы выкопать обратно через какой-то период времени. В общем, поэтому, потому как сильно почва съела хлопок, да, ученые оценивали активность микроорганизмов и здоровье грунта.
1: Так.
0: Вот такое.
1: Чем бы ученый не тешился, лишь бы не плакал.
0: Да, и вот еще одно, пожалуй, исследование, которое достойно внимания. Биолог 50 тысяч раз наступил на ядовитых змей. Делал он это в защитных ботинках. Для чего? Для того, чтобы понять, когда, в какой момент они решают укусить человека.
1: Это вот это про таких говорят, да, слабоумие, отвага.
0: Да, в общем, самая плохая идея, что называется, наступать змее на голову.
1: Слушайте, не поступать так, а вот Антон тут, значит, сделал заявку о том, что победила, значит, группа ученых, которая выяснила, как правильно сморкаться. Не будем, опять-таки, если хотите, найдете в интернете. А вот тут наши ученые, значит, сравнивают. Короче, я не знаю, как это рассказать, но я должна это рассказать.
0: Поэтому вы ничего не узнаете.
1: Волшебство снимает заложенность носа. Ученые сравнивают эффект с назальным спреем. Значит, оказалось, что вот носовое дыхание улучшается после, ну, вот того, как случается диво-дивное или чудо-чудное. Но эффект держится примерно час. Врачи объясняют это тем, что вот это вот диво-дивное, оно активирует симпатические нервные наши вот элементы, нашу нервную симпатическую систему, и вызывает сужение сосудов. И таким образом уменьшается отек слизистой носа. Вот такой вот приятный народное средство. Да. И причем, кстати говоря, абсолютно бесплатное.
0: Так, ну что мы знаем теперь?
1: Что?
0: Что нельзя наступать змеям
1: на голову.
0: На голову, да.
1: Да, и чаще нужно заниматься волшебством, чтобы нос дышал
0: и
1: свободно.
0: Как отказаться от сосудосушивающих препаратов?
1: Вот. Ну так только так, народными методами.
0: Такие новости к этой самой минуте, друзья. Далее, как и обещали, Игорь Маменко появится с порцией любимых анекдотов.
2: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Из ресторана выходит дребезги пьяный человек и стоит такси. Он к таксисту подходит и говорит: «Шеф, свободен?» «Да». «Пошли потанцуем». Вечерняя электричка. В переполненный вагон влезает мальчик с барабаном на шее. Так весело посмотрел он на усталых пассажиров, мрачных, говорит: «Ну что, ребята, по десяточке или начинали свой концерт?»
4: На границе с Эстонией человек на своем машине останавливается. Таможенник говорит: «Открой тебе багажник». Он открывает багажник. «Это что?» «Сумка. Личные вещи». «Откройте». Он открывает сумку. «А это что?» «Это чехол для очков». «Что внутри?» «Очки, естественно». «Покажите». Он открывает, там нет очков. «Почему нет очков?» «Ну нету, боже мой, забыл дом, какие проблемы». «Закрывайте». «Это что?» «Где?» «Вот, черное». «Че издевайся, колесо». «Что внутри?» «Не, ну ты меня удивляешь вообще». «Воздух». «Это точно ли как так же, как с очками?»
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
14: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Невероятно, но факт. Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Вернемся к теме нашего сегодняшнего эфира. Друзья, выбираем самого красивого человека на планете Земля. Спрашиваем, кто, по вашему мнению, достоин данного звания. Василий отметился в веселом чате. Написал следующее. Самые красивые женщины живут у нас в столице.
2: Так.
1: Им обычно 90+. И у них трешка в центре. Красотки мои, пишите в личку, поваркуем.
2: Ох, Василий!
1: Да, Василий, после данного комментария надо книгу писать. Главное, не уработаться два.
2: Да-да-да. Ольга вот написала, что по мнению искусственного интеллекта, самые красивые это, самые красивые люди – это мужчины.
1: Так.
2: Значит, там даже конкретный пример. Александр Македонский, Сулейман Великолепный, Николай Первый, Сергей Есенин и... Где же дамы? И-и. Вот мое мнение с Иишкой разделилось.
1: Так.
2: Самые красивые – это женщины. А мужская красота – относительно. Так вот, самым красивым человеком на планете я считаю Айшварью Рай. Не смотрю индийские фильмы, не знаю, где снимается, но красотка, несомненно, я. Но она правда красивая.
1: Да, ты загуглила, посмотрела, я просто не знаю, как она выглядит.
2: В смысле, ты не помнишь, как Айшварья Рай выглядит?
1: Не помню.
2: Да это что? Это же голубые глаза, все дела. Обязательно.
1: Какие такие дела?
2: Там у нее все дела, Антон, нормально. Со всеми все. Пока Антон там...
1: Ну, я нашел, да. Ну,
2: и что?
1: Ну, симпатичная дама, да.
2: Красивая.
1: 52 года, кстати.
2: Красивая женщина. 52 года.
1: В самом расцвете, в самом соку.
2: В самом соку. Вот Галина написала, что да я самая красивая. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: А, вот. Вот и нашли, получается.
2: Все, получается, Галина.
1: 915-0303-567, друзья, есть еще время. У вас оставить свой комментарий. Двери веселого чата открыты. Пишите, кто, по вашему мнению, ну, самый красивый человек на планете Земля.
0: На Юмор-ФМ.

0: раз уж мы сегодня говорим о красоте, вспомнилось мне вот такое исследование ученых, что мужчины с автомобилями, с наличием автомобиля, женщин привлекают вот чуточку сильнее, чем без автомобиля.
1: Конечно.
0: Потому что мужчина с авто, он вызывает чувство безопасности, комфорта и статуса.
1: Комфорт, конечно, что он тебя довезет, а не заставит пешком идти до метро. Или ну,
0: можно
1: через
0: вызвать
1: лес.
0: Такси, в крайнем случае.
1: Можно, конечно, но, знаешь, это совсем другая история.
0: Так о чем это мы здесь? О том, что, друзья, у вас есть отличная возможность обзавестись на халяву автомобилем за вашу улыбку.
1: Получается, стать еще красивее.
0: Конечно.
1: В глазах
0: комфортнее.
1: Сильный, я хотел сказать, сильной половиной человечества. Но я говорила о женщинах, конечно, но мы же сильные. Мы и коня можем на скаку остановить, и автомобиль за улыбку получить. Кстати говоря, давай делать ставки наконец-то. Я считаю, что женщина получит автомобиль.
0: Ну давай, я, собственно, должен как-то тебе противовес что-то поставить.
1: Ну почему нет, ты можешь со мной согласиться.
0: Получается, мужчина.
1: А то есть соглашаться со мной
0: ты не хочешь?
1: Да нет,
0: ну так неинтересно. Давай вот такое легкое пари заключим с тобой. Я думаю, мужчина.
1: Легкое пари. Так, да. Что будет, если, мы выиграем?
0: Ну, как в прошлом году мы
1: щелбан.
0: На щелбан.
1: Что-то такое было. Ну, как ты знаешь, не это. Щелбан.
0: Давай, на 1000 рублей.
1: Нет.
0: На 500.
1: Нет.
0: Все подробности суперигры на сайте веселорадио.ру. Пока, Сатья с юмором в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
2: «Сатья отвечает».
4: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»?
5: Это риторический вопрос. Риторический вопрос. Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть. Потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. В общем, нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь. Пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно твое место и в новой семье будет. Имею в виду, приблизительно там и ты будешь жить. Ну, конечно, если не увезешь у нее куда-нибудь на Сахалин подальше, и потом долго не будешь водить на лекции известного семейного психолога. То есть 4 вещи влияют на формирование человека. Это пример в семье, это религия, это образование и социум. И вот из этих 4 вещей 80% занимает пример в семье. Поэтому, дети гардеробщиков рождаются с петелькой. Ты вот посмотри на... Некоторые думают, я гляну на тещу, если теща толстая, то и жена будет. Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них, похоже, одинаковые пищевые привычки. Или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, как и конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Я не спорю. Но вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие. Понимаете? Поэтому прислушайся. Народ врать не будет.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Оплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вас. Вашего сада и урожая. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
7: Зачем?

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Говорят, если съесть шоколадку, настроение поднимется. Наглая ложь. Выпить все равно придется.

0: Бурной и Мажара.
1: Международный день красоты, напоминаю, отмечается сегодня, 9 сентября. Чем мы занимались с вами на протяжении практически 3 часов? Выбирали самого красивого человека на планете Земля, по вашему мнению.
2: Да, и все-таки выяснили, что самые красивые — это, во-первых, мамы. Ну, а во-вторых, я. Ну, в смысле, каждый человек.
1: В смысле, Ольга Мажара, да. И такие комментарии у нас были.
2: Ну, такие, конечно, тоже были, да. Но я имею в виду, что после жены, кстати, во многих вариантах. Типа, сначала жена, а потом Ольга Мажара.
1: Это очень правильная позиция.
2: Однозначно. Да, но самый верный вариант — это когда самым красивым человеком на свете вы считаете себя. Так считают психологи.
1: Да, с этого
2: это,
1: мы...
2: Как бы, вот, это не мы.
1: С этого мы начали эфир, чтобы все с вами красивые и прекрасные. Этим мы и закончим.
2: Все?
1: Все.
2: Все.
1: Ну что, красивые мои?
2: Пойдемте.
1: Далее здесь в эфире, кстати, Настя Иванова.
2: Она сказала, кстати, тоже на...
1: А вчера мы задали вопрос. Настя, как ты считаешь, кто самый красивый человек на планете Земля? Ни секунды не думал человек. Просто я. Так вот, Настя Иванова появится в эфире Юмор-ФМ. Будет поднимать и отвечать за ваше настроение. А шутки-шоу вернутся завтра в 7 часов утра. В студии Юмор-ФМ появится она. Ольга Мажара.
2: И он, Антон Красивый Бурный. Ну а на сегодня всем мяу-мяу-мур-мур-мур.
1: Классного дня. Чао, пока.
2: Пока.
1: До завтра.

0: Реклама. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа? Все под контролем.
10: Красота-то какая! Лепота!
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва. Сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Немного пьяненький ведущий прогноза погоды показал на карте не только антициклон, но и где служил.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ. Вот вы говорите «Лабубу» — это страшные игрушки? Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
2: Среднечугуевский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет недетские чугунные игрушки «Бабубу».
3: Вдохновленный пол-литрой

0: Седина в голову каждому покупателю. Бабубу.
1: Закажите вашу бабубу сегодня, и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
0: Уроните бабубу на ногу и испытайте настоящую боль. Держите бабубу подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
1: Производство Среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
0: Бабубу. На лицо ужасные, страшные внутри. Бабубу.
1: Покупайте и...
2: Не реклама.
3: Считаете, каршеринг – это слишком дорого?
4: Да уж, дороговато.
3: Тогда специально для вас. Федеральная сеть бюджетного каршеринга «Ведромобиль».
2: Не сдавай «Ведромобиль», если есть «Ведромобиль».
3: В каждом городе огромной страны, на каждой улице, в каждом дворе «Ведромобиль». Действительно недорогой каршеринг.
1: В нашем парке только проверенные, неубиваемые ведра с пробегом от 300 тысяч километров и более.
3: И в каждом авто революционная отечественная система бесключевого доступа с помощью обыкновенного кирпича.
2: Ведромобиль!
1: Бери и пользуйся! Бросай где хочешь! Плати сколько не жалко!
3: А еще в наших автомобилях можно спать, есть и жить.
4: Да ладно, так просто не бывает!

0: Васюкинский керамический завод с гордостью представляет новую бюджетную линию сантехники «Рукомой».
1: Без драк металлов и без страз ты купишь просто унитаз.
2: Не до роскошеств встала уж. Есть просто кран и просто душ.
1: Отмой лицо от простокваши над просто раковиной нашей.
3: И просто ванна без прикрас. У нас тебе не бизнес-класс.
1: Пусть страшен каталог, не бойся.

отчасти нас тоже накрыло как цунами, потому что на Юмор-ФМ стартовал новый сезон, в котором очень много стало юмора. А еще в эфире появился классный Андрей Рожков с короткими и крутыми шутками. Ну а чтобы мы точно сейчас подтвердили свои слова, я озвучиваю расписание на этот час. В финале послушаем рубрику «Ждите, звольте» с Михаилом Политимака. Также будет Игорь Мухич в рубрике «Реалити-криминалити». В середине часа классика жанра, а прямо сейчас «Биг стендап». Меня зовут Настя Иванова, этот час я проведу вместе с вами. Ну а теперь давайте передадим слово нашим уважаемым стендаперам.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Отлично, всем здорово!
2: А у кого был огород в детстве, поаплодируйте.
1: Вот это люди радуются, что грязь из-под ногтей ушла, да? Это... Мы же с вами вот эти дети, которые церковные праздники обожали, потому что делать ничего нельзя в этот день. У меня родители постоянно из огорода говорили вот такую претензию. Ешьте больше овощей, потому что зачем мы столько сажали? Так у меня ответ от всех детей, которые ишачили на огородах этих. Так не столько сажать! У меня из-за огорода, вот с мамой в магазине в детстве был вот такой разговор. Я говорю, мам, я хочу апельсины. И она такая, Дим, так дома ж есть яблоки. Ни в один звук не попало! Как это апельсины, яблоки вяжется? Мне кажется, у меня мать импортозамещение придумала. А это я потом, я когда вырос, я понял, это женский мув, потому что у вас всегда яблоки. Телефон – яблоко, куда идем – золотое яблоко. Да мы все на этой планете живем, потому что давным-давно был разговор. Ева, что ты хочешь? Я хочу вот это яблоко. Я сейчас сам пользуюсь этим ответом, потому что мама мне недавно говорит, Дима, я хочу внуков. Я говорю, мам, так дома ж есть яблоки. Не, серьезно говорю, я благодарен жесткости воспитания, потому что я научил ценить то, что для тебя делают родители. Потому что то, что сейчас дети вытворяют, это габелы, ребята. Я недавно захожу в отделение Валбереса, и там ребенок вот так извивается на полу и такой, мама, я недостаточно трансформер в этом костюме трансформера, мне нужен другой костюм трансформера. И он так извивался, мне казалось, в моменте он в машинку соберется и уедет просто. Мне так ему хотелось сказать, малой, ты скажи спасибо матери. Если ты был бы достаточно трансформер, ты бы был запрещен на территории Российской Федерации. А во-вторых, давайте вспомним наше детство. В нашем детстве костюм трансформера – это черный пакет BMW. Ну, а у меня единственное, что типа у меня есть один совет к родителям. Есть родители в зале? Поаплодируйте. Есть, есть. Вот я касаемо своих родителей, вам, вот когда ваши дети вырастут, не перекидывайте на них то, что было модно в ваше время, но не модно в их время. Например, мой отец всю жизнь меня стебет, говорит, ты Петрушка, ты занимаешься не тем, иди на завод работай. Но я в Москве пошел на завод, кальян покурил, кофе попил, минус 5000. Как там люди деньги зарабатывают, я не могу понять. И у меня отец, он кадр, он персонаж, он все мог починить. Но там был этот авторский ремонт, называется, на заводе положили лишние детали. У нас он всегда что-то чинил и потом функционал менял. Серьезно, ему один раз показалось, что пылесос слабо сосет. Что он сделал? Он отрезал шланг, посмотрел, а не, нормально, замотал скотчем. И после этого я говорю, оно не пылесосит. И он говорит, у тебя что, рук нет? Я говорю, а что мне шланг держать? Он говорит, нет, иди бери веник подметай. Как он обрезание это сделал? У меня в отце такой раввин погиб, честно говоря. Не, серьезно, у меня отец вообще очень сильно любил выпендриваться, то, что он что-то сделал. Он всю жизнь говорит такой, Дим, смотри, дверь починил. Свет, жена, смотри, дверь починил. И мы с матерью стоим, говорим, все хорошо, наш хороший. Но скажи, пожалуйста, зачем ты ее вчера бухой сломал? Вот, и честно говоря, мы с отцом 10 лет не разговаривали. Вот мне сейчас 28 лет, я недавно ездил домой, я решил с ним поговорить, и я подхожу к нему, говорю, пап, ну мне не хватает от тебя какого-то мужского совета. Мне не хватает отца в тебе. И он говорит, совет от отца, не загораживай нахрен телевизор. Спасибо большое, вы великолепные, вы прекрасные.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Империум, дом 56, Адмирал Монблан, Сезар Будущее, дом Дау, Кристалл Трилогия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абутинский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Фридрих Энгельсен. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шоссейное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шизовая. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Первый Краснобордейский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик ПСФ. Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Бабушка задула 99 свечей с первого разу. И внуки поняли: трешка в центре Москвы освободится еще не скоро.

0: Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: Скажите, это склад? Тот самый?
2: Да.
1: Слава Богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно.
2: Что вам?
1: Вот это я могу, это что?
2: Сколько?
1: Можно одну?
2: Одну.
1: А полторы?
2: Дальше.
1: Скажите, а у вас есть, подождите, а можно я с женой? Я мигом.
2: Пропуск на одного.
1: А позвонить?
2: Отсюда нельзя.
1: А сюда?
2: И сюда нельзя. Быстрее, мне рабочий день кончается.
1: А завтра?
2: Пропуск на сегодня.
1: А вы не поможете мне?
2: Я не знаю, что вам нужно.
1: Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно. Что мне нужно? Что у вас есть?
2: Что вам нужно?
1: Что мне нужно? Все. Лекарства какие-нибудь.
2: Какие?
1: Какие у вас есть?
2: А какие вам нужны?
1: Ну вот, допустим, пиримидон.
2: Сколько?
1: Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что в самом деле? Что пиримидон? Пиримидон тоже. Ой, господи, что же мне нужно?
2: Сколько?
1: 10. Да что я с пиримидоном?
2: Ну что, 8?
1: Да, 10.
2: Пожалуйста.
1: 15.
2: Пожалуйста.
1: Еще 2.
2: Можно.
1: Еще одну.
2: Хорошо, дальше.
1: Что у вас есть?
2: Что вам нужно?
1: Что вы пристали, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения.
2: А, так вы отказываете?
1: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Из одежды что-нибудь.
2: Что?
1: Шапки.
2: Одна.
1: Да, 2.
2: Дальше.
1: 3.
2: 3 дальше.
1: 4.
2: Так, обувь.
1: Сандалии портных нет?
2: Есть.
1: Белые.
2: Сколько?
1: Белые.
2: Сколько?
1: Они белые?
2: Они белые.
1: 2.
2: Пары?
1: 1 и джинсы.
2: Белые?
1: Синие одни. А что, и белые есть? Белые 2 и сандалии 2.
2: Пары?
1: 1. Нет, 2 и джинсы. 2 и джинсы 1.
2: Пары?
1: 2.
2: 2.
1: 3.
2: 3.
1: 4.
2: 4.
1: Я же не только себе, понимаете?
2: Нельзя, там... только вам.
1: Вас понял. Скажите, товарищ... Что у вас из продуктов питания?
2: Что вас интересует?
1: Что меня интересует? Меня интересует что? Меня интересует поесть. Ну, допустим, например, скажем, вот если колбаса...
2: Потом?
1: 2. А хорошая?
2: 2.
1: 3. А какая?
2: Какая вас интересует?
1: Такая, покрепче.
2: Значит, 3.
1: А что, есть? 4.
2: 4.
1: 5.
2: Ну?
1: Ясно. 4, 1 чуть раньше.
2: Значит, 5.
1: Почему? Сначала 4, потом 5.
2: Хорошо, дальше.
1: Что у вас есть?
2: Что вас интересует?
1: Крабы есть?
2: Сколько?
1: 1.
2: 1.
1: Ну, 2.
2: 2.
1: Ну, 3.
2: 3.
1: Ну, 4.
2: 4.
1: А вот я слыхал, бывают такие, такие бывают языки, такие олени. Я, конечно, понимаю.
2: Сколько?
1: Есть?
2: Сколько?
1: Кило.
2: Они в банках.
1: Тогда 1. Нет, 2. Нет, 3. Что будешь сразу? Ну, если вам все равно, 4.
2: Вы их не будете есть.
1: Тогда...
2: Они своеобразного посола.
1: Тогда 1.
2: 1.
1: Нет, 2. Себе и на работе.
2: Нельзя, только вам.
1: Я сам съем, вы сможете посмотреть. Ну, 1.
2: 1.
1: Нет, 2. Вдруг подает, я тут же съем вторую.
2: 2.
1: 2. 1. Нет, 3. Нет, у меня денег не хватит. Скажите, товарищ, а вот, скажем, рыба...
2: Сколько?
1: А вот свежая...
2: Живая, что ли?
1: Да, живая.
2: Какая?
1: Живая. Ну, свежая рыба.
2: Ну, какая вас интересует?
1: Живая рыба, свежая.
2: Какая свежая? Какая свежая?
1: Ну, живая какая?
2: Какая живая? Какая живая?
1: Живая рыба, какая живая? Я не помню, какая она живая.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Делу время, а потехе час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял в руки гитару.

пролетела уже неделя со старта нового сезона на Юмор-ФМ. Каждый день мы вас убеждаем в том, что юмора стало больше, а еще у нас появились хорошие новости. Юль Дядькин совсем скоро в этой прекрасной рубрике расскажет нам новости про грибников. Ну а еще в финале этого часа услышим интересную историю про известных людей в рубрике «Ждите звольте» с Михаилом Полицеймака. Также через несколько минут послушаем про нелепые протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реальти-криминальти» с Игорем Мухичем.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Главному врачу городской больницы Хотиненко РМ я не хамил и не угрожал, а только перечислил примеры повреждений, размещенных на плакатах перед кабинетом травматолога, в очереди к которому провел 2 часа. Свой диагноз на тот момент я не знал и пытался таким образом проконсультироваться с Хотиненко, так как к узкому специалисту я не попал, а время близилось к закрытию. Автомобилем я управлял в состоянии легкого алкогольного опьянения, потому что своими ногами дойти до дома я был уже не в состоянии. По словам Червенко, дверь квартиры пострадавшей Монаковой ГК он поджег, потому что она постоянно необоснованно называла его ворюгой и алкашом. Хотя у нее лично он ничего не крал и с ней ни разу не пил. Доставленные продукты оплачивать мы отказались из-за того, что курьер приехал с задержкой на 2 часа. А к этому моменту мы уже все выпили, и закуска нам была не нужна. К тому же, никто из присутствующих не помнил, что мы вообще заказывали какие-то продукты. Платежный терминал, выброшенный в окно, могу восстановить собственными силами, так как сам немного шарю по части техники. Оплатить 8900 за кусок пластика, ну это не по-божески. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу. Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и это выпуск про находчивых москвичей. Московский фрилансер решил зарабатывать, продавая рекламное место на крышке своего ноутбука. Мужчина частенько работает, сидя в кафе или коворкинге. И вот его осенило, что у него есть рекламное место. Всего на девайсе размещается 10 стикеров с логотипами компаний. Продажа идет на своеобразном аукционе. За наклейки парню уже предложили больше 1 000 000 рублей, а торги продлятся еще 5 дней. Почему не я это придумала? В лесах Подмосковья начали появляться странные послания. Одно такое нашел московский любитель тихой охоты, и оказалось, что некоторые грибы забронированы другим грибником, который на деревьях расклеил записки с надписью «Не рвать, подрастет, сам заберу». «Может, я что-то не понимаю? Может, теперь так положено?» – удивляется москвич. Дожили. Уже грибы начали в лесу делить. Столичная красавица показывала парню, какое хочет колечко, и застряла в рулевом колесе. Вытащить пальчик из дырочки на руле не получилось, пришлось вызывать спасателей. Дело в том, что в спице рулевого колеса есть специальное отверстие. Ясен, красен не для пальчиков, но девицу это не остановило. Парень не знал, какого размера у нее палец, и вот девушка решила ему продемонстрировать свои объемы наглядно. Спасатели аварийно-спасательного отряда с помощью слесарного инструмента аккуратно демонтировали часть рулевой колонки и освободили девушку. Ни один палец не пострадал, так что готовь колечки, дорогой. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода переменная и облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Эврика, вопрос, ты там уснул? Больше не актуален. Ученые доказали, уснуть в туалете действительно можно. Все очень просто. На бочок и спать.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И рассказываю всегда с огромным уважением ко всем героям этих самых историй. Но в этом выпуске не просто с уважением. Тут скорее подходит хорошо забытое слово «пиетет». Друзья, со всем возможным пиететом приглашаю вас в Древнюю Грецию.
0: Шутить изволите.
1: Рассказывают, что греческий философ Демонакс собирался однажды в морское путешествие, несмотря на надвигающуюся бурю. Один из друзей обратился к нему со словами: «Разве тебе не страшно? Ведь корабль может разбиться, и тебя съедят рыбы». Демонакс только улыбнулся в ответ: «А почему бы им и не съесть меня? Сколько я съел их в своей жизни?» Знаменитый философ Сократ тоже не чурался доброй шутки. Однажды женщина принесла к нему младенца и спросила: «Мудрейший, моему ребенку исполнился год. Как мне правильно воспитать его?» Сократ ответил: «Целый год потерян. Воспитывать поздно, надо перевоспитывать». У гениального ученого и философа Архимеда было две кошки, большая и маленькая. Они постоянно отвлекали его от научных трудов, скреблись в дверь и просились погулять. Тогда Архимед проделал в двери две дырки. Большую для большой кошки и маленькую для маленькой. Один из друзей обратил на это внимание и спросил: «А для чего тебе маленькая дырка? Ведь маленькая кошка может пролезть и в большую». Архимед почесал затылок и сказал: «Да, об этом я как-то не подумал».
0: Шутить изволите.
1: Из этой истории явно следует, что и в Древней Греции миром правили котики. Пойду поразмышляю об этом, а заодно найду для вас еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей и котиков. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-1.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру».
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
10: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
9: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
11: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
12: Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Давайте разбираться. Маша по очереди полежала на трех медвежьих кроватях. Значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок – это единственное, что держит их вместе.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полиции».
2: Здрасте, можно к вам?
3: Здрасте, можно к вам?
2: Значит, у нас образцово-показательный дом. Преступление века, в общем, честное слово. Дом чистенький, облагороженный, ничего не скажешь, конечно. Но, как говорится, в семье не без Петровых с квартирой 29. Понимаете? Это же сил никаких нет. Это ж днем и ночью. Вы не представляете, что творится. У них там за стенкой лает собака.
3: Женщина, а вы случайно не знаете, у ваших в этих вот Петровых,
2: да,
3: за стенкой по ночам рыбки не плавают?
2: Рыбки? Нет, про рыбок не знаю. Знаю про собаку, про вот эту вот собаку, которая гавкает и гавкает и гавкает, да? А вы знаете, что они ее выгуливают без намордника?
3: Батюшки! Без намордника! Женщина, да, наверное, жертв-то сотни, да? Надо звонить, аэропорты перекрывать.
2: Подождите! Нет, жертв пока нет. Ну не факт же, что они будут, потому что она же зараза, она же кусачая, понимаете? Он пришел в магазин, ее привязал, я вот так подхожу, говорю, тебе стоишь, зараза такая. И она, гав за ногу, она же может так кого-то вообще растерзать на куски, понимаете?
3: Понимаю.
2: Так это же еще не все, а я же, думаете, по одному делу пришла? Я же пришла из-за этих, как их, недолюди эти, дети! Они выходят и по гаражам прыгают. Это бум-бум-бум, бум-бум-бум. Хоть бы один мимо прыгнул. Нет. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Это сил никаких нет, понимаете?
3: Женщина, знаете, что я понял?
2: Что?
3: А вы ведь действительно неадекватный человек. Потому что о таких вещах сразу надо было рассказывать.
2: Подождите. Так это ж еще не самое страшное.
3: Что может быть страшнее, чем играющие дети?
2: Что может быть страшнее? Бомжи в подъезде! Вы знаете, что они делают в подъезде?
3: Бомбу!
2: Нет, да при чем здесь бомба? Они писают.
3: На бомбу?
2: Я поняла. Я, знаете, буду жаловаться.
3: Жалуйтесь.
2: Я буду жаловаться. Это, знаете, не милиция.
3: А полиция, нас переименовали.

0: все та самая шутка Андрея Рожкова, которая может принести нашим участникам суперигры «Автомобиль за улыбку» новенький автомобиль. Буквально через несколько минут она прозвучит в эфире, поэтому, если вы уже участник нашей игры, от радиоприемников не уходите. Ну, а еще расскажу вам о том, что на Юмор.ФМ стартовал-таки новый сезон, и у нас появилось еще больше юмора. И вообще в эфире Андрей Рожков со своими классными шутками. Ну, а чтобы вы точно мне поверили, что юмора стало больше, анонсирую, что мы послушаем в этом часе. Например, в финале услышим монолог Задорнова. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа», а прямо сейчас лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма. Меня зовут Настя Иванова, и этот час я проведу вместе с вами смеясь. Ну, а прямо сейчас предоставляю слово Джейсону Стэтхэму.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В каждом человеке есть что-то хорошее, если как следует его обыскать. У оптимиста жена всегда ночует у подруги. Мастерство не пропьешь, а вот мастерскую легко. В древние времена гонца вешали, если он приносил голосовое сообщение. Если часы с кукушкой развернуть циферблатом к стене, получатся часы с дятлом. Бесит, когда ты младший лейтенант, и все хотят потанцевать с тобой, а потом становишься полковником, и тебе уже никто не пишет.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Старая китайская поговорка гласит: «Все, что не делается, все у нас».
1: Шутка Андрея Рожкова только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Друзья, запустился улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Самое время мне рассказать вам о правилах нашей игры. Да, шутку вы уже услышали. А самое главное сейчас участникам назвать ее правильно, когда мы вам позвоним. Ну а кого выбирает участник, точнее, кто выбирает участника, это наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Туда же вы загружаете свои улыбки, внимательно слушайте Юмор-ФМ и не упускайте возможность стать счастливым обладателем автомобиля уже под Новый год. Ну и, кстати, если сейчас наш участник ответит правильно на вопрос, какая шутка прозвучала, то заберет 3000 рублей и все. Да, представляете, богаче станет однозначно. В общем, предлагаю вам переходить к нашей игре. Я говорю, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Геннадий из Ульяновска. Ну, судя по фотографии, автомобиль у вас уже имеется. Предлагаю вам сейчас подойти к своему мобильному телефону, взять трубку, когда я наберу ваш номер, и ответить мне на вопрос, какая шутка прозвучала только что. В общем, Геннадий, я звоню вам. Так, номер набран. Будем ожидать соединения. С Ульяновском, с Геннадием. Гудки есть, это прекрасно. 30 секунд у нас, чтобы их послушать. Геннадий? А, нет. Думала уже, он взял трубку. Такой, да, Юмор-ФМ, я знаю, какая шутка прозвучала. Геннадий, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Геннадий?
3: Здравствуйте.
1: А, Ульяновск, это вы, правильно, Геннадий?
3: Да, Ульяновск.
1: Класс. Класс, Геннадий, очень приятно вас слышать. У меня для вас классные новости. Наш улыбайзер выбрал вашу очаровательную улыбку. Только вопрос, знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что, Геннадий?
3: К сожалению, нет. Я сейчас, получается, между городом еду, у меня радио не ловит. Вот в машине нахожусь, но радио не ловит в данный момент.
1: Ну, Геннадий...
3: К сожалению, не могу... Я каждый день его слушаю, случайно оставил фотографию. Случайно, специально. Ну вот, так получилось, что сейчас в данный момент не слышно.
1: Ну, видите, случайно, специально мы сейчас вам даже позвонили. Видите, вы теперь верите, что мы вам можем перезвонить, потому что по правилам нашей игры я оставляю вас в нашем улыбайзере. Пусть у вас теперь не только сотовая связь ловит, но и радио тоже всегда ловит, чтобы вы точно знали шутку. Геннадий, пожелаю вам в любом случае классного дня. Здорово, что мы с вами пообщались. Не расстраивайтесь. Мы можем перезвонить, об этом не забывайте, хорошо?
3: Спасибо большое.
1: Классного дня вам, Геннадий. Ну и, друзья, напомню каждому из вас, что возможность получить новенький автомобиль в суперфинале у вас есть. Загружайте улыбки прямо сейчас, ну а уже завтра мы можем позвонить именно вам. А вообще, игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: Угарный папа!
1: 6-летний Андрей подошел к папе и говорит: «Жизнь не имеет смысла». Папа спрашивает: «Почему?» «Зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Олесе 8 лет. Она упала в школе и ударила локоть. Садится в машину и говорит маме: «Я сегодня упала и совсем не плакала. Мама, я готова рожать». Из школьных сочинений Артема. У Тараса Бульбы было два сына. Один Остап, другой Бендер. Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на 1 метр. Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта. Когда человек задумался над продолжением рода, в одиночку это у него не получилось.
0: Угарный папа!
1: Рите 3,5 года. Она пристает к папе с вопросом: «Пап, а кто волосы купил?» «Кому?» «Мне, чтобы я была не такая лысая, как ты». Лизе 4,5 года. Она ходит в школу для дошколят. На этот раз изучали понятие «пара». Мама интересуется после занятия: «Что нового ты узнала?» «Нам говорили, что есть пара ног, пара рук и пара глаз. А я думаю, что дельфин и русалка все равно не пара». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно дебетовый.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
6: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Астрология – очень полезная штука. Ведь по звездам можно определить не только судьбу человека,

0: Ну а для вас Юлия Деточкина день и ночь собирает хорошие новости. И в рубрике «Хорошие новости» все это нам ежечасно рассказывает. Кстати, совсем скоро, через несколько минут, послушаем новости про трудолюбие россиян. А вообще напомню вам о том, что на ЮморФМ юмора стало больше, поэтому, друзья, точно до конца этого часа мы с вами насладимся хорошими рубриками. Например, в финале этого часа послушаем про очень русские истории в монологе Задорнова. А буквально через несколько секунд самый лучший Дэн со своими самыми лучшими анекдотами. Да, тот самый Денис Клявер петь не будет, будет только шутить прямо сейчас на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Ребятушки мои, лучшие друзья девушек – это кто? Правильно, их мужья. Ну вот как раз анекдот на эту тему. Разговаривают две подруги за бокальчиком вина. Одна другой говорит, ну более старшая, более опытная, говорит: «Лен, послушай, вот никогда, никогда не предлагай своему мужу быть лучшим другом». Она говорит: «Почему?» «Ну потому что я из собственного опыта могу сказать. Я вот пришла к своему, говорю: Сережа, я хочу быть твоим лучшим другом». На что он удивленно спросил: «Ты уверена?» Я говорю: «Да, я уверен, я хочу быть твоим лучшим другом». Он достал бутылку водки, налил нам по 100 грамм и начал рассказывать, как я его задолбала. Книга – источник знаний. Давайте перенесемся в лихие 90-е. Представьте, книжный магазин, такой, значит, продавец в очочках, такой букинист, прям букинист, фанат книг, прочитал вообще все, что только можно. Открывается дверь, заходит, соответственно, тому времени,

0: человек в малиновом пиджаке такой, с золотой цепью, серьезный такой бандос. Встает так, оглядывает эти полки с книгами и говорит ему: а это книжный магазин, а? Он говорит: да-да-да. Ага, а вот это все у вас книги, да, вот это все, вот это? Да-да-да, это все книги. Ага, понятно, симпатично. Ну ладно, дайте две. Постоянство, друзья, признак мастерства. Представьте, друзья, католическая церковь, девушка приходит на исповедь. Святой отец, я согрешила. Дочь моя, ну как же ты задолбала, а? Ну каждый день одно и то же.
1: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Сейчас мы чуть больше узнаем соотечественников. ВЦИОМ провел опрос, и оказалось, что сограждане страшно трудолюбивые. Такими себя называют 70% респондентов. В том, что он человек ленивый, признается только каждый пятый. В основном лень проявляется в привычке все откладывать на потом, в невыполнении домашних обязанностей и желании делать поменьше, а отдыхать побольше. Дорогие ленивые граждане, я с вами. Не будем же забывать, что лень – двигатель прогресса. Так победим! А еще россияне оказались жадноваты. Но это касается не прям всего. В основном подарков коллегам. Скидываться не хотят. Каждый третий относится к презентам для коллег в складчину крайне негативно. Каждого пятого раздражают подарки руководителю от коллектива. Также народ не любит скидываться на корпоративы. Наиболее терпимыми к поборам оказались россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Это они просто еще совсем недавно в системе.
1: Хорошие новости.
0: А как вам такое? Теперь в резюме россияне пишут шутки и даже прикрепляют мемы. Вот оно, благотворное влияние юмора ФМ. Но и не только. Мемасы помогают обходить нейросети, которые пролистывают резюме, и оно в итоге так и не доходит до HR-а человека. Соискатели говорят, что сейчас важно уже не то, что написано в резюме, а чтобы его хотя бы заметили. О, а давайте в Максе Юмор ФМ делиться мемасами про работу. Заходите прямо сейчас и устроим в комментариях фестиваль юмора. А у меня к этому часу все. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погоды переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 11. Ветер умеренный, юго-западный.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Оплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять ипотеку.

0: очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые, возможно, только у нас в стране.
1: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: «Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас после того, что произошло со мной. Я полезла мыть окна, а потом гляжу, у меня колготки-то рваные». Готовы? Это? Я думаю: «А как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет». Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой. Знаете, так буквой «П» стоят дома. И я решил по диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум! По лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка. Я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история. Пишет: «Я люблю своего мужа и боюсь его». Уже по-русски все, значит. «Боюсь, люблю». И он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала. Вот. Я вернулась в 4 утра. Нормально, это... Прозевала она. 12 часов вернулась. А дальше... Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, это кукушка с похмелюки. Так, ага, ага. И еще пишет: «Я подошла к нему поближе, к спящему». То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: «Милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах». Я спрашиваю: «Почему?» Он говорит: «Понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка сначала прокуковала 4 раза». Вот это мне нравится. Сначала. Потом сказала: «Во, блин!» Поперхнулась. Вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза. Высморкалась. Кукукнула. Похихикала. Жуткая кукушка просто. Жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСИ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
5: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
6: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
7: И бесплатно.
6: Рутюб.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Неписанный кодекс огорода гласит: огурцы съешь сам, кабачки подели с соседом, а баклажаны оставь врагу.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная СССР.
4: Если вы хотите устроить себе настоящий праздник, вступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
5: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города, столицы, курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер-караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серо-питерский вечер. Я ходил туда-сюда в настроении. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. То ли девочка привидений. Она прошлась, как королева по зеленых волнам. Прохладным летним жаркого дня. Я оглянулся, убедился, не она ли она. Чтоб убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки. Интересные народные песни. Полдень, полдень, женский полдень на воде при. Босоногий мальчик, босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни. 8 рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся, детские народные песни. А колбаса — это бившие лошадки. А колбаса, что в жемчите звездоглядки. Подходим, поем красивым детям. 8 рублей, напоминаю, опять от меня сбежала. Но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем 16 рублей детям. Напоминаю красивым детям 8 рублей. Домовой, домовой, домовой. Проводил бы лучше девушек, козел. Подходим, не стесняемся. 8 рублей детям, товарищ, не стойте. Подходим, пороем интересные народные песни. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой чуть-чуть. Подходим, подходим, 8 рублей красивым детям, обычным детям 16. Не стесняемся. Засыпают турки котлован. Ауа, ауа, ауа. Не подходим, не стесняемся. Напрасно старушка ждет сына домой. Ведь сына она не рожала. Тот, кто не рожала сына, старушка. Подходим, пожалуйста. Для вас уникальнейший караоке. Что вы стесняетесь? Подходим, товарищи, только для вас уникальный караоке. Я продолжаю простые движения. Я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите? Подойдите, пойте караоке. Для вас установлен, да.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Кстати, мы долго думали, как же поддержать наших слушателей после активного лета, после того, как все вернулись из отпуска, и придумали. Мы создали новый сезон, в котором больше стало юмора на Юмор ФМ, а еще в эфире появился Андрей Рожков с классными короткими шутками. В этом вы сейчас сами убедитесь. В финале этого часа мы послушаем монолог Михаила Жванецкого. Также услышим рубрику «Сатья с юмором», тоже совсем скоро. Будут в середине часа тройка лучших анекдотов Игоря Маменко, ну а прямо сейчас проект «Шутки песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Наталья Краснова будут шутить и петь для вас. У микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. Провожу с вами еще один час. Ну и, конечно, предоставляю слово нашим дорогим гостям.
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Ангарская.

0: шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова, солнечный Челябинск.
2: На Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Сегодня праздник у девчат, а завтра будет стыдно.
1: Правда в жизни? Бывало такое?
0: Да.
1: Лаврентий Берия вечером, когда ему особо делать было нечего, он заходил в ближайший дом поговорить о том о сём. Не открывали, он шептал в дверной проем: пора в путь дорогу.
3: Ух, как страшно! Даже про меня это не

0: прошлые шторы девались куда?
1: Нет,
0: не забудет никто никогда. Школьные шторы.
2: Я из этого помню только школьные шторы и все.
3: На Юмор ФМ.
4: Я так понимаю, дальше надо опять ты.
2: А, я да.
0: Ой, наркоз, наркоз, сели напрёт и меня. Лечит зубы врач с головой коня.
2: О, так, что кто дальше, давай.
5: Так, я, наверное, да. Постой, холостой, угости папироской. Мужчина, нажми на тормоза. Я к маменьке родной, опять без колечка. Боюсь показаться на глаза.
2: Все в 40 лет, когда замуж уже. Ну, уже сколько? Уже надо,
5: это
2: да?
5: Это реальная жиза.
2: Да. Дай, Стас, дальше ты. Мы по очереди как будто бы, да?
4: Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
2: Что?
5: Что? Что? Глаз?
4: Смотри. Давай. Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
5: Что? Отвез?
4: Да. Подожди.
5: Отвез глаз?
4: Подожди, дай я допою.
2: Давай допою.
4: Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз. А я все сижу. Глаз не отвез.
3: На Юмор ФМ.
4: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Хочешь, чтоб тебя одинаково ненавидели все? И автолюбители, и пешеходы. Вставай на самокат!

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Слишком рано выпрыгнувший из торта стриптизерша ударилась головой об духовку. Эстонский таможенник заходит в купе поезда, сидит мужик, он ему говорит: чай. Нет, чай. Кофе. Какова цель вашего визита в Эстонию? Двое встречают, они говорят: ты знаешь, я подозревал, что моя жена мне изменяет. И перед тем, как ехать в командировку, я купил на капкан на медведя и поставил в шкаф. Возвращаюсь на неделю, открываю шкаф, сидит. Он говорит: любовник, он медведь.
0: Игорь Маменко

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт!
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
9: Кошмар.

На просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы знаете, где у статуи Давида находится центр притяжения внимания? Знаете? Вот туда и идите.

0: бы не знали, о чем вам говорить, друзья, если бы не Юль Деточкина, которая каждый день кропотливо собирает хорошие новости и приносит их нам в рубрику «Хорошие новости» каждый час. Совсем скоро мы послушаем что-то про ловушки для комаров. Да, такая новость будет. Но вообще на Еврофом стало юмора больше. Убедитесь в этом сами. В финале часа мы еще и маэстро Жванецкого послушаем. Ну а буквально через секунды узнаем, что делать, если жена жалуется своей маме в рубрике «Сатя с юмором».
1: ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Кстати, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, нормально и как это преодолеть?
1: «Сатья отвечает».
3: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Твоей, моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит, Валера, ты... мама, идите все, ну, в Мадагаскар, да, куда-то, то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя, радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у... к лавке ее прижимает, да, там, и в ухо, там, ей... Твой сын, но помни об этом. Ну, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза и трезво успокоиться.
1: «Сатья с юмором».
3: Письмо. Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит? Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вы что, на детекторе лжи? Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Но вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные. У него не будет там, поджелудочное не вылетит. Она говорит, да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой. Вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить. Что за что?
1: «Сатья». Вы спрашиваете, «Сатья» отвечает. С юмором на юмор.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Все для людей в этом выпуске хороших новостей. Отечественные ученые придумали гуманную ловушку для комаров. Устройство похоже на пылесос, который скрестили с вентилятором. Насекомых привлекает свет ультрафиолета, ну а дальше их затягивает внутрь. При этом комарики остаются невредимы. Не для того, чтобы потом их выпустить, конечно. Ловушка предназначена для ученых, например, для эпидемиологов или паразитологов, чтобы можно было изучать кровопийц. Вентилятор прошел тест-драйв в джунглях и саваннах, и за 12 часов он набрал 300 особей. Почему мы гуманны? К комарам, а комары к нам нет. Китайские производители радиоуправляемых моделей уменьшили легендарный УАЗ «Буханку» в 12 раз и превратили в игрушку на радиоуправлении. Длина этой игрушки 38 сантиметров. У фургончика полный привод, рессорная подвеска, можно идти даже по бездорожью. Игрушка поставляется уже в полной комплектации с пультом управления и даже зарядкой. Стоит в районе 9000 рублей. Девочки, если вы не знаете, что подарить своему 35-летнему малышу, то теперь знаете. В отечественных продуктовых магазинах на букву «В» теперь можно не только купить творожок, но и арендовать технику. Вот так вот неожиданно. Услуга доступна в 3 московских, 2 краснодарских и 1 петербургском магазинах. В ближайшее время они появятся еще и в Самаре. Тут можно взять на прокат приставки PlayStation, проекторы, дрели, шуруповерты, перфораторы, моющие пылесосы, роботы-мойщики окон и многое другое. Цена зависит от времени, на которое вы берете вещицу. А что, удобно. Не надо тратить деньги на технику, которая 98% времени просто ждет своего часа. Хорошие новости в каждый дом. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца сентября.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
4: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1500 фотографий в альбом. Если честно, я не очень люблю фоткаться.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ребята, я считаю, это лето. Лето, берег моря. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку. Да, масло сливочного не стоит брать. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже, а здесь хоть и видно море, но в стороне. Да, договорились? Я рад. Значит, я повторяю, не берем по 150 грамм водочки, огурчиков, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. Мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки. Остро охлажденной селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких с чесночком кусочками. Только не натертый, а кусочками. Картошечки горячие с укропчиком и борща. Да, и борща украинского наваристого. Обязательно с пампушечкой. Вот, кстати, он у вас с пампушечкой, борщ? Да, не берем. Нет. А вы могли бы сделать гуся? Можете. Нет, не надо. Мы просто так зашли. Узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший, все плавают, загорают. Вон турник, все подтягиваются, разминаются. Что же мы, как идиоты, по 250 грамм водочки, томатный сок со льдом. А зачем селедочка с картошечкой, масло сливочное, редисочка и борщ, на главное, в горшочке горячий, с пампушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньями, и кофе с коньяком. Нет, видите, что у вас получилось? Нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем, двоеточие. По 300 грамм водочки. Нет, ну постарайтесь вычеркнуть как следует, чтобы даже буквочки не было видно. Значит, 300 грамм водочки вычеркиваем. Вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, уксусом, подсолнечным маслом. А можно и в горчичном соусе. А картошечка горячая с укропчиком? Нет, вот сама картошечка молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчики. Нет, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Значит, унесите по 350 грамм водочки. Унесите также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем. Мы пойдем на пляж и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию от Райфа рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: ОГЛ-стрит, ОГРН, 1176747467, 0761, город Москва.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Рыжков шутит на Юмор ФМ.
1: Я начинаю подозревать, что сын маминой подруги и муж подруги жены – это один и тот же человек.
0: А у нас

0: все времена икра и масло сочетались идеально.
1: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
2: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
3: Ну, это просто фантастика!
0: Да! Моторное масло икорное. Самая настоящая научная фантастика. От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
1: Превращает обычный двигатель в вечный.
3: Но, наверное, это очень дорого.
0: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
1: Моторное масло икорное. С золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.
4: Не реклама.
5: Скоро во всех кинотеатрах. От создателей механизатора и рационализатора. Ассенизатор. Он мститель из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия — сделать мир чище. Павел При. В ганном боевике «Ассенизатор».
6: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
5: «Ассенизатор». Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D с ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.
7: Че такой невеселый?
8: Ты что тут скажешь? Не высыпаюсь, переутомляюсь. Похоже, у меня депрессия. Что делать?
7: Делай, как я. Принимай, меня прет.
8: Меня прет? А что это?
9: БАД «Меня прет». Новейшая разработка российских ученых. Вы устали, приуныли, потеряли вкус к жизни. Всего одна капсула «Меня прета» поднимает тонус и настроение на целый день.
7: Вот поработаем, потом спортзал, потом читальный зал, велопрогулка, бассейн, в Третьяковку заглянем, потом прыгнем с тарзанки, а вечером попозже у нас урок бачаты.
9: «Меня прет» действительно работает.
7: Еще как!
9: Спрашивайте «Меня прет» и отвечайте: «Да, меня прет».
10: БАД не является лекарством, нигде не продается. Перед применением проконсультируйтесь и...

Мурфом тоже начали новый полет, друзья. И полетели мы в новый сезон, в котором еще больше юмора стало, а в эфире появился Андрей Рожков со своими классными короткими шутками. Ну а чтобы вы точно убедились, что шуток стало больше, пожалуйста, представляю, что мы послушаем в этом часе. В финале услышим проект Ильф, Петров и Бурунов. Также послушаем рубрику «Гол. Ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа классика жанра, ну а прямо сейчас биг стендап. Приветствую вас, я Настя Иванова. Желаю вам всем классного дня, хорошего настроения и вместе с вами буду радоваться тому, что на Юмор ФМ стало действительно больше юмора.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Со мной недавно произошло радостное событие. Мне впервые за 30 лет написал биологический отец. Как думаете, что? Ну, он спросил, как скинуть видео в ВК. Ну, уже не интересно, где он эти 30 лет был. Интересно, да, что там за видос. Ну, я ему объяснила, потому что я хорошая дочь, воспитанная не им. И он скинул видео, как горячая вода на морозе замерзает. И вы знаете, я думаю, хорошо, что они с мамой расстались. Ну, просто если человека так обычный факт из физики удивил, вряд ли он из семьи из-за какой-то ссоры ушел. Нет, скорее всего, просто вот так побежал за воздушным змеем. И так бежал, бежал, пока не увидел, как горячая вода на морозе замерзает. Больше отец мне не писал. Мне хочется верить, что это какая-то проверка, что за пару сообщений ВКонтакте он все обо мне узнал. Ну, смотрите, писать умеет, смартфон есть. Теперь и видела видео, как горячая вода на морозе замерзает. В целом, дочь к жизни готова. Хуже было бы, если бы он написал: «Я тут в конкурсе участвую, сделай репост, важен каждый голос». Мать тоже попроси, а то она мне что-то в одноклассниках не отвечает. Вообще, мама с папой, когда развелась, она в этот же день вырезала его со всех свадебных фоток. Вот это, я понимаю, поставила точку. Ну, их не восстановить, как недавно удаленные, потому что она в это же ведро картошку почистила. Ну, я вообще не хочу замуж. Просто у меня мама замужем была 5 раз. Ее в ЗАГСе, когда видят, прям ржать начинают. Там, если регистраторша текст забудет, мама и подсказать что-то может. Ну, мама меня тоже постоянно спрашивает: «Лиль, когда замуж, когда замуж?» Я думаю, серьезно? Ну, ты разве за меня еще не сходила? Там же план на 5 поколений вперед выполнил. Просто мне советуют выйти замуж человек, у которого за плечами 5 неудачных браков. Ну, это как полностью забинтованный чувак будет говорить: «Охрененный самокат! Сам на таком гоняю, бери!» У меня было 4 отчима. Меня из садика разные люди забирали. Ну, представляете, 4 отчима, я к третьему старалась уже не привязываться. Я смотрю, как мужчина вещи распаковывает, и думаю: ну, я бы на твоем месте так не спешила. Я свою мать знаю. Ну, у меня 10 бабушек и дедушек. У меня в Пасху телеграм разрывается вообще. Знаете, меня не напрягают сообщения в соцсетях. Вот что реально бесит, так это телефонный звонок. Просто в эпоху соцсетей телефонный звонок, ну, это что-то враждебное, что-то из банка, что-то, после чего, не дай бог, еще в дверь позвонят. Ну, и вряд ли с ними кто-то с энтузиазмом разговаривает. Да, скорее всего, эти работники колл-центра за смену могут собрать новый альбом «Шнуру». Мне кажется, если им кто-то вежливо ответит, там прям переспросят: «Вы мне?» Я как-то решила идти до конца, отвечать на все вопросы, слушать всю информацию. В какой-то момент девушка с колл-центра сама сливаться начала. Ну, она как будто до этого места в беседе никогда не доходила. Там такая паника была. Она в какой-то момент просто трубку бросила. Представляете, как она растерялась, если бы я ей еще перезвонила? У меня на этом все. Спасибо большое.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Светлана очень хотела выйти замуж, но вышла, как обычно, на станции метро на

0: Классика жанра. Семен Альтов.
1: Лохматый пес неопределенной национальности шагал не спеша. От зеленого забора до синего. От синего до зеленого. Лениво брякала железная цепь, на которой сидел пес. Неподалеку остановились две вкусно пахнущие женщины. Одна держала на поводке собачку, которую пес в жизни не видел. Но откуда ему серому было знать, что голубая изящная овечка называется Бендлингтон? Скосив на Барбоса черные с поволока глаза, Бендлингтон сказал: «Hello! Эй, псина, как тебя там?»
2: «Тузик, сэр».
1: «О, Тьюзик? А меня лорд». «Ну что, всю жизнь так и сидим на цепи, мой френд?» Пес, однако, за словом в карман не полез. «А вы все за хозяйкой на поводке бегаете?» «Френд май июнь». Бендлингтон переступил с ноги на ногу. «Знал бы ты, куда я бегаю. На приемы, на выставки. Вот видишь, медаль золотая. За экстерьер получили. Это за форму морды, что ли?» «Да, завал лица. А я тут сам не побывал, гордо сказал Бендлингтон». «Это что такое?» «Собираются приличные люди, часами потеют». «А что, кроме как в сауне у нас уже и попотеть негде?» Удивился пес. «Ну, дела. Видео тут смотрели у знакомых, или мы ужасов? Вот это да. Три ночи потом лаял во сне». «Видео не видал», признался пес. «Но тут вчера сосед возвращался. Полчаса ключом забор открывал. Вот это было кино. А меня на той неделе везут в Москву свадебное путешествие. Причем девочка специально приезжает из Швеции. Нас в мире всего 7 осталось, нам с кем попало нельзя. Представляешь, девочку везут из Швеции ко мне замуж». «Постой», изумился пес, «постой. Так ты только если твоя приезжает из Швеции?» «Ну, дела. А я любую могу. Какая тут пробежала, какой к забору прижал? Моя. Бывает по две в день. Кстати, могу познакомить». «Да нет, нельзя мне», вздохнул Бендлингтон. «Породу надо беречь. Будь она проклята. Зато мои потомки идут по 300 рублей, а твоих, как дельтерьеров, никто и за рубль не возьмет. Да, в отличие от некоторых, мои не продаются и не покупаются. Зато сколько их по белу свету бегает безвозмездно». «Вот тут мерси», — обиделся Бендлингтон. «Я действительно гуляю по миру. На той неделе у нас круиз вокруг Европы. А ты сидишь тут зато на цепи. Извини, excuse me». «Нет, это вы меня excuse», — ответил пес. «Вы же на поводке? Веселенький круиз вокруг целой Европы на поводке волочат». «А ты-то», — завизжал Бендлингтон, — «что ты тут видишь? Круиз от зеленого забора до синего? Годами сидишь на цепи. Кто вам сказал, что я сижу на цепи? Искьюз меня? Могу встать на цепи, могу лечь на цепи. Что хочу, то и делаю. Меня никто не дергает. Сам себе хозяин». «Ох, здорово». Бендлингтон попробовал лечь, но повис на поводке, захрипел. «Селеви», — сказал пёс, — «что в переводе с английского значит «свобода определяется длиной цепи».
0: Жанра на Юмор-ФМ.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Вас приглашает сеть супермаркетов закрыта. Закрыто. Мы уже открылись. Когда у всех закрыто, открыто. Открой для себя закрыто.

0: Садовому кольцу, она тоже летает каждый день для того, чтобы, друзья, собрать все новости и приехать, конечно же, сюда, в студию Юмор.ФМ, для того, чтобы выдать их в эфир. Это я все говорю про Юль Деточкину, ее рубрику «Хорошие новости». Совсем скоро, кстати, она появится здесь и тоже поделится чем-то интересным. Ну, а еще напомню, что у нас стартовал новый сезон, юмора стало больше, убедитесь в этом сами. В финале послушаем проект «Ильф, Петров и Бурунов». Ну, а прямо сейчас услышим нашего сегодняшнего именинника. Роман Юнусов, от всей команды Юмор.ФМ, мы поздравляем вас с днем рождения. Желаем много счастья и, конечно, творческих успехов. Ну и прямо сейчас гол «Ой, штанга» с Романом Юнусовым здесь у нас на Юмор.ФМ.
1: Юмор.ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
2: Гол! Штанга!
3: На экранах нам показывают гостевую ложу Баварии. После очередного пропущенного немцами мяча у всех гостей выражение лица крайне туповатое. Но вы можете представить себе ощущение комментатора в железобетонном неотапливаемом бункере? С вашего позволения, еще глоточек. Внимательно смотрим счет матча. 19:46. Ой, простите, это время. И вот Тотти идет на скрещивание с Манчини. Я, конечно, имею в виду не ветеринарный термин. Ну, наконец-то французы поняли, что лучшая атака – это нападение. Удар, и Шамуродов посылает мяч в стиле Соболева. В никуда! А тренер, судя по губам, посылает его еще дальше. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор.ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор.ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. В этом выпуске богатые, знаменитые, дерзкие. Музыкант Юрий Лоза раскритиковал новую равную карту, которую предложила ООН. Мы об этом уже рассказывали. Старая искажала пропорции. Но Юрий не согласен. Любая карта искажает, уверен он. Как бы ни старались картографы изобразить реальную форму Земли, у них не получится, поскольку планета все-таки имеет форму шара, и нанести ее реальной на плоскость не удастся, заметил Лоза. Чего? Лоза сказал, что Земля – это шар? Это как вообще? Врач Александр Мясников назвал глупостью правило, которое предписывает ходить 10 тысяч шагов в день. Погодите, то есть мы что, зря ходили? Мясников заявил, что ему подарили умные часы со счетчиком шагов. Я тоже начал теперь смотреть. Я там пройду 20 тысяч и так горжусь. Это захватывает, хотя это глупость, говорит доктор. Правило 10 тысяч шагов придумали для того, чтобы люди повышали активность в течение дня. Но ходить, в принципе, полезно. Тут нормы нет, заключил врач. Уф, выдыхаем и топаем дальше.
1: Хорошие новости.
0: Молодой отечественный блогер Максим Лучак заявил, что Ксения Собчак – икона стиля для поколения Z. Правда, Собчак не поверила и заявила, что слишком стара, в смысле взрослая, для молодежи. Вот это абсолютно Ксения Собчак. Плесень хайпует. Так скажут не каждому. Это такой показатель, что плесень еще ого-го, заявил блогер в ответ. Вроде похвалила, вроде... Но насчет плесени соглашусь. Еще как хайпует. На этом у меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
1: Мясной гурман.
11: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
12: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
13: Тысяча автомобилей! И один сайт. marten.ru.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Вам случайно кактус не нужен? Отдам любимый кактус в добрые надежные руки. Горшку приучен.

0: и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «Гутен Морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразился большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. «Вы с ума сошли!» — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.
3: «Товарищ Бендер!»
2: — умоляюще зашептала жертва «Титаника». Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, он содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «Не могу!» и снова бушевал.
3: «С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер», сказал Ипполит Матвеевич с дрожью, шевеля зелеными усами.
2: Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут 10. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. «Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вож? Вы на себя посмотрите.
3: Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар».
2: «Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Придется красить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку». Остап вернулся с новой микстурой. «Наяда! Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак». Начался обряд перекраски, но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра. «Таких усов должно быть нет даже у Аристида Бриана», — бодро заметил Остап. «Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить».
3: «Я не могу», — скорбно ответил Ипполит Матвеевич. «Это невозможно».
2: «Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой».
3: «Брейте!»
2: Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы. Они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву «Жилет», а из бумажника запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича. «Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бритье и стрижку». Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:
3: «Почему же так дорого? Везде стоит 40 копеек».
2: «За конспирацию, товарищ фельдмаршал», — быстро ответил Бендер.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. Пао Сбербанк.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В России две беды. На одной из них я женат, а вторая – ее мать.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в боксерской раздевалке.
2: Ну что, как дела?
3: Все нормально?
2: Готов?
3: Все нормально, готов. Смотрите связку, короче. Так. Левый, правый, левый, левый. Апперкот.
2: Это все ерунда.
3: Ерунда.
2: Если ты сегодня не будет, у тебя совершенно другая установка.
3: Ну,
2: понял?
3: Да.
2: Ага. Вот запоминай. Встал, значит, прямая стойка. Значит, да. Смотри, вот он. Смотришь в глаза ему. Раз, раз получил, понял? Раз печень, понял? Услышал гонг, только потом побежал, сел в угол, вытираешь кровь. Все.
3: А с хрена ли я так должен делать, не пойму. Я Сергей Науменко, я чемпион района, блин.
2: А при чем здесь твое домино?
3: Ну.
2: Это во-первых. А во-вторых, я уже договорился с промоутером твоего сегодняшнего соперника.
3: Ну?
2: Ты должен упасть в третьем раунде. За это я получу 50 тысяч долларов. А ты 2000 рублей.
3: Я понял. Вы предлагаете мне сдать бой? Вы что? Это повредит моей статистике. У меня статистика боев 74-0.
2: Ну? 74-0?
3: Ну?
2: И ты хочешь победить? Одна победа не спасет твою статистику, понимаешь или нет? Ты самый хреновый боец, который вообще видел бокс, понимаешь ты или нет? Тебе федерация в том году разрешила с ножом выступать. Ты все равно проиграл. Ну согласись, ты хреновый боец, ну.
3: Нифига, в этот раз я его порву, понятно? Я его порву, блин.
2: Ты понимаешь, что тебе заплатят деньги? Тебе впервые заплатят за то, что ты делаешь лучше всех в мире. Валяешься на ринге.
3: Да вы понимаете, я готовился к этому бою. Я даже стал на полпачки меньше курить.
2: Да, но все равно 2,5 пачки в день – это очень много. Ну по-братски проиграй, я тебя прошу, пожалуйста. Он даже тебя бить не будет. Просто первые 2 раунда побегаешь от него аккуратненько, и все. Ну, бегай, пожалуйста, аккуратно. Не как в прошлый раз, когда ты грохнулся в нокаут от бессилия.
3: Ладно. Это последний раз, понятно?
2: Деньги почти у нас в руках, Серега.
3: Давай, давай.
2: О!
4: Да, ну что, здравствуйте.
2: Здравствуйте. В общем, мой спортсмен в порядке. Так. Ну, естественно, кроме здоровья. Так что он готов грохнуться в третий раунд.
4: Нет, нет, нет, нет, нет, все поменялось. Дело в том, что на его поражение не принимаются ставки.
2: Твою мать!
4: Да, да, на его победу принимаются ставки 1000 к 1.
2: Ничего себе!
4: Я все свои деньги поставил на его победу.
2: Вот это да, поздравляю! Да,
4: спасибо, спасибо.
2: И что бы это могло значить, интересно?
4: Это значит, он должен выиграть.
2: Вы шутите, что ли? Что значит выиграть? Вы видели его 74 боя?
4: А у меня нет времени смотреть бои.
2: Там всего 6 минут.
4: Короче, ничего страшного нету. Просто мой боксер подходит к твоему, опускает руки, и твой кек даст ему в челюсть. А? Mm-hmm.
2: И кек сломает себе руку. А потом кек упадет в обморок от болевого шока. Вы что, не видели 6-й его бой?
4: Да я же говорю, у меня нет времени смотреть
2: так,
4: его бои.
2: Всего 4 секунды.
4: Поступаем следующим образом. Значит так, мой боксер подходит к твоему.
2: Так.
4: Твой просто опускаем, машет руками. Мой боксер сам под него ляжет. И сильно пусть не машет, чтобы руку не сломал себе. Да. Все понятно,
2: все
4: давай.
2: Понятно.
4: Я пошел.
2: До свидания.
4: Не подведите.
2: 50 тысяч баксов.
4: Ну да, да.
3: Будь уверен, понял.
2: Серега, не подведи, родной. Тренер,
3: это моя первая победа.
2: Давай.
3: Пусть договорная, но да. Победа. Да! Ударьте по щеке меня, чтобы я разозлился. Давайте. Оп!
0: Лучше смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И сразу несколько поводов у меня есть для того, чтобы вы прямо сейчас улыбнулись. Во-первых, спешу напомнить, что на Юмор-ФМ стартовал новый сезон, и в наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И, кстати, плюс, на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. В этом часть, конечно же, продолжим в этом убеждаться, ну и, конечно же, здесь уже вы решаете, над чем мы будем смеяться. Юмор на заказ стартует в эфире Веселого Радио. Всем большой привет. Денис Савельев с этими минуты у микрофона. Но номер для ваших сообщений неизменный. Плюс 7 915 0303 567. Абсолютно все доступные мессенджеры к вашим услугам. Ну и как обычно, смс-формат, он тоже работает. Пишите и не забывайте подписываться. Что писать? Приветы, поздравления, признания. Абсолютно любые теплые слова принимаются. Ну и, конечно же, оставляйте заявки на любимые рубрики. Первые сообщения у нас уже имеются. Вот Катерина передает привет самым дорогим и очень любимым дочкам Анжеле и Юле. И на всю страну признается, что очень сильно вас любит. Анастасия Самара передает привет своей маме Виктории. Желает ей здоровья, хорошего настроения и побольше солнечных дней этой осенью. А вот Надежда огромный привет направляет всем своим коллегам. Желает хорошего рабочего дня, терпения на всю неделю и просит поставить цитаты Джейсона Стэтхэма. С них, пожалуй, и начнем.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Старайтесь не ругаться с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им-то терять нечего. Однажды на меня напали пятеро, и я 1, 2, 3, 4 и 5 числа лежал в больнице. Гопники встретили цыпленка и спросили: «Слышь, ты чё вылупился?» Трое неизвестных отобрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо. Рычи как волк, сражайся как лев. Суй руку в реку, как грека. Если жизнь сбила тебя с ног, устройся поудобнее и пару часиков поспи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», 1 этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вы зимой в лютый мороз на вещевом рынке примеряли штаны на картоночке? Нет? Тогда что вы знаете о жизни?

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Привет и поздравления, признания и самые теплые слова продолжают звучать в эфире Юмор-ФМ, ну и, конечно же, звучат они на всю нашу большую страну. Пишите, подключайтесь к вашим услугам все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше сообщение. Привет, Юмор-ФМ, пишу из Суздаля, люблю свою жену Наташку. Вот такое сообщение, никто не отметился, но зато коротко и понятно. Далее, поздравьте, пожалуйста, коллегу Зольникову Людмилу, у нее прекрасно. Праздник, день рождения. Желаем ей всегда оставаться такой же доброй, милой и веселой. Пусть все мечты сбываются. Люби и будь любима, мы тебя любим, твой отдел. Вот такая подпись. Следующее сообщение. Сегодня день рождения моей младшей лапочки дочки Елены. Очень желаю доченьке крепкого здоровья, крепкой дружбы и любви взаимной и самой настоящей. Пусть этот прекрасный возраст останется в душе на всю жизнь. Это сообщение от Марины из Альметьевска. Ну и мы, конечно же, всей страной, как всегда, присоединяемся абсолютно ко всем теплым словам. Григорий поздравляет с юбилеем своего отца. Ему 60. Папа, будь здоров, бодр и счастлив еще много-много лет. Алина передает привет сестре Ксюше, желает ей хорошего рабочего дня и чтобы все получалось быстро и легко. А еще просит поставить угарного папу.
0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
2: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка». «А какого цвета?» «Клясная». «Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
0: Угарный папа.
2: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главная». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер плюс 7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
4: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
5: Популярный телеведущий, 3 добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
6: Вот это я понимаю шоу.
5: Уже в кино.
7: 16+.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет.
9: Празднуем громко.
8: 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
10: Еще больше суперзвезд на одной сцене.
8: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет.
10: Категория 16+.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, гречишное, ржаное. Да, как-то иначе она представляла себе прогулки по злачным местам.

и напомню, что сообщения ваши принимаются абсолютно во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Так что пишите и не забывайте подписываться. Заявки на рубрики, конечно же, тоже присылайте. И, собственно, выбирайте, решайте, что мы с вами будем слушать и над чем громко-громко смеяться. Так, возвращаясь к вашим сообщениям.

Ты у меня самая лучшая. Елена направляет привет своей бабушке, желает ей здоровья и хорошего настроения каждый день. От Артема из Тольятти огромный привет его жене Диане. Отличного настроения он ей желает и побольше приятных сюрпризов. А вот Софья из Вологды поздравляет свою лучшую подругу Алену с днем рождения. Желает ей она и счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Ну и Лигу городов тоже, между прочим, просит для нее поставить. Давайте посмотрим, какие праздники сегодня можно отметить и чем вообще этот день нам может с вами запомниться. Ну, во-первых, Международный день красоты отмечается 9 сентября. Давайте как-то его отпразднуем, что ли. Всемирный день сельского хозяйства. Всех, кто к этому событию причастен, конечно же, от всей души. День тестировщика в России тоже сегодня отмечается. С праздником, ребят. Ну и день изобретения новых привычек. Вот оно как.

0: Девушки всегда ведут себя как девушки, даже на похоронах.
1: Он был хорошим человеком в любом случае, спасибо.
2: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
1: Алина, успокойся.
2: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
1: Алин, мы на похоронах.
2: Дима, это что там, твоя бывшая?
1: О, действительно пришла.
2: Ты ее до сих пор любишь?
1: Да нет, конечно, застурится. Она просто флорист, все здесь украшает.
2: А что, меня нельзя было попросить?
1: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
2: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
1: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
2: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
1: Алина, тебя что не устраивает?
2: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
1: Алина, мы на похоронах.
2: Да, наших отношений.
1: И твоего дядьки! Вместе
3: это Лига городов! Команда Кыргызы, Москва.
4: Здорово.
5: Здорово.
4: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
5: Да ладно.
4: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь что? В фабрике звезд был сын. Сын Тины Канделаки.
5: Да. Но он выбыл уже оттуда.
4: Думаешь, это ему помешает выиграть?
5: Это хорошая шутка. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику. И решил сам уйти из проекта.
4: А, так придумали, да?
5: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
4: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
5: Да. Только я не знаю никого.
4: Ну, вот так вот сейчас.

0: Напомню, номер для ваших сообщений +7 915 0303 567. Пишите во все доступные мессенджеры, либо же отмечайтесь в смс-формате. Заявки на любимые рубрики тоже принимаются, ну и, как всегда, с большим удовольствием, конечно же, исполняются. Игорь из Новокузнецка передает привет начальнику Сергею. Большое ему спасибо. Пожелайте хорошего рабочего дня. От Марины огромный привет брату Лёше. Удачи абсолютно во всем, поменьше проблем и больше хороших новостей. Петр далее передает привет своим друзьям, желает им теплой погоды, отличного настроения и легкой рабочей недели. А вот Александра из Кемерово поздравляет маму с днем рождения. Ты у нас самая красивая и любимая, будь счастлива, поставьте для нее не рекламу. С удовольствием!
1: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
3: Ну, рублей 50-60.
2: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
4: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен. Три конца. Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
5: Три конца. Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
4: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить?
2: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
4: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
5: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. Точка все.
6: О, ужас! Я преступил закон и очень, очень виноват! Как же мне теперь быть?
7: За ваше дело возьмется честный частный адвокат Пельмень Решаев. И вот вы уже не очень виноваты, виноваты условно или даже не виноваты совсем.
6: Разве такое возможно?
7: Поверьте нашему опыту, в этой стране и не такое возможно.
6: Ну, тогда возьмите, пожалуйста, все мои деньги.
7: Это да, это мы с удовольствием. Честный частный адвокат Пельмень Решаев. И ваш безусловный срок превращается в условный. Пельмень Решаев.
8: Все решам, всех оправдам.
7: Онлайн-консультация бесплатна. На сайте «Наш суд, самый гуманный суд в мире. Точка и точка».
8: Кто сказал, что отдых на море – это дорого?
9: Ну, если туда-обратно на КамАЗе, и ползвезды, и еда с собой, и чуть-чуть потерпеть, то вполне по карману.
10: Туристическая компания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик класса на Черноморское побережье России.
8: Жаркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
10: Куда прешь?
8: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
10: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе. Упс.
8: Куда прешь?
9: На море.
8: У вас, красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.
1: На Юмор ФМ.
11: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха +15, ночью до +12. Завтра ожидается малооблачная погода до +21 градуса, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
13: Реклама.
14: Альпийские, баварские, французские.
15: Сережа, что ты делаешь?
14: Путешествую.
15: С открытым ртом и причмокивая?
14: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
16: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
17: Мясной гурман.
18: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс». Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
19: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
20: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
21: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
22: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Золушка, запомни, ровно в 7 утра твой чудесный новый смартфон превратится в будильник.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и прямо сейчас финальная на сегодня порция ваших горячих посланий. Если хотите что-то добавить, пишите прямо сейчас. Работают все мессенджеры. В смс-формате нам тоже можно написать. От Лены огромный привет Павлову Олегу. Ждем его в отпуск. Валерий далее передает привет тете Вале. Желает ей здоровья, сил и хорошего настроения. От Миланы из Читы огромный привет любимому человеку по имени Дима. Я тебя очень сильно люблю и с нетерпением жду нашей встречи. И Сергей из Москвы передает привет абсолютно всем своим родным, близким и коллегам. Желает всем счастья, здоровья, хорошего настроения и добрых событий в жизни. И также Сергей оставил заявку, просит поставить монолог Михаила Задорнова. И мы завершим этот юмор на заказ, который вернется в эфир уже завтра с 14 до 15 по столице. Ну а я напомню наши координаты, чтобы вы их записали, не забывали. Плюс 7 915 0303 567. По этому номеру абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат.

0: когда наши попадают за границу, ну, все, кирдык за границу. Два моряка из Владивостока приехали в Японию, купили машину и решили еще в придачу купить часы. Купили часы в лавке в японской, такой обыкновенный, дешевые часы, но там же японцы всегда дают гарантию, они не тонут, не горят, пыль не попадает, пули непробиваемые, под водой держат температуру 600 градусов. В общем, когда наши пришли домой, один из них говорит, наши ведь не доверяют, они в другом государстве выросли. Говорит, слышь, что-то я не верю. Тот говорит, ну проверь, чего, ну как, давай вскипяти. Они вскипятили часы, значит. Причем они бросили в кипяток, пошли смотреть телевизор и забыли о часах. Они вспомнили о часах, когда запахло часами. Они пришли, там не часы, там пуговица от солдатских кальсон 30-х годов. Вот такого вот размера. Взгрустнулась хозяину, а друг ему говорит, да ладно, у тебя же гарантия есть. И они пошли сдавать по гарантии на следующий день часы. Японец потерял косоглазие, когда увидел вот этот ошметок, выкидыш часов. Вот этот. Он говорит, а что вы с ними делали? Они говорят, да так, вот подогрели и знаете что-то. Японцам выдал, как и положено, по гарантии, а сам побежал к хозяину и говорит, посмотрите, что с нашими часами, может, что-то не то. А хозяин жил во Владивостоке до этого 5 лет. Он понимал и русскую психологию, и русский язык. Он схватил часы, побежал за нашими на тротуаре, догнал и говорит, скажите честно, мы же вам уже отдали часы. Скажите теперь честно, что вы с ними делали? Мы не... Те говорят, сварили. А что? На следующий день в витрине этой японской лавки по-русски написано «Часы не варить».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Конечно, можем.
1: Беспроцентный лимит на все. Можем? Подключить бесплатно к дебетовой карте? И кэшбэк 5% можем? Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Харьков, деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басмели. Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Ночью никак не мог уснуть. Мне не давал покоя один вопрос. Зачем мать семерых козлят ходила за молоком, если она сама коза?
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
4: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
5: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
6: А почему? Да потому!
5: Два раза дорого ему.
6: Два раза ездил он в Абхазию, два раза в Розе хутор был. Два лежака на пляже охранял,
5: но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень,
6: ведь секс четыре раза в день.
5: Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей вдруг обе начали тонуть.
6: Теперь придется выбирать,
5: кого топить, кого спасать. Жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил.
6: И в море он нырнул лещом,
5: нырнул за сексом и борщом. Жена

отличная новость для всех, кому было мало юмора. Его стало больше, а все потому, что на Юмор-ФМ стартовал новый сезон. В наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, как уже сказал, юмора действительно стало еще больше. Плотность шуток действительно зашкаливает, в чем и предлагаю убедиться. В финале часа маэстро Жванецкий. Послушаем один из его лучших монологов. Чуть раньше здесь появится Сатья с юмором и ответами на ваши острые семейные вопросы. Также ждем порцию любимых анекдотов Игоря Маменко и еще больше юмора уже прямо сейчас. Специально для вас проект «Шутки-песни» со Стасом Ярушным и Люсей Чеботиной. У микрофона Денис Савельев. Всем огромный привет!

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты!
2: Остался пеплом навсегда. Мужик, что тырил провода с высоковольтных линий ЛЭПа.
3: У меня тоже такая сейчас.
1: Я хочу быть тупой. Я хочу быть тупой. Я так хочу быть тупой. Я могу быть тупой, и я буду тупой. 3+4 = 42. Жиши пишите слитно.
0: На Юмор ФМ.
2: Продолжим?
3: Давай.
2: Вали, валерьянка, выпила всю банку. Мне сейчас хоть потоп, да хоть Армагеддон. Спокойно я сижу, как слон. Ну что?
3: Наша служба бесполезна и трудна. Мы придумываем сценки в доме 2.
2: А там по сценарию все?
3: Да, где?
2: Доме 2.
3: У нас, да, в этом шоу, у них нет.
2: Скончался диджей, хей, поминки в 10, хей, ДК Октябрь, хей, давай, давай, веселей.
3: Ладно, едем дальше. Цвет настроения.
2: Синий.
3: Да.
1: Цвет настроения синий. Вот результат просроченных цукини.
3: У тебя было такое?
2: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно. На том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциальный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Бьет, значит, любит. Сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Что-то мужа давно нет. Да не отчаивайся, может, в пробке стоит или на работе задержался. Да нет, его вообще нет и не было никогда. Ночь, муж, жена в постели лежат. Жена игриво говорит: «Милый, я готова понести наказание. Делай со мной что хочешь». Муж сонным голосом говорит: «Что? Ну ладно, спи, ты ни в чем не виновата». Проходит свадьба. В доме все гудит. Пьяный баянист играет «Абба». Танцуют, веселятся. И два мужика напротив сидят на крылечке. Соседи разложили газетку, там селедочку, колбаски или водочка стоит. Один говорит, один другому говорит: «Да, не позвали, забыли». Второй говорит: «Не позвали, помнят».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска доставка.

0: 7-47-03, 18-40, 18+.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. Еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Наташа по жизни боялась только виски с колой, потому что после виски с колой она уже ничего не боялась.

0: Прямо как среди грозного океана важен островок, так и среди рабочей недели очень важны хорошие новости. Ну и, кстати, они у нас есть. Юлия Деточкина нашла, собрала и через несколько минут вам их расскажет. Ну а в этом выпуске речь, кстати, пойдет о необычных и интересных увлечениях россиян. И смешного, до конца этого часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого, ну и еще больше юмора прямо сейчас. Сатья с большим удовольствием ответит на все ваши вопросы. И вот он, кстати, уже.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья.

0: Шестое свидание, он еще не намекнул. Пятое свидание не намекнул. Третье свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете, вот чтобы прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в двух словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное, причем намек – это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то та-та заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку потеребила, за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активная женщина рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта – это то, что в любой момент, на любой стадии флирта вы можете дать заднюю, сказать, мужчина, что вы себе позволяете. И самое главное, он думает, блин, я неправильно понял. То есть он сам в это, вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не тебе ко мне, без обязательств, гантны есть. Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске обсудим горожан, которые пытаются стать ближе к природе. Все популярнее становится такое занятие, как стритфишинг. Горожане все чаще стоят с удочками возле прудов и речек и что-то там пытаются поймать. Это они, стритфишеры. Причем к этому развлечению все чаще приобщается молодежь. Главное

0: в этом занятии доступность. В городе иногда даже одного часа достаточно, чтобы получить эмоции, за которыми люди едут за сотни километров, объясняют фанаты городской рыбалки. И даже рыбу ловят. Вот недавно в Москве-реке выловили щуку на 7 килограммов. О том, можно ли есть рыбешку из городских водоемов, история умалчивает. Но я бы, конечно, не рисковала. Психолог Лидия Гладких сравнила тихую охоту с азартными играми, а самих грибников с лудоманами. Механизм и там очень похож, говорит специалистка. Каждый найденный опенок выбрасывает в мозг дофамин. Серые клеточки хотят снова и снова переживать этот увлекательный опыт. И грибник идет в лес все дальше и дальше. Включаются глубокие архаичные механизмы, говорит психолог. Но не все так страшно, потому что, собирая грибы, человек ничего не теряет, а только приобретает свежий воздух и умиротворяющую прогулку. Главное, не драться с другими грибниками.
1: Хорошие новости.
0: А это новость для тех, кто уважает овощи. С 10 по 27 сентября на городской ферме ВДНХ пройдет фестиваль урожая. И там будет много-много тыкв, лука, кабачков, арбузов, помидоров и много чего другого. Все гигантских размеров. Но и это еще не все. Фестиваль завершится первым в России заплывом на гигантских тыквах на пруду городской фермы. Буду держать вас в курсе. Подписывайтесь на соцсети Юмор ФМ, чтобы ничего не пропустить. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Лидер». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии рекорде.ру.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Самая классная закусочка — квашеная капуста. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Собрание на ликерочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликерочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, налил себе, выпил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскание внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения? Есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Крылов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера-водители ящично-разливочной тары Ларионов и Гудько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанный путевом листе магазин с минимальным боем по пути, то есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр дорогих конечных изделий. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Представьте, так, наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложите нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин 45 тысяч, 8 миллионов и 6 десятых литра крепких, хрепленых и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Гудько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха, нет. Садится в трибуне. Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут, немедленно на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха снова на трибуне. Товарищи водители, наш цех хронически отставал, теперь хронически обгоняет и задолго до конца успешно встретил Новый год. Водители Ларионов и Гудько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, ну, чтобы напрасно не возить в эти проклятые магазины. С одной заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что вам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и черт с ним. Председатель, но выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как же?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РВБ Украина 124-777-0047-1919. Московская область. Ростовская, Покровская, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
7: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
9: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
8: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья.
10: «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
11: Категория 16+.
12: Я

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Классное все-таки имя Изяслав. Когда надо Изя, когда не надо Слава.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
3: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Ощевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
2: Артик и Астизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикостизмом.
4: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потеря стыда и совести у нее и не гроша за душой у вас.
2: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
4: Артик и Астизм.
5: При первых симптомах подавайте на развод.
2: Артик и Астизм. Нет, это не лечится.
6: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает, ее пение вредно для вашего кошелька и психического здоровья.
7: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
8: Здравствуй, Никитка.
9: Здоровья, Видали. Чё надо опять?
8: Никитка, помоги найти недорогой билет до Стамбула.
9: Ага, сейчас. Разбежался, разлетался. Да на тебе долг 140 тысяч по алиментам. И уголовное дело в Стамбуле. Да тебя приставы с фонарями ищут. Дома сиди, сухари суши. Билет ему подавай. Еще захотел-то.
8: Спасибо, Никитка.
9: Да спасибо-то на хлеб не намажешь. Давай, бывай здоровный, алиментик. Как вас только земля носит.
8: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
9: Да чего тебе опять, а? А? Фальстар? Ну если чего, я тут неподалеку.
7: Никитка. Честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.
2: Пока немецкие автомобили недоступны, пока английские автомобили недоступны, пока французские автомобили недоступны, он вернется из прошлого, чтобы спасти будущее.
10: Капризный карбюратор, непредсказуемый трамблер, ржавые пороги, одноразовые и такие нежные шаровые опоры. Все, что вы так мечтали забыть.
2: Смотрите во всех кинотеатрах. Ураганный блокбастер.
10: Жигулятор. Воскрешение.
2: В главной роли Михаил Вдоль-Пореченков.
10: Жигулятор. Воскрешение. Фильм, который заводит. Заводит с толкача.

Вот мне кажется, что лечит раны не время, а юмор. Причем качественный, которого на Юмор-ФМ стало еще больше. А все потому, что у нас стартовал новый сезон, и в эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками абсолютно всеми любимый Андрей Рожков. Ну а в том, что юмора действительно стало больше, предлагаю вам лично убедиться в ближайшие минуты. Смотрите, в финале этого часа проект «Шутить изволите», где Михаил Полицемак расскажет нам разные веселые истории из жизни интересных людей. Чуть раньше полистаем протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Также с головой окунемся в классику жанра и послушаем монолог Михаила Евдокимова. И еще больше юмора уже прямо сейчас. Большой стендап в эфире «Юмор-ФМ». У микрофона Денис Савельев. Всем огромный привет!

0: Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Ребята, ребята, спасибо за аплодисменты. Всем привет, как настроение? Ну, я смотрю, у вас прекрасное настроение. Ну что, а как вы думаете, по мне видно, что мне исполнилось 40 лет? Аккуратнее с ответами. Да, да, мне исполнилось 40 лет совершенно недавно. И знаете, мне что нравится в этом возрасте? Девочки меня поймут. Кроме того, что мне чаще начали говорить «женщина». «Женщина». И это не очень приятное слово. Потому что чаще всего мы можем его услышать где? Ну, на кассе в Пятерочке, да? В очередях, в МФЦ. «Женщина, я вам уже все 30 раз объяснила. На стенде все написанное». Но никто не говорит «женщина» в каких-то приятных обстоятельствах. Ну, типа, «женщина, вы выйдете за меня?» Мне кажется, что так не говорит даже Прохор Шаляпин. Я сейчас 40 лет приняла себя. Мне нравится каждый мой килограмм, да. Но раньше, я не принимала того факта, что я такая большая. Я перепробовала миллион диет. Однажды даже пробовала интервальное голодание, да? Девочки поймут. Ну вот когда ты 8 часов ешь, а 16 остальных голодаешь. И мне это реально работало. Только с небольшим «но». Ты 8 часов ешь, а потом 16 дней голодаешь. Просто ешь 5 и 20 числа месяца. Ну, потому что 5 и 20 у тебя зарплата. Много разных диет есть, да. В одной нельзя эти продукты, в другой те. Тут нельзя соленые, там жареные. Здесь только на пару. Да блин, я кушать хочу. Я просто хочу есть. Вы знаете, в жизни не так много хочу. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Я не хочу не есть, чтобы меня любили. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Скажу больше. Я даже когда меня любят, хочу, чтобы мне приносили поесть. Я на полном серьезе считаю, что самое крутое, когда вам мужчина после секса говорит не то, что ты невероятная в постели, ты просто богиня. А когда он после секса говорит: «Пойдем пожрем». Я за свои годы, поверьте, натерпелась. Именно поэтому меня бесят вот эти вот худые подруги, которые: «Надя, слушай, я тебя так понимаю». В смысле понимаешь? Ты что, тоже платье из палатки перешила? Купальник у таких девочек, вы видели? Это две ниточки. А мне нужен нормальный, цельный, сдельный. Как оплата труда, только купальник. Вот эти модели, вы их видели вообще? Они в Якутии не выживут нифига. Знаете, этих девочек, которые просыпаются, кушают салатик, хлебцы, авокадо. Ну и однажды все это поела. У меня так аппетит разыгрался. Все женщины в Якутии круглые. Да, даже если они худенькие, на них столько одежды, что они как шар. Я жила в Нерюнгри, это небольшой город. Там люди не говорят «шапку надень». Там ее не снимают. Там тебя рожают сразу в шапку. Акушерка с ней стоит и ждет, пока головка появится, чтобы шапку надеть. В Якутии любят женщин в теле, да? Но с ними объективно теплее. Это здесь, в Москве, я женщина. Вам бы в фитнес бы записаться. В Нерюнгри я прям секси. Ну а что? На одну грудь положила, вторую крыло. Но есть ощущение, что от больших людей больше тепла идет, да? Ну типа, чем больше батарея, да? Вот, да! В общем, не мерзните, народ! А если что, вы знаете, кого звать. Вы классная публика, хорошего настроения!

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: очень хорошим зрением воет на Плутон.
1: Абсолютно вся страна продолжает играть в нашу суперигру, и только один в конце этого года получит тот самый заветный автомобиль. Этим самым счастливчиком действительно можете стать вы. Заходите на сайт веселоерадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию, если еще не с нами, ну и просто внимательно слушайте эфир Юмор-ФМ. Все, что требуется, это поймать автомобильную шутку Андрея Рожкова, повторить ее в эфире, когда мы вам позвоним, получить за это 3000 рублей, отправиться в суперфинал, там все эти действия повторить и получить в свои руки новый роскошный автомобиль. Искренне желаю вам удачи. Ну а с кем будем играть прямо сейчас, как всегда, решит наш улыбайзер. Он уже готов, фотографии ваши с огромной скоростью вращаются, поэтому 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Сегодня поймать удачу за хвост будет пытаться Алексей из города Звенигород. Давайте прямо сейчас его номер и наберем. Звоним Алексею. Прямо сейчас его фотографию можно увидеть на сайте Юмор-ФМ. Веселоерадио.ру. Заходите, смотрите. Если Алексея знаете, знакомы с ним, может быть, это ваш друг, обязательно ему передайте, что мы прямо сейчас ему звоним. Хотим, чтобы он повторил шутку и прошел финал. Добрый день, это Юмор-ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Алексей из Звенигорода. Все правильно?
3: Да, все правильно.
1: Алексей, здравствуйте. Как у вас дела? Чем занимаетесь?
3: Ой, на работе сейчас. Только слушал радио и выключил. Минут 5 назад. Ну, 10, наверное.
1: Алексей, ну как же так? Как такое действительно бывает?
3: Ну а что? Вы... Ай-яй-яй.
1: Да, но нам нужна не песня, нам нужна шутка, которую Андрей Рожков только что произнес. Вы ее нам не повторите, соответственно. Правильно понимаю?
3: Ой, последняя шутка у него была у Рожкова.
1: Попробуйте.
3: Шутка недавно, да?
1: А вот буквально минуту назад, да.
3: Ой, нет, не слышал.
1: Пропустили. Ну, смотрите, Алексей, на самом деле в этом ничего страшного нет, потому что ваша фотография остается в улыбайзере, он снова может вас выбрать. Ну и тогда давайте договоримся, что вы будете более внимательно слушать Юмор-ФМ. Даже если куда-то выходите, даже если выключаете, все равно как-то мысленно будете с нами. Шутку повторите, 3000 заберете, пройдете в суперфинал, и там окажетесь за рулем нового автомобиля. Договорились?
3: Все, хорошо, спасибо большое, конечно, договорились.
1: Все, Алексей, вам отличного дня, оставайтесь с нами. Ну а вы, друзья, заходите на сайт Юмор-ФМ, веселоерадио.ру, и точно так же, как Алексей из Звенигорода, загружайте свою позитивную фотографию и присоединяйтесь к игре. Это просто и абсолютно бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Классика жанра. Михаил Евдокимов.
1: Миша, а я же это сказать даже неудобно. Неделю назад-то помер. Угу. В огород пошел что-то. Чего тоже пошел, срок не ходил тут. Ты прямо в помидорах упал возле огурцов. Заклинило сердце от жары. Ну, клиническую, значит, смерть принял. Ага. Лечу вверх я. Крыльев нету, Миша, а лечу как-то легко на душе. И вот раз этой вороты стоят. Ага. Хорошие такие, резные, кованые из дуба. Апостол Петр встречает меня. Ага. И спрашивает сразу вопрос главный. Говорит, а что я тебя не видал раньше? Да откуда ты, кто ты такой? Я говорю, да ты что тоже даешь? Я сегодня первый раз помер. Откуда ж ты мне знать, ты должен? И вот самое главное спрашивает, а веселый ли ты человек? О, нашел у кого спросить. Кто ж тогда веселый, если не я? Меня ж баба из дома 5 раз за веселье выгоняла. Ох, он как обрадовался сразу. Ага, говорит, о, тебя нам только не хватало. И пошли мы с ним в ворота-то. Ну, в рай, конечно, куда еще. Ага, заходим, красота. Миша, ты вот в Бийске на вокзале в шашлычке был когда? Еще красивше. И главное, вот все веселые, да, строгостью их насчет этого страшно. О, все прям улыбаются, ходят, радостные. Там же, видишь, закон какой. Если с утра грамм 150 не выпил, тебе на работу никто не пустит. Ну ты что, строгость? Жены за мужьями с бутылками бегают, выпьешь, не увернешься никак. Обязательно, да что ты. Строго с этим там. Ох, все веселые. Милиция вся пьяная. Вот гаишник, допустим, знаешь, вот Миша стоит, да? Ты к ему подъезжаешь, он тебе должен дыхнуть. Да, если от него не пахнет, ну ты что, 15 суток тут же. Строгость страшная. А в буфет зашли с ним, слышишь, с Петром заходим. Ай, ну очередь, правда, никак у нас, не такая большая. А его же, ну, без очереди, я с ним тоже бочком, хоп-хоп, к прилавку-то. Нам с ним по стакашику налили, мы с ним как дерябнули. Как меня тряхнуло, Миша, и обратно в помидоры. Чему тебе рассказывал-то? Ой, господи, не хотел я говорить-то, Миша. Не знаю даже, как сказать. Мы когда в буфет с Петром-то зашли, ну, раз уж начал, так что. Смотрю, отец твой навстречу. Сергей идет. Обрадовался, обнялись с ним. Сварщиком там, как и здесь же. Хорошо зарабатывает. Мы обнялись, он прям в слезы. Не хотел я говорить. Ты, говорит, прости меня за Мишку, что он тебя там при жизни редко угощает. Появится, говорит, здесь 7 шкур всего спущу. Ну, а я же знаю, он как сказал, так и сделает, кинулся заступаться за тебя. Еле как отговорил его. Вот ты и подумай, как тебе дальше-то жить. Время-то тебе мало осталось, 15 минут закроют магазин-то. У тебя дома есть? Да так беги, что стоишь, тут забор один. Ну, эх ты, смотри-ка, молодец. Миша, слышь! Закуски какой прихватни там. Ну, ага. Ох ты, смотри. Оказывается, есть он, бог-то.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Если у вас другая, другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

вот китайцы, кажется, не только лучший город Земли выбрали, но и лучшую достопримечательность. Юлия Дедочкина все узнала в своих хороших новостях, буквально через несколько минут расскажет. Оставайтесь и будьте первыми, кто это все узнает. И смешного, в финале этого часа веселые истории жизни художников. Михаил Полицемака нам их обязательно расскажет. Ну и еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Реалити Криминалити». А давайте-ка полистаем протоколы самых нелепых преступлений.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич. Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити криминалити.
0: Во время выезда со двора, двигаясь задним ходом, гражданка Васильченко не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с моей машиной, стоящей в пределах установленного парковочного места. Чем укрепило мое мнение о способе получения ею и автомобиля, и водительских прав. Прошу вернуть средства, оплаченные за годовую подписку на ваш порносайт, так как я познакомился с девушкой и у нас все серьезно. Сломав у Юсупова металлокерамическую коронку в нижней челюсти, гражданин Ракитных нарушил пределы допустимой самообороны и древний принцип «око за око, зуб за зуб», потому что мой подзащитный всего лишь плюнул ему в глаз. Спецсредства в виде резиновой дубинки и наручников к задержанному я не применял, хотя он долго и громко возмущался в сторону нашего наряда неприятными словами. В какой-то момент он внезапно устал, замолчал и, вероятно, почувствовал слабость в ногах, потому что резко упал на асфальт, ударившись головой о мою ногу, чем и обусловлено наличие ушибов на его лице и теле. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Это культурная минутка на Юмор-ФМ. Прекрасная новость. Русский язык остается одним из самых распространенных в мире. На нем говорят более 255 миллионов человек в 68 странах. В 2026 году русский занимает 9-е место по числу носителей. Такие данные привела советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская. А вот у двух языков народов России, алеутско-медновского и ильтыменского, осталось лишь по одному носителю. Еще у 8 языков малых коренных народов менее 10 носителей. Истинно говорю вам, размножайтесь, чтобы было с кем поболтать о своем на своем. Киностудия «Союзмультфильм» к своему 90-летию выпустила мультсериал «Крошки». Идея очень прикольная. Все наши любимые с детства герои показаны малышами. Это крошки Винни-Пух, львенок, попугай Кеша, кот Матроскин и другие. Герои мультика изучают мир, сталкиваются с простыми жизненными ситуациями, учатся дружить, помогать друг другу и, конечно, просто играют. Мультик рассчитан на детей от 1 года до 3 лет. Ну, прелесть!
1: Хорошие новости!
0: Кто бы мог подумать, крейсер «Аврора» стал новым трендом среди китайских туристов. Короче, китайцы везут в Петербург свой учебник по истории за 9 класс. Там на обложке фотка нашего крейсера. Люди держат учебник в руках и делают снимок на фоне «Авроры». И таких очень много. Говорят, что для тех, кто не привез с собой учебник, книжку положили неподалеку, чтобы любой китаец мог поучаствовать в «Аврорном флешмобе». Очень френдли, сеси. Это спасибо по-китайски. Я, Юля Деточкина, прощаюсь ненадолго. Скоро буду с очередной партией хороших новостей.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Японская мудрость гласит: человек, он как меч, или делает дело, или тупой.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! В эфире очередной выпуск проекта «Шутить изволите». И этот выпуск обладает особой художественной ценностью. Так-то все выпуски удивительно хороши. Просто именно в этом мы поговорим о великих художниках. Поверьте, и с ними случалось немало забавных историй.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый американский художник Джеймс Уистлер приехал в незнакомый город. Так как дело было во времена сухого закона, он доверительно спросил у портье: «Милейший, не могли бы вы мне подсказать, где можно раздобыть стаканчик виски?» На что портье ответил: «Сэр, вы видите эту церковь?» «Что, виски продают в церкви?» – удивился художник. «Нет, это единственное здание в городе, где виски не продают». Великому голландскому художнику Питеру Рубенсу обратился богатый заказчик с просьбой написать Марию Магдалин. Рубенс, подумав, спросил: «До грехопадения или после?» «Желательно во время», — ответил заказчик. Некая обеспеченная дама приобрела по случаю картину с подписью «Илья Репин», заплатив за нее 100 рублей. Деньги по тем временам немалые. Спустя некоторое время дама зашла в мастерскую живописца и показала художнику свое приобретение. Илья Ефимович от души посмеялся над незадачливой покупательницей и приписал внизу холста: «Это не Репин». После чего дама перепродала полотно, но с настоящим автографом художника картина стоила уже целую 1000 рублей.
0: Шутить изволите.
1: Друзья, если у вас дома завалялась какая-нибудь картина, тщательно изучите ее на предмет автографов известных художников. Возможно, вы обладатель целого состояния. А мы вновь встретимся на Юмор-ФМ уже очень скоро. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Если ты настоящая звезда...
3: Ты это сказал?
2: У тебя нет права на ошибку.
4: Крутой мемчик получился.
2: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». Уже в кино.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: На международном фестивале Волынки слепой виртуоз из Шотландии 2 часа дул в бобра.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент, разрешите войти?
3: Наконец-то! Черт подери, генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас носит?
4: Господин президент, а зачем вы нас вызвали?
3: Да дело в том, что мы уже 15 минут не составляли никаких санкций против России. Сенатор Кевин,
4: да.
3: Записывайте сейчас, мы составим самый жесткий санкционный список против России. В этот список мы внесем все, абсолютно все, что любят эти русские.
2: Ну тогда давайте туда внесем сметану. Русскую сметану, которую открываешь, там сначала сантиметр воды, и только потом идет сметана. И чтобы до нее добраться, нужно пельмень прям по локоть туда засовывать. Она еще заветривается все время, как будто у русских в холодильнике дофига ветров. Взбесила эта сметана. Давайте 2 раза, пожалуйста, внесем ее.
3: Запишите сметану 2 раза.
2: Чего в этой сметане эти русские нашли, я вообще не понимаю. У них еще старая банка не закончилась, они уже новую покупают. А старая стоит в холодильнике 1.5 года, пока трескаться не начнет. Взбесила, пожалуйста. Давайте 3-й раз ее внесем.
3: Хорошо, запишите 3 раза сметаны. И давайте уже продолжать этот список. А то у нас в начале списка сметана, сметана, сметана. Запишите, в конце концов, мешок сахара.
4: Что еще за мешок сахара?
3: Они хранят сахар в мешке. В огромном мешке. Из этой 50-килограммовой штуки только 2 раза можешь насыпать. А потом все время стоишь, пинаешь, чтобы он немножко стал сыпучим. Стоит огромная рафинадина на балконе. Запишите, мешок сахара.
4: Мешок сахара.
2: А еще русские просто обожают отвратительный душ.
3: Что?
4: Что?
2: Ну, такой русский душ с плохими кранами для горячей воды. Ну, который вот чуть-чуть намылился и решил теплее маленечко сделать водичку. Туда лава сразу как поднялась. Этот душ может настроить только мастер Шаолинь, блин. Знаете, как русские называют весь этот ад?
3: Как же?
2: Скупнуться, блин! Они с этого начинают свой день, вы представляете?
3: Да они сумасшедшие, запишите!
2: Бесит этот душ, давайте 2 раза, пожалуйста, вперед.
3: Запишите 2 раза душ!
4: Есть,
3: прям
4: 2 раза.
3: Между сметанами!
4: Есть! Господин президент, а давайте еще включим в этот список макароны.
3: Макароны? Почему?
4: Да, ну потому что фиг знает, как их нужно готовить правильно. Их варишь, варишь, пробуешь, они постоянно твердые. На секунду отворачиваешься, все, блин, каша.
3: Запишите макароны.
4: Я уже записал.
2: Тогда запишите туда еще и русский сад. Ну, только не весь сад, а только деревянные туалеты.
3: Что за деревянные туалеты в саду?
2: Ну, деревянные туалеты, которые стоят рядом с баней. Ну, у русских такой прикол. Они все комнаты, которые должны быть в квартире, почему-то строят на улице.
4: И за что они любят этот деревянный туалет?
2: Ну, как за что? Возле него растет самая вкусная клубника.
3: Давайте внесем все, что сказал генерал. Прям вот весь его рассказ внесите в список.
4: А, господин президент, а еще русские любят свой гараж.
3: Гараж?
4: Гараж.
2: Подождите, но это же нормально. Американцы тоже любят свои гаражи.
4: Нет, вы не поняли. А, у них под гаражом есть яма. Это очень холодное и страшное место, на дне которого сантиметр воды.
2: Твою мать! Опять сантиметр воды, а под ним что, сметана?
4: Никто не знает, что под ним. В эту лужу никто не наступал. Все стоят на последней ступеньке лестницы, берут банку и быстро сваливают оттуда. Еще нужно запретить русским караоке, потому что они любят набухаться и очень веселыми поехать в караоке.
2: А зачем они туда едут?
4: Чтобы петь там грустные песни до утра.
2: А потом они едут домой?
4: Нет, потом они ищут шапку.
3: Запишите шапку. Ну все, достаточно. Я вас поздравляю, мы это сделали! 345-й юбилейный санкционный список против России готов!
4: Да!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.
5: Ты со школьных лет

0: Нет, ну, конечно, если вы просите, то повторим еще не один раз, что на Юмор-ФМ стартовал новый сезон. Да, друзья, в наш эфир буквально ворвался с ноги с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И самый большой плюс, что на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Как вы просили, как вы хотели, мечты, как говорится, сбываются. В финале часа услышим один из лучших монологов Михаила Задорнова. Чуть раньше своими анекдотами нас порадует Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, ни в коем случае не пропустите. Еще насладимся приколами, которые порой творят ваши дети. Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа» ими скоро поделится. И еще больше юмора уже прямо сейчас, ведь своими брутальными цитатами нас порадует сам Джейсон Стэтхэм. У микрофона Денис Савельев. Всем привет и отличного вечера.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Ты слушаешь музыку на проигрывателе, а я на выигрывателе. Будь как я, а то будешь как ты. Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные. Только получив двойки по всем предметам, мы обретаем истинную свободу. Я не курю, потому что это вредно для курения. Знакомый позвонил и говорит: «В последний раз спрашиваю, когда вернешь деньги». Хорошо, что в последний, а то он уже порядком задолбал.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
10: Акция действует до конца сентября.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая.
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Люди, запомните, непрочитанные книги мстят. Особенно хорошо мстят Уголовный кодекс и инструкция к бензопиле.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: Степану 6 лет. Звонит своей новой подружке. «Алис, я тут подумал, давай нас будет не двое детей, а трое». «Просто я тут дом нарисовал, а одна комната свободная получилась». Мама спрашивает трехлетнюю Машу, как зовут детей в ее группе в детском саду. Та с воодушевлением начинает перечислять. «Катя, Никита, ради бога». Мама в недоумении. «Прости, как?» «Ради бога». Ей воспитательница все время говорит: «Ради бога, не плачь». Четырехлетняя Венера расшалилась за столом. Папа ей строго говорит: «Венера, доченька, когда я ем, я глух и нем». «Да», — отвечает Венера, — «а я нормально».
0: Угарный папа.
1: Мама вечером легла отдохнуть. Четырехлетний Даниил начал через нее прыгать. Мама говорит: «Данила, перестань, пожалуйста». На что сын отвечает: «Мам, ну мне же надо где-то тренироваться прыгать через козла». Мама возвращается из магазина домой. Семилетняя Полина грустная стоит в углу. Мама спрашивает: «Ты что тут стоишь?» Полина, потупив глазки, отвечает: «Ну, я решила посмотреть, что будет, если ножницами штору порезать поперек. Ну, и когда поняла, что будет, на всякий случай в угол встала». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 03 03 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: процент.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Давно мечтал наладить отношения с тещей. Решил заказать ей красивое платье. Но как назло. Она проснулась именно в тот момент, когда я замерял ее рулеточкой.

0: Правда, бывают разные. Одни ходят на свидания в рестораны, другие в кино. А сейчас, оказывается, еще и в спортзалах встречаются, вы представляете? Юлия Дечкина узнала все подробности. Через несколько минут в хороших новостях обязательно все расскажет. Оставайтесь и не пропустите. И смешного до конца этого часа послушаем один из лучших монологов Михаила Задорнова. Ну и еще больше юмора прямо сейчас. Порция очень смешных анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самые

0: У вас проблемы с давлением? Проконсультируйтесь со специалистом. А то, знаете, всякое случается. Ну вот, например, созваниваются два друга. Алло, Андрюха, здорово. Ну что, пойдем в субботу в баню? Не-не, в баню мне нельзя. А что такое, давление, что ли? Ага, оно, давление. Колоссальное давление со стороны жены. В очередной раз, друзья, поднимаем очень серьезную и острую тему острых респираторных инфекций. На приеме у врача. Доктор, здравствуйте, похоже, у меня грипп. Что вы мне посоветуете?
1: Вот что, голубчик, отойдите-ка от меня подальше.
2: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Этот выпуск посвятим нашей уникальной молодежи. Оказывается, зумеры начали экономить на поликлиниках, но лечиться-то надо, поэтому хитрая молодежь ищет врачей среди своих подписчиков. Пользователи все чаще публикуют в соцсетях результаты анализов, снимки и жалобы на самочувствие, а консультацию получают бесплатно прямо в личных сообщениях. Таким образом, удается сэкономить до 5000 рублей. Не, ну так-то неплохо, но кариес в директе не полечишь и рентген удаленно не сделаешь. Жалко, конечно. А еще ЗОЖ стал настолько популярен, что теперь им занимаются на свиданиях. Все чаще, вместо того, чтобы идти в ресторан или в кино, как было принято раньше, люди идут на занятия йогой, катаются на велосипедах или даже отправляются в мини-походы. Мол, даже исследования на эту тему есть. В дни совместных тренировок люди больше довольны отношениями и чувствуют себя счастливыми. Не, ну вы, конечно, как хотите, а я лучше в ресторан.
1: Хорошие новости.
0: Бьют тревогу производители швейцарских люксовых часов. Из-за зумеров они беднеют. Молодежь все реже покупает часики ради статуса, а если и покупает, то не

0: брезгует бэушными. Так даже лучше, потому что это полезнее для экологии. Только вдумайтесь, за последние 10 лет продажа люксовых часов упала аж в 2 раза. И что теперь делать? Эх, молодежь. На этом у меня все новости к этому часу. Я Юлия Дядчкина. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
3: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Новости из мира животных. Ученые наконец-то научились определять возраст медведя по количеству засосов на лапе.

0: когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг. Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные.
1: Зоопарк на Северном Кавказе. Террариум, террариум. На террариуме объявление. Павильон закрыт на ремонт, животные на улице. Супермаркет в Крылатском. На двери. Дверью не хлопать.
0: Я не могу.
1: Отключается эскалатор. Это как может быть? Мебельный магазин на Ленинградском шоссе. Объявление. На кроватях не прыгать. Ну это ладно. На кроватях не есть и не садиться в мокрых трусах. Почему? Что бывали случаи.
2: В газете на открытии снежного городка будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персонажи.
1: Москва. Объявление в лифте. Видимо, какой-то в прошлом писатель стал лифтером. Его тоже переполняет желание быть литературным. Есть объявление в лифте. Если вы хотите уехать на лифте вниз, нажмите кнопку вверх. Ну, у нас все наоборот. И, соответственно, наоборот. Дальше. Он продолжает. Согласен, что это нелогично. И дальше. Долго объясняет, что и как работает.
2: Вот тоже замечательно в лифте объявление. Уважаемые пассажиры лифта нашего подъезда.
1: А, какое обращение. Чтобы лифт во время подъема не гремел, скапливайтесь в его правом углу. Это еще в какой стране? А лифт 1,5 квадратных метра. Вы представляете, скопиться там? На что мне нравится? Наши люди, вот внутри они очень творческие, способные. Им куда-то надо деть это. Вот, например, на Сахалине я видел приписку, там депутат один избирался, и он повесил свои билборды, ну, свои фотографии развесил, и внизу под фотографиями был его слоган: «Нам в России жить хорошо». А кто-то приписал: «А нам?» Вот, это надо даже собраться перед тем, как читать. Уссурийский край, заповедник. Перед входом в заповедник, естественно, предупреждение. Ну, коряво написано, как все, что пишут наши чиновники. Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи. Ну, коряво. Какой-то интеллигент, видимо, подошел, прочитал, думает, ну как такое, ну не могу. Вынул фломастер и приписал. А также выпас выгул скота и выполз змей. И довольный ушел. Видимо, за ним вскоре пришел другой интеллигент. Думает, а я что, хуже? Вынул форум начался на этой. И пишет: выпорос свиней, выжреб коней, выкобал лошадей, вылу птиц из яиц и выхухал выхухолей. И там одна за другой подписи. Выкур курей и выпрыг кенгурей. Обгад ромашек, обдир ягод, выхлоп газа, вынос тела, выкидыш мусора, выродок людей, кто-то приписал. Выпендр фрейров, выстрел аврор в Уссурийском крае. Это же. И внизу крупно: высморк насморка. Этот народ никто не оцифрует никогда.
3: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru/12+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
17: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, запомните, вы должны много работать, чтобы у котиков была вкусная еда.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
4: Случай в ресторане. Смотрим.
5: Ой, хорошо, отпраздновали юбилей.
6: О, вот это покушали, а.
5: Здорово.
6: Вот это покушали. Принесите, пожалуйста, счет.
7: Да-да, все готово. Ой. Прошу вас.
6: А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья.
8: Да ладно, что, я же знаю, у меня было-то пиво, там, два салата, вот 500 рублей за глаза, это даже с чаевыми, нормально.
9: А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500.
5: Слушайте, ну я побольше зарабатываю, 550.
6: Итого 1550.
8: Нормально. Что, хватает, нет?
6: Ну, вообще-то нет, тут счет на 28 тысяч.
5: Чего?
6: Ну, 28 тысяч.
8: Надо разбираться, вы что, как так?
5: Слушайте, ну давайте по-жигански, может, раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что?
8: С чего ради-то главное, поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че?
5: Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал, дятел.
8: Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, что за разбираться, что?
6: Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч.
5: Чего тут дорого? Такое?
6: Ну на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском?
10: Ну я.
6: Серега, ну что, плати.
9: А что я-то?
6: Ну что, твоя же баба, ты и плати.
9: А что моя-то?
6: Ну ты же с ней пришел, ну.
9: Я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну что, твоя баба, значит?
6: Че, села ты, иди к ней. Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нифига, сейчас бы 14 штук прилетело.
10: Вы чё позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было.
5: Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтобы мы вообще от стыда под землю провалились. Чтобы метро провалились прямо от стыда.
10: Я вообще тогда платить не буду.
9: Ты с метро-то чё переборщил?
6: Так, давайте я буду говорить что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей.
9: Ну, давай я.
6: Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей.
9: Ну, давай 5 я.
6: Макароны.
8: Макароны я макароны, я макароны.
6: Макароны с устрицами 2,5.
8: Слушайте, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы.
9: Да ничего не запутаемся. Я все помню, с меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами.
5: Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за?
8: Ну давай.
5: Димка за. Славка за?
6: Я против.
5: Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч.
2: Белая ворона.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: работу ехалось, шлось, скакалось с каким-то особенным настроением, потому что в столице солнце, в столице тепло. Правда, всего на пару дней, но все равно поднимает настроение. А вот представляете, когда тепло, улыбательно и душевно каждый день с утра и до утра? Это на Юмор-ФМ. Всем привет, я Солнечная, и в этом часе поднимать настроение тем, кто нас слышит, будет Андрей Рожков своими шутками. А теперь он с нами, начал ударно, и надеемся жить дружно еще долгие годы. А также еще больше юмора в нашем эфире от маэстро Жванецкого. Немногим раньше советы с юмором будет давать Сатья, а еще анекдоты Маменко. И это еще не все, потому что прямо сейчас в нашем эфире и шутит, и поет Хабиб.
1: Шутки-дожди. Плюс Стас Ярушин. Шутки-дожди. Плюс Надежда

0: Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали.
2: Хабиб, давай твоя песня.
3: Тренажер ты себе заказала, на него редко ты залезала, на лице у супруга ухмылка, для носков, а дорогая сушилка.
2: Я причем видел, да, у некоторых не занимается, а сушат, да.
1: У меня полотенце там вся. Очень удобно.
0: Надя, твоя песня.
1: Я, да?
3: Голодный голубь с бомжом сошлись в смертельной схватке. Все говорит об одном, что оба не в порядке.
1: Стас, давай теперь ты.
3: Я засмотрелся на тебя. Ты гнал по трассе 210. Кого угодно мог бы я за эти фокусы подвесить. И я б и тебя штрафовал, и был бы очень рад. Но ты в окошко показал свой озорной мандат. Ах, пьяный депутат, сирены, мощный бас, охрана за кормой и взгляд нетрезвых глаз. Ах, пьяный депутат, ну что еще сказать? Нельзя ни тормознуть, ни наказать.
1: Можно? Я спою. Смотри.
0: Давай.
1: Всю ночь сверлить, попробуй в жизни хоть раз, чтобы соседи срифмовали имя Стас.
4: На Юмор ФМ.
3: 5 минут, могу лишь 5 минут. Был моложе, мог подольше, только 5 минут. Та-та-та-та-та-там.
0: Все.
1: И прям вот так. Та-та-та-та-та-там.
0: Та-та-та-та-та-там.
1: Та-та-та-та-та-там.
0: Все.
2: Песня от Хабиба.
3: Самая актуальная, да. Я календарь перевернул, теперь он цифрами к стене.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
3: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и... Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
10: Акция действует до конца сентября.
11: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Сканворды сильно расширяют кругозор. Вот вы знали, например, что ребенок в платье 4 буквы — это дочь?

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Медведи, встречавшие людей, считают, что люди живут на деревьях. Идет похоронная процессия, несут два гроба, абсолютно одинаковых, прям параллельно друг другу. На одном гробу написано: «В этом гробу покоится тело великого наперсточника Яши Рулермана». На втором гробу написано: «Или здесь». Мужик приезжает на работу, вся парковка занята, некуда припарковаться. Без 5:09, понимаешь, что начальство даст стыки ему за то, что опоздал. Он воздевает руки к небу, говорит: «Господи, помоги мне куда-нибудь всунуть свою машину. Я буду молиться, я брошу пить. Пожалуйста, сделай для меня, потому что мне уже тут кырдык, что называется». Смотрит, действительно, одно место освобождается, машинка какая-то уезжает. Он в небо посмотрел, говорит: «Все, не надо, уже нашел».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто
1: конечно,
0: так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Если у вас другая, другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
12: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Юмор-ФМ. Шутки и песни. Юмор-ФМ. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
15: Девушки, похвалите вашего мужчину. Скажите, какой он красивый, спортивный, умный, добрый. Похвалили? Отлично. Вот теперь просите деньги.

0: это Юмор ФМ, и впереди у нас только хорошее. Например, хорошие новости. В Китае теперь можно не только на панд смотреть и шопиться, но и сняться в дораме. О новом способе выжимать из туристов деньги расскажет нам Деточкина, хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Если в Голливуд не зовут, а стать актером, но очень хочется, пожалуйста. А еще маэстро Жванецкий появится в нашем эфире под конец часа. Ну и прямо сейчас плакаться Сати и жаловаться на своих женщин будут сильные мужчины, а Сати даст совет с юмором.
1: ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, добрый день. Моя любимая жена не может понять, когда ко мне не стоит подходить с просьбами. Как я без конфликтов объяснить, что когда я сижу и работаю, ко мне с вопросами подходить не надо?
1: «Сатья отвечает».
3: Хороший вопрос. Я уже давно понимаю, что мужчина дома не воспринимается как добытчик. Он воспринимается как страдающий от безделья рабочая сила, которую необходимо привлечь, ну, для блага семьи. И всегда найдется масса всего. Поэтому кыш из дома, сними офис в соседнем подъезде. 2 квадратных метра, где есть стол, стул и интернет. Встаешь, идешь на работу, там работаешь, домой возвращаешься. Все, все очень просто. Можно на обед, часу до 2. И все. Если у вас что такое хороший кабинет? Это место, во-первых, которое закрывается изнутри. Второе. Неплохо, чтобы был доступ к туалету. Чтобы вас не выхватили на удовлетворение естественных надобностей. Третье. Неплохо, чтобы там было лежачее место еще. Четвертое. Неплохо, чтобы там был телевизор, чтобы если вам...

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Все продается и все покупается. И об этом в хороших новостях. В Абу-Даби на аукционе продали редкого белого сокола. Цена птички заоблачная – 2 миллиона дирхам. Это 49 миллионов рублей. Это самая высокая цена, которую когда-либо заплатили за сокола на торгах. Кстати, сокол породный, не дикий. Он выведен в США. Предыдущий рекорд был установлен в Эр-Рияде 5 лет назад. Тогда сумма сделки составила примерно 40 миллионов рублей. Инфляция налицо. В Китае любой турист может сняться в дораме. Конечно, если заплатит. Крупнейшая в мире съемочная база и киностудия в городе Хэндянь запустила необычную акцию. За 218 юаней, это где-то 2700 рублей, можно сняться в собственной короткой дораме, то есть сериальчике. За дополнительную плату также сделают макияж и укладку, а для коллективов доступны групповые пакеты. Представляете, вместо корпоратива про своих коллег снять сериальчик? Ах! За ваши деньги режиссеры и актеры подсказывают, как вести себя перед камерой, помогают советам, ну а одна молодая мать за полгода заказала 17 таких мини-киношек. Ну, в принципе, у нас тоже в кино может сняться любой КВНщик.
1: Хорошие новости.
0: Американский президент Дональд Трамп заявил, что Луна наша. Ну, в смысле, американская. Но канадский ученый Джереми Мэтьюс не согласен. Говорит, что Луна является общей, и чьи-либо претензии

0: и на нее не имеют юридических оснований. Профессор уточнил, что никто не может заявлять свои права на Луну. Стоп. А как же участки на Луне, которые продавали в нулевые? Они теперь чьи? Я что-то не могу разобраться. Хорошие новости скоро придут. Ждите, друзья.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: 100-200-300-400-500-600-700-800-900. 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Это какой-то ужас, подумал Стивен Кинг и выключил программу «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дегустация. Внимание. Сейчас, товарищи, сейчас Дина Михайловна, наш зоолаборатории, налила вам в мензурки сорт праздничный. Бокал специальный, дегустационный, из прозрачного стекла, чтобы был виден цвет. Превосходный рубин, переливающий всеми цветами солнечного заката. Легонько поколебали бокал. Поколебали. Товарищ, успеете, колебайте вместе со всеми. Любуйтесь переливами цвета. Итак, сорт праздничный. Характеризуется ранним созреванием. Растет только у нас в Абрау. Товарищ, сплюньте, вы же не поймете. Сплюньте. Мы вас отстраним от дегустации из-за низкой культуры питья. Этот сорт созревает рано в августе. Молодое вино, сохранившее аромат винограда и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка, не глотаем. Набираем в рот глоток, не глотаем, а спокойно перекатываем во рту. И внутренним обонянием чувствуем аромат. То есть вначале аромат, затем, не глотая, пробуем терпкость молодого вина. Итак, сорт праздничный. Так, взяли в рот, перекатываем. Почему вы так неподвижны? Вы проглотили? И вы, товарищ, что, все проглотили? Вот, девушка, вам должно быть стыдно. Вот вам, вы девушка, вы могли подождать и перекатывать со всеми. Здесь же, где же девичья гордость и культура питья? Так, с этим сортом у нас не получилось. Дина Михайловна наливает вам сорт прибрежный. Не хватайте ее за руку. Нет, музыки здесь не положено. Вся суть в том, чтобы дегустировать в тишине. Мы с вами не пьем, подчеркиваю. Мы не пьем, мы запоминаем сорта вин. Товарищи, вы же ничего не запомните. Сыр обостряет обоняние, а ваша колбаса отобьет его не только у вас, но и у соседей. Итак, эй, там группа в углу. Не надо потрошить воблу. Вобла идет к пиву. Товарищи, не забывайте перекатывать во рту. Сорт мускат левобережный. Неоднократный медалист, лауреат международных выставок, винодельческих съездов. Сладость естественная, своеобразный аромат, купажирован, купаж, это виноградный выжим. Товарищ, тише, я не пою, и Дина Михайловна не поет, мы не поем. Товарищ, этот сорт требует особого внимания. Мы продаем его за валюту. Обратите внимание на броский горячий аромат, на густоту цвета, перекатываем во рту, сплевывайте. Культура застолья и питья состоит в элегантном держании рюмки вина, в любовании ее цветом, в смаковании его вкуса, в понимании его возраста и назначения. Запивать его пивом ни в коем случае. Товарищ, это к вам относится. Пиво с крепким красным дает эту полную невменяемость, которой вы так добиваетесь. Товарищи, культура застолья, не подстолья, а застолья. Нет у нас пластинок Пугачевой. Товарищ, это дегустация. Дина Михайловна, попросите эту пару вернуться к столу и заприте лабораторию. Повторяю, для всех. Если вы хотите забыть эту жизнь к чертям, или как вы выражаетесь, у нас нет для этого сорта, для этого лучше эмигрировать. Только вы там будете пить и вспоминать эту жизнь, которую вы здесь хотели забыть. Нет, с помощью наших сортов вы не уедете, вам нужна сивуха. Так, товарищи, это не дегустация, а диспут, я к нему не готов. Так, все, ничья.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
9: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы немедленно.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: В русском языке есть одно замечательное слово из трех букв. Оно означает «нет», но пишется и произносится совсем иначе.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
3: Делай как я, заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
2: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай я лучше запишу.
4: Записывай! ИП

0: тебе.
1: И что интересно, ведь она одна все это и убирает.
2: Ну, это какая-то магия.
3: ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
4: Мастерка по глажку умеем еще. Ковер выбивай к там, кому надо. Тайский массаж, сход, развал, финансовые консультации, если вдруг что. Пищи и звони, брат, все сделаю.
3: Магия чистоты для всех и каждого.
5: Не реклама.
6: Онлайн-казино hana.ru. Заходите на hana.ru. Здесь вы обязательно проиграете все ваши деньги. Наберете кредитов и проиграете все не ваши деньги. Проиграете квартиру, автомобиль, дачный участок, драгоценности жены, бытовую технику, мебель, посуду и последние портки. Онлайн-казино hana.ru. Единственное честное онлайн-казино в интернете. Заходите, играйте и проигрывайте.
7: Опять эти пробки. Да сколько можно? Я постоянно опаздываю.
8: А я купил новый автомобильный вазелин «Лизун». И теперь легко преодолеваю любые пробки.
9: «Эврика». Нанесите на кузов вашего автомобиля

0: отечественный автомобильный вазелин «Лизун».
1: Не ползи, скользи!
0: Только для наружного применения и только для автомобилей.

вот смотрите, большая часть рабочей недели уже прошла, а мы с вами в порядке. Осталось всего 2 дня продержаться и выходные. Главное, чтобы выходные были без дождей. Вселенная, ты нас слышишь? Слышишь? Так что давай. А на Юмор-ФМ уже, можно сказать, услышали и дали. Итак, друзья, в этом часе только то, что поднимает настроение, появится в нашем эфире. Ну, во-первых, мы сыграем в автомобиль за улыбку. Настроение поднимает? Поднимает. А если еще и в суперфинал пройдете, вообще огонь. Так что не пропустите ту самую шутку, озвучит ее Андрей Рожков. А еще услышим кучу классных рубрик. У нас теперь стало еще больше юмора, поэтому, пожалуйста, Ильф Петров и Бурунов. Именинник Роман Юнусов даже свой день рождения работает и озвучит в этом часе смешные оговорки спортивных комментаторов. Винокур появится в классике жанра, а сейчас немного женского юмора.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Так, мне 30 лет, в этом возрасте люди обычно как-то пересматривают свою жизнь, там заводят новое хобби. У меня тоже появилось новое хобби – прокрастинация. Серьезно, я прям не могу себя заставить что-то делать вообще. Я даже купила книгу «Как перестать откладывать дела на потом», решила, ну, почитаю потом в целом. Не срочно, не горит. Ну, не, я пыталась как-то бороться с ленью, я даже установила себе шагомер на телефон. Единственное, я это сделала прямо перед выходными и забыла об этом. И через 2 дня мне пришло уведомление с текстом: «Ольга, поздравляем! Сегодня вы прошли 70 метров и побили свой предыдущий рекорд». Я подумала, какое хорошее приложение. Я прошла всего 70 метров, а оно меня хвалит. Я думаю, подожди, ты завтра вообще офигеешь. Мне там в аптеку надо, это жесть. И на следующий день я, правда, прошла дофига шагов. Я была первая в рейтинге там среди друзей, но не потому, что я такая молодец. Я просто очень долго искала аптеку. Так что вот эти все люди, которые выкладывают в соцсетях, как они много ходят, это вот не спортсмены, это вот эти ребята, которые: так, мне надо туда, а, блин, походу надо было в другую сторону. И у меня топографический кретинизм, да, я ничего не планирую с этим делать, естественно. Потому что если я когда-нибудь заблужусь в лесу, мне проще научиться там выживать. Хотя кого я обманываю, я не выживу в лесу, я даже в грибах не разбираюсь. Я вот единственный мухомор могу отличить, но и то, зачем мне это такое знание? Типа вот это прям точно жрать нельзя, а остальное на всякий случай тоже не буду трогать. Если я заблужусь в лесу, я просто буду ходить и орать, в итоге меня жахнет лось, все. Этим все закончится. Конечно, вряд ли я уже замуж выйду с такими талантами, но это ничего страшного, потому что, во-первых, в 30 замуж уже не хочется, это надо в выходной рано вставать, оно мне нужно вообще. Вот. А во-вторых, ну, мне просто лень уже на свидание ходить, понимаете? Еще бывает, приходишь на свидание, сразу понимаешь, что можно было не идти. Потому что я как-то пришла на свидание, и мне парень сходу говорит, типа: а я вообще совсем не пью. Я думаю, ну ты молодец, это правильно, но мы не будем счастливы. Потому что все мои истории круче твои. Какие у тебя там истории? Типа, у меня коллега на работе не делал отчеты, я вот всю ночь сидела, за него делала этот отчет, да иди ты, блин, в задницу. Просто у меня там истории, типа, я как-то отмечала день рождения, я утром проснулась в церкви, как вам такое вообще? От колокольного звона. Это, кстати, ужасно, ужасно. Я боялась глаза открыть первое время, потому что я думала, открою, там все, апостол Петр, все, приехали, отлично, потусили. Мне вообще со многими мужчинами скучно, потому что, ну, у меня довольно бурная молодость была, я там еще в КВН играла, там прям жесть. Поэтому мои истории всегда интереснее, чем у мужиков. А если у мужчины истории интереснее моих, то значит он конченый, лучше с таким вообще не связываться. Все у меня на этом, спасибо большое.

0: Реклама. Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Аплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
4: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться.

0: тобой.
1: Я посещаю психолога уже третий год. Результаты потрясающие. Психолог купил себе новую квартиру.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Не квартиру, но автомобиль можно получить за эту шутку. И может быть не прямо сейчас, но прямо сейчас можно, во-первых, 3000 рублей себе в карман положить, а во-вторых, пройти в суперфинал, где и будет разыгран тот самый автомобиль. Продолжаем играть. Шутку Рожкова нужно было поймать, запомнить. И вот среди тех, кто уже зарегистрировался в нашей суперигре, сейчас вот их фотографии перемешивает наш улыбайзер. Как обычно, можно следить, подглядывать за нашей студией на сайте веселорадио.ру, в ВКонтакте Юмор.ФМ. Я думаю, уже все, достаточно он перемешал фотографии участников. Можно его остановить и узнаем, с кем же сегодня играем. Итак, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
3: И улыбайзер сегодня выбрал город Москва. Выбрал Сергея в таком галстуке красном в белую полоску. Вот Сергей мне почему-то Сатью напоминает. Вот такой же умный человек, наверное. Будем надеяться, что у него нет никаких сейчас деловых встреч и совещаний, потому что выглядит он, ну, прям вот очень презентабельно. Звоним нашему слушателю Сергею. Сергей, если вы себя узнали, берите трубку. Впрочем, все люди в очках выглядят умно. Мне, наверное, тоже стоит ходить на работу в очках. Так, ну что, соединяться будем? Москва вроде здесь недалеко. Вот, отлично, гудок пошел. Осталось дождаться Сергея и попросить его повторить ту самую шутку. Если он это сделает, то проходит суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». И прямо сейчас забирает 3000 рублей, но пока не похоже, что Сергей...
4: Вызываемый абонент занят. Звонок был перенаправлен на голосовой почтовый ящик.
3: Подождем, что ли?
4: Вы можете оставить сообщение.
3: Да, давайте, давай такой уже быстрее. Давай без этого бла-бла-бла. Добрый вечер, Сергей. Это Юмор ФМ. В прямом эфире мы записываем вам сообщение на автоответчик, потому что хотели с вами пообщаться, но, увы и ах, вероятно, вы на какой-то очень важной встрече. Надеемся, там вам предложат новую должность и много-много денег. Ну, а мы продолжим играть в автомобиль за улыбку. И не скажу, что без вас, потому что бывало, что улыбайзер выбирал одного и того же человека еще раз, поэтому пожелаем удачи. Ну и если вы еще не с нами, друзья, прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру. Видите, там котики лазят по автомобилю. Вот туда нажимаете, загружаете свое улыбающееся фото, и в следующий раз, возможно, улыбайзер выберет вам, и мы вам позвоним. Удачи!
2: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: классика жанра. Владимир Винокур.
1: Со мной недавно музыкальный момент приключился. Ну почему музыкальный? Меня на улице Чайковского машина сбила. А я же не знал, что по новым правилам автомобили едут на любой цвет светофора, а пешеходы перебегают, ну на какой повезет. И серьезно, очнулся в больнице, лежу и думаю, это какой я подвиг совершил, у меня такой памятник из гипса отгрохали. А доктор говорит, лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка. Ну, жена принесла жареную курицу, нянечка притащила утку. Сосед по палате меня полюбил, потому что в гипсе моей левой ноги он прятал шкалик со спиртом. А тут его на процедуру повели, а он телек врубил, а сам ушел. А по телеку в это время шла передача, этот рок-шмок, ну, показывали это попсу-рапсу. Тут передача для дебильного отделения. А я лежу в травме, ну, по возрасту, может, чего-то не понимаю. Смотрю, на экране соплист такой длинноволосый появляется и как запоет. Девушка, девушка, где же твой дом? Встретиться, встретиться надо вдвоем. Девушка, ведь у меня, посмотри, что-то созрело внутри. Я лежу, смотрю, думаю, что у него там созрело? Вдруг девушка такая разбитная выскакивает, говорит, и поет. Я люблю тебя за то, что у тебя есть кое-что. У тебя есть палочка, у тебя есть палочка. И показывает такая палочка с набалдаш. Я понял, почему он в припрыжку так по сцене. Он инвалид. А он когда услыхал, что она его любит, он ей тоже. Я люблю тебя, делай как я, делай как я. Слышь, смотрю, эта деваха опять выскочила вперед. Запела так вот тихо, запела. Не проси меня сесть, не проси меня встать, не проси меня снять звезду. Не проси меня дать, не проси меня дать, то, чего я дать не могу. Знаешь, и вдруг дымом все заволокло. Я думаю, это специально они дым пустили, ну, чтобы не видно было, что они там. И вдруг его такой кислый голос из-за дыма. Белокурая мисс, не смотри на мой низ. Она ему, не болтай во сне, прикоснись ко мне. Если спишь, то спи, если любишь, люби. И вдруг опять такой кисловатый голос. Ну, дым, я ж не вижу. И он опять говорит, давайте все пожалеем того, кто очень хотел, но не сумел. Ну, думаю, все, конец. Нет, дым расселся, деваха это выскакивает, как заорет. Хорошо, ядрен мать, только меру надо знать. Ну, тут у меня крыша поехала, фундамент треснул. И я из своего гипса, как черепаха из панциря, голову высунул и запел. Зачем вы, девочки, красивых любите? Она прямо как будто с экрана соскочила и на меня по палате идет и поет. Хочешь? Меня ты хочешь? Хочешь? Но молчишь. Я раз и сознание потерял. Очнулся от штыря. Доктор говорит, жить будет, а телевизор из палаты убрать.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+. We'll be right back.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Пьяные грузчики пытались найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

0: Идет рубрика «Ильф, Петров и Бурунов». Ну и прямо сейчас и именинник появится в нашем эфире. Давайте, кстати, его поздравим. Роман Юнусов сегодня отмечает день своего рождения. Пожелаем ему здоровья. В этом возрасте здоровье уже важно. Денег побольше и, конечно, еще больше юмора.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
2: Гол! Штанга!
3: Мир бокса полон слухов, друзья. Вот мы слышали, что Тайсон даже азбуку выучил в тюрьме. Да, это чувствуется по началу поединка. Все, и футболисты, и тренер, и болельщики ждут не дождутся, когда уже судья свистнет в свое орудие труда. Ну вот, Кузьмичев только занес ногу для удара, как его по ней и ударили. Суматохи сбивают с ног Александра Кержакова, и арбитр показывает, что помощь врачей уже не нужна. И вот на поле выходят братья-близнецы Петровы. Кстати, один из них старше на год. А судья, если он нормальный человек, захочет посмотреть футбол и добавить дополнительное время. 3-4, закончили. Предлагаю, как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Чудеса природы». В Великобритании активизировались пьяные осы. Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности. Насекомые кушают забродившие фрукты и не становятся веселыми или сонными, а наоборот злеют. Осы начинают жужжать «Ты меня уважаешь?» и распускают жало. Все-таки алкоголь – это зло. Мексиканские еноты научились делать игрушки и играть в футбол. Ученые заметили, что зверьки, которые обитают на маленьком острове в Мексике, научились делать мячи из бумаги и песка. Удалось заснять, как молодой

0: енотик достал бумагу из мусорки, окунул ее в миску с водой, обвалял в песке и слепил шарик. Вскоре пришли другие еноты и устроили футбольный матч. Что еще раз доказывает, футбол любят все, даже зверушки.
1: Хорошие новости.
0: В Штатах народ приехал в лес на конкурс по подзыванию Йети. Участникам чемпионата нужно было продемонстрировать крик, который призовет Бигфута. В итоге орали на весь лес, пугая птиц. Победителям, а они были аж в двух категориях, взрослой и детской, дали по $100. Это 8,5 тысяч рублей. Не очень понятно, правда, на каком основании выбирали лучших, ведь на подманивающие вопли не вышел ни один Йети. Эх, правильно Задорнов говорил. У меня все новости к этому часу. До скорой встречи.
1: Юмор-ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Вологодский питомник растений «Сад Строй» приглашает за покупками. Саженцы, рассада, семена и товары для сада. Собственное производство. Ждем вас на старом и городском рынках. Дальний 33 у Макси, Чернышевского 147А и Конева 36, около торговых центров «Оплайн». Горького 129А, справа ТЦ «Континент». По Шихонском шоссе 20/4 за остановкой «Больничный комплекс», Ленинградской 144 и Воркутинской 1. Питомник растений «Сад Строй». Все для вашего сада и урожая.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Делайте, как я. Мойте посуду только в такой последовательности. Кружки, стаканы, вилки, ложки и ножи, тарелки, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли и сковородки.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
0: В половине 12-го с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28. За ним бежал беспризорный. «Дядя!» — весело кричал он. «Дай 10 копеек!» Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Взорвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, ни ключа, которым можно было бы эту квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом. Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. Подле красивого двухэтажного особняка с вывеской «Второй дом социального обеспечения Старгубстраха» молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах. «А что, отец?» — спросил молодой человек, затянувшись. «Невесты у вас в городе есть?» Старик-дворник ничуть не удивился. «Кому и кобыл невеста?» — ответил он охотно, ввязываясь в разговор. «Больше вопросов не имею», — быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос. «В таком доме, да без невест?» «Наших невест», — возразил дворник, — «давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пенсионе». «Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?» «Уж это верно. Когда родились, тогда и родились». «А в этом доме что было до исторического материализма?» «Когда было?» «Да тогда, при старом режиме». «А, при старом режиме барин мой жил». «Буржуй?» «Сам ты буржуй, сказано тебе, предводитель дворянства». «Пролетарий, значит». «Сам ты пролетарий, сказано тебе, предводитель, ух!» Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. «Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить. Ну, угости». На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. «Так я у тебя переночую», — говорил новый друг. «По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек». Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться.
2: АСЕ-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте АСЕ-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Казан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
12: Юмор-ФМ. Шутки. И песни. Юмор ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы серьезно поговорим с ним о том, что именно я нашла у него в телефоне. Муж моется четвертый день.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в самолете.
2: Мишка, ты сразу, когда позвонил, сказал, что летим в Турцию, я поначалу напрягся. Потом ты сказал, что за твой счет, и я как бы вообще претензий не имею, супер.
3: Я даже специально большую сумку взял с собой.
2: Зачем?
3: Хочу кровать из гостиницы украсть. Ну реально, у меня же квартира один в один гостиничный номер. Только кровать выбивается.
2: А что, Мих, может, скажешь повод, по которому летим? Или уже на обратном?
4: Чего скажу, конечно, чего скрывать. Пацаны, мы летим на операцию по пересадке волос.
2: Чего?
4: Волос, чего, ты слышал же прекрасно, волос. С другой части тела возьмут луковицы и на голову мне пересадят, и все.
2: Ладно, с чего ты вообще решил, что тебе нужна операция?
4: Ну это ж ненормально, Валер, когда я одной влажной салфеткой могу и ботинки, и голову помыть. Это нормально сейчас. Сейчас вон даже все звезды делают пересадки. Павел Дуров с пересадкой. Илон Маск, пожалуйста, с пересадкой.
2: И в этот ряд влетает Мишаня Редькин просто.
4: Да мужики, блин, ну поймите, ну из-за того, что у меня нету волос, от меня жена ушла.
2: Миш, от тебя жена ушла, потому что ты ее бил.
3: А знаешь что, Миш? Ты все правильно делаешь.
4: Спасибо, брат. Да. Спасибо. Чего? Тебе.
2: В смысле правильно?
3: Да потому что мужик должен следить за собой. Я вот себе тоже крем для лица купил. А до этого я себе сделал вот депиляцию глубокого бикини.
2: Ты задницей на каменку в бане сел.
3: Волос нет?
2: Волос нет,
3: все,
2: конечно.
3: Депиляция.
4: Ну не знаю. Я, может, еще себе виниры поставлю.
2: Тормози, чего?
4: Виниры, чего?
2: Миш, я 13 раз в жизни видел, как ты в раковину с**шь. Ты керамику недолюбливаешь, ты к ней по-скотски относишься.
4: Ну да, может, не виниры, может, липосакцию сделаю, чтобы как-то постройнее выглядеть.
2: Ну, а может, как-то, чтобы постройнее выглядеть, просто жрать поменьше, Миш? Ну ты же видел, как мясо ты ешь, у тебя... Кости остаются, как в мультике, белые, чистые.
3: Что вот ты докопался до человека, а? Ну, хочет человек избавиться от этой кеги под сиськами, пусть избавляется. Хочет на затылке вот эти вот сложенные стопкой полотенца волосами прикрыть, пусть прикрывает.
4: Спасибо тебе большое, блин.
3: Да не за что.
2: О, смотри, стюардесса, давай у нее спросим, да? Надо тебе или не надо.
4: Какой смысл в этом? Она на работе, у нее корпоративная этика, она правду не скажет никогда.
2: Да сейчас. Девушка, можно вас?
5: Да.
2: Довольно странный вопрос сейчас будет, но Михаил красивый?
5: Да, очень красивый.
2: Вот, видишь?
3: Да.
4: Девушка, а давайте так, вот если я, ну, так скажем, не очень, скажите, например, ну, я не знаю, плед.
5: Плед. Плед, я, если честно, первый раз вижу, чтобы вот настолько плед. Пледище. Такой, знаете, плед, который лет 40 под задницей дальнобойщика проездил. И его вот уже чисто физически от сидения не отодрать. Если честно, мы уже с коллегами обсудили, какой вы плед.
4: Ну, что и требовалось доказать.
5: Обращайтесь.
2: Три томатных сока.
3: И плед.
5: И плед. Да, да, плед.
4: Пацаны, ну поймите, ну мне это правда очень надо. Я же себя с волосами вообще никогда не видел. Я вот как в 3 года из садика в шею притащил домой, а батя на тот момент только керосином это умел лечить, так и все.
2: Мих, мне кажется, ты очень сильно заморачиваешься, ничего тебе не надо.
4: Так, давай, короче, пиво закажу нам, а потом обсудим.
3: Опа.
2: Ну с этого и надо было начинать. Блондин, шатен, брюнетки.
4: Я думаю, наверное, рыжий.
2: Рыжий тебе пойдет, тебе очень красиво будет.
3: За полотенце, извини, пожалуйста.
0: Однажды в России.

0: всем, кто уже отчаливает в сторону своих постелек, спокойной ночи, приятных снов. Ну а тем, кто с Юмор ФМ, привет. Привет, в этом часть скажу вам не только я, солнечная, но и Андрей Рожков. Ой, дай бог здоровья тому человеку, в чью светлую голову пришла мысль позвать его на Юмор ФМ. Давно было пора. В конце часа, Задорнов навсегда, в Лиге городов прозвучит миниатюра костромских юмористов на тему «Как же тяжело приезжим в столице». Будет еще в этом часе угарный папа, а вместе с ним и забавные высказывания ваших детей. Ну и так как мы постоянно говорим, на Юмор ФМ стало еще больше юмора, то вот вам, пожалуйста, еще одна рубрика «Я такого не говорил». Ну, согласитесь же, еще больше.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти. Слово пацана знаешь? Я сказал. Итоги года знаешь? Я подвел. Статую свободы, знаешь? Я освободил. Страну Грузия, знаешь? Я загрузил. Шакиру, знаешь? Я шокировал. Гимн России, знаешь? Да ну, все три куплета? Сиди, учи.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо. Рожков в мундире. Бабушка Рожков. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Еще Александр Сергеевич Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: Папа отчитывает 4-летнего Олега. После длинной нотации о том, как надо себя вести, папа спрашивает: «Ну ты все понял?» На что Олег отвечает: «Не знаю, папа, я только начинаю жить». Максиму 4 года. Он с нежностью говорит: «Мамочка, ты у меня такая алкоголичка». «Почему алкоголичка?» – удивляется мама. «Ну, у тебя личико такое милое, прям как в той песне. Несмотря на милое личико, алкоголичка». Из школьных сочинений Ярослава. Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка. Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное зрелище была моя сестра Маруся. Медведь выкопал яму под пальмой, открыл пасть, засунул туда лапу и упал в зимнюю спячку.
0: Угарный папа.
1: Косте 3 года. Рассматривает свадебные фотографии мамы и спрашивает: «Мам, а почему, когда ты выходила замуж, была офигеть какая красивая?» Мама с удивлением: «А что, сейчас я некрасивая?» «Да красивая, но офигеть нельзя». 6-летний Генри не хочет выходить из машины и идти с мамой и бабушкой в магазин. Мама начинает уговаривать, мол, пойдем, нужно помочь бабушке. Генри сильно возмущается и заявляет: «Ну, мам, чем мы можем ей помочь? Квартира у нее есть, деньги тоже. Мы ничем ей не можем помочь». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы. Блог

0: 17+.
1: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
2: Вот это я понимаю шоу.
1: Уже в кино.
0: 16+. Юмор-ФМ. Шутки и песни.
3: Смотри.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Товарищи пенсионеры, после недавней массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.

Вечер на Юмор ФМ продолжается, но у нас для вас еще куча всего интересного. А вот в последнее время мы с вами слышим, что в торговые центры никто не ходит, они разоряются. Так кто же виноват в том, что торговые центры разоряются, нам расскажет Деточкина в хороших новостях. Это достаточно неожиданно, скажу я вам, но надо же кого-то обвинить, правда? А еще ожидается Задорнов навсегда со своими байками. Ну и прямо сейчас еще немного или много юмора от участников Лиги городов.

0: после тяжелого дня возвращается домой.
1: Да ну все, блин!
2: А что такое?
1: Да ничего!
3: Че, опять бабка с палками для скандинавской ходьбы психанула? Че, где? Йод может дать?
1: Да тебе? Хуже, блин! Там в парке вообще никого нет. Они то на такси ездят, то на электросамокатах. Кто-то идет прям вот так в телефон уткнулся. Я кому это все показываю?
3: Ну все, все. Ладно, ладно.
1: Еще эти фонари появились, камеры везде. Похорошела Москва при Собянине.
3: Ладно, ладно.
1: Я еще сижу, блин, в этих кустах, в плаще весь замерз.
3: А я потому что тебе говорил, надо было сапоги надевать.
1: Сапоги, плащ. Я тебе что, по-твоему, клоун? Я серьезными вещами занимаюсь.
3: Не знаю, как.
1: Давай, рассказывай, как дома.
3: Да ничего, нормально. Малого только обижают в школе.
1: А, ну ничего, я завтра схожу, там у них около забора похожу. Все, блин, ну хожу.
3: Ну ладно, подожди, может, я отцу наберу, он тебя устроит куда-нибудь.
1: Не, я в органы не вернусь. Органы показывать надо, да. Да все, ухожу, точно.
3: Ну, эй, чемпион!

Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Особенности русского бизнеса обсудим в этом выпуске. Найден главный враг отечественных торговых центров. Это фудкортницы. Ну, если честно, там не только девчонки, фудкортники тоже есть. В общем, это компании зумеров, которые зависают на фудкортах часами. Столики занимают, особо ничего не едят и не пьют, и прибыли от них ноль. Таким макаром они лишают торговые центры 10 миллионов рублей прибыли в год. Тарелочницы, которые едят, плохо. Фудкортницы, которые не едят, плохо. А что тогда хорошо? В найме появился новый тренд. Называется «Бумеранг». Это компания, которая отпускает лучших работников, а проще говоря, увольняет ради их опыта в других организациях. Примерно год такие засланцы работают у конкурентов, перенимают фишки, а затем возвращаются обратно. Очень удобно. Можно экономить на обучении сотрудников. Сейчас «Бумеранг» каждый третий. В IT-компаниях вообще каждый второй. Это что получается? Кругом шпионы?

0: Психологи заявили, что от того, как человек ведет себя в постели во время утех, зависит то, как он зарабатывает. В общем, если он стесняется, зажимается, не может обсудить проблемы или отдаться процессу, также и по жизни. Проблемы с деньгами, с бытом и общением. Чем свободнее человек чувствует себя во время кекса, тем увереннее он действует и в других сферах. В общем, разжимайтесь и размножайтесь, а то будете бедные сидеть без денег. У меня к этому часу все. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 15, ночью до плюс 12. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 21 градуса, без осадков.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья.
1: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Издревле на Руси не знали слова «оргазм». Поэтому девицы красные испытывали диво дивное и чудо чудное –

0: Но это история, после которой вообще ничего нельзя рассказывать. Парень рассказал за кулисами. С другом сидели, курили у подъезда. Подошел старикан, мялся. Вынул какой-то типа рецепта медицинского из кармана. Говорит, я три дня назад сдал анализы. Мне тут результат написали, мелко, не могу прочитать. Ребят, не поможете? И мне этот парень говорит, зря я сразу прочитал. Как задорно, говорит, воздуха в грудь наберите. Там было написано, вы сдали спички. Старикан побледнел, начал шарить руками по карманам, вынул спичечный коробок и пошел выбрасывать. А это супер история. Вот дурища шла, говорила по айфону ночью в сквере. Мужик подошел с ножом, говорит, давай телефон. Она говорит, 8-903. Он выронил нож и убежал со смеха. Мужик спасателем работал в Турции и одевал немцев в жилеты. Немец подошел, а вот умеет наш прикалываться. Надо же руки вверх поднять. И он немцу говорит, хайн де хох. И немец рад руки вверх. Тот говорит, не забыли. Это моя любимая история. Венеция. На Венеции по берегам каналов отелей, главным образом. По утрам бывает часто туман, сильный туман. Там же очень влажно. И мне парень пишет, я вышел на свой балкон утром рано, туман такой, не вижу руки, пальцы рук впереди себя. Дальше на ум могло прийти только русскому. И мне пишет он, так захотелось вдруг поорать в туман. Зачем? Это бесперспективно, нет? И он в туман закричал, «Ёжи!» И вдруг с другого берега канала женский на русском языке кричит, «Лошадка!»
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: Окайла Стрит, ОГРН 1176747467807 город Москва.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ОРВБ Украина 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Женщины, опомнитесь, подумайте о тех, кто будет носить вас на руках. Не жрите на ночь.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Союз», город Тюмень.
4: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
5: Это не мы, это Александр Васильевич.
4: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
5: Ну, есть социальная рок-опера.
4: Объявляйте.
5: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
1: Отставить Путина?
3: Да он с ума сошел.
0: Так, все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие, лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Надо косплеить Кадышеву чуть-чуть, да?
1: А как тебе удобно?
3: Месяц я не ем, пью только росу. Даже не смотрю я на колбасу. Щеки впалые, пропускаю свет. Грудь уменьшила, будто ее нет. Будто ее нет. Будто твой бэк.
1: Будто ее нет.
3: И но со мною боль постоянная. Широко седло окаянное.
1: Хорош.
2: Это реально боль всех девушек. Просто грудь первая говорит «пока», а седло говорит «пожалуй, я останусь, хочу посмотреть, как будет дальше». Продолжим.
1: Кто придумал в самом деле, круто, что не говори, виски продавать в качелях, в магазинах дьюти-фри. Все затариться успели, мы сидим и не грустим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Я летал так когда-то.
2: Почему?
1: Потому что пил.
0: На Юмор-ФМ.
1: Давай, мочи.
4: ЭКГ требуют наши сердца. МРТ требует наша спина. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Дурафен. Мы пьем дурафен.
1: Ну я тебе через двадцаточку тоже спою эту песню, нормально.
5: Небо на ладони, от страха сдохнуть можно, с челюстью вставною чихать и осторожно.
0: На Юмор ФМ.
1: А ты спой нам что-нибудь из моего поколения.
2: Не приживается асфальт. Не доживает он до завтра. Вот был он прочен, как базальт, и вдруг ушел, такой внезапный. Не приживается асфальт.
1: Хорош. Мне кажется, в нашей стране во всех городах не приживается асфальт после.
2: Ну, конечно, зимы. Если его в снег класть.
6: Я верю в чудеса. 2 рубля. Колбаса, давай со мной в ЮССА. Под горшок, волоса, 3 копейки за газировку и позитивный Горбачев.
1: Это сейчас для нашего поколения прозвучало.
2: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
2: Пока-пока.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Уважайте вашего начальника. Поймите, вы видите перед собой только одного придурка, а он целый коллектив.

0: Игоря Маменко.
1: Жена ночью будет мужа. Никодим, возьми меня. Спи, мы никуда не едем. Два грузина тащат медведя на шесте. Встречает третий. Посмотрел на медведя и говорит: «Гризли?» Тот говорит: «Нет, руками задавили».
2: Дорогой, а золото ржавеет? А в чем проблема? Да я вот тут сережки разглядываю, которые ты подарил мне на день рождения. Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
3: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ. Новый вызов брошен.
2: Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья.
5: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Башков шутит на Юмор ФМ.
1: Милые дамы, ловите совет. 7 раз примерь, и муж все купит.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
1: Привет, на связи Хабиб, я Вида Малинка. Ситуация такая. Мой друг уже несколько лет влюблен в девушку. Даже признавался ей в чувствах несколько раз. И она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Однолюб. Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на, ну, на гормонах построено. Боже, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Сейчас, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? Я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, а, хочется где-то соплями измазать кому-то. Ну, джемпион такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца. Разволна, ну сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб. Я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

Всем привет, в студии Юлия Деточкина, и это выпуск про находчивых москвичей. Московский фрилансер решил зарабатывать, продавая рекламное место на крышке своего ноутбука. Мужчина частенько работает, сидя в кафе или коворкинге. И вот его осенило, что у него есть рекламное место. Всего на девайсе размещается 10 стикеров с логотипами компаний. Продажа идет на своеобразном аукционе. За наклейки парню уже предложили больше 1 000 000 рублей, а торги продлятся еще 5 дней. Почему не я это придумала? В лесах Подмосковья начали появляться странные послания. Одно такое нашел московский любитель тихой охоты, и оказалось, что некоторые грибы забронированы другим грибником, который на деревьях расклеил записки с надписью «Не рвать, подрастет, сам заберу». «Может, я что-то не понимаю? Может, теперь так положено?» – удивляется москвич. Дожили. Уже грибы начали в лесу делить. Столичная красавица показывала парню, какое хочет колечко, и застряла в рулевом колесе. Вытащить пальчик из дырочки на руле не получилось, пришлось вызывать спасателей. Дело в том, что в спице рулевого колеса есть специальное отверстие. Ясен, красен не для пальчиков, но девицу это не остановило. Парень не знал, какого размера у нее палец, и вот девушка решила ему продемонстрировать свои объемы наглядно. Спасатели аварийно-спасательного отряда с помощью слесарного инструмента аккуратно демонтировали часть рулевой колонки и освободили девушку. Ни один палец не пострадал, так что готовь колечки, дорогой. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Очень-очень-очень худой мальчик наступил на таракана и доехал до кухни.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Чем живет страна? Все, кончилось золотое время. Песни по смыслу приближаются к наскальной живописи. Я тут недавно слышал: «Нам с тобой ночью было супер». Есть такие слова. Ну, действительно. Секс полностью отделился от любви. На свадьбах под крик «Горько» уже не целуются, а идут дальше. Любимые называются партнерами. Объятия называются позицией. Поцелуй – начало игры. Остальное нормально. Москва сверкает. Омск впервые узнал, что такое автомобильные пробки. Во время гриппа особым шиком считается подговорить гриппозного пойти и поцеловать начальника. В магазинах все есть. Правда, кому это все есть? Начиная с 17-го года едят только новые русские. То одни, то другие, то третьи. Песен в стране стало в 100 раз больше, зато стихов в песнях в 100 раз меньше. Приятное новшество – пение под фонограмму. Ну что вы, любимый певец прилетает на концерт, но голос с собой не берет. Кто ради чего собрались, не происходит. Хотя рот открывает и на нас кричит: «Руки, руки, не вижу аплодисментов, там браво не слышу», кричит он на нас. «Вяло!» На нас он кричит. «Вялые вы!» Это мы в зале вялые. «Не слышу вас!» Это нас он не слышит, как будто мы поем. Ну, в конце концов, он добивается нашего звучания. Так что практически мы выступаем под его фонограмму. Все газеты только о том, как вести себя в постели. Как будто мы из нее не вылезаем. Хотя прохожие на улицах есть. Все советы, как спать-переспать, и никаких советов, как жить. Так как наше производство не работает, одеты мы прилично. Женщины, наоборот, раздеты ярко и броско. Делают для этого все, потом за это подают в суд. Умом никого из них не понять. Здесь надо чем-то другим думать, чем мы еще не подобрали. Ну, что касается бизнеса, то бизнес, конечно, дается не каждому, но бизнес есть. Например, заключили сделку «Мурман» с Ростовом на поставку помидоров из Ростова. Через неделю из Ростова факс. Это документальная история. Во что паковать? Из Мурманска высылаем тару. Еще через неделю из Ростова факс. Во что грузить? Из Мурманска высылаем автотранспорт. Последний факс из Ростова. Как выращивать помидоры? Сегодняшнюю жизнь понять нельзя, литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке. Когда она начинает действовать, перестаешь соображать. В Москве пришли в новый ресторан, стали звать официанта, ждали-ждали, он пришел и принес счет. То есть так по-новому никогда не жили. Когда меня спрашивают: «Ты как по-английски?» Читаю свободно, но не понимаю ни хрена. Поэтому позвольте я дальше по-русски. Что хорошо в России, все живут недолго, сволочи в том числе. Поэтому весь вопрос в терпении. И все же, все же, все же. Взамен мрачных и одинаковых появились несчастные и счастливые. Можно сказать, появились несчастные. А можно сказать, появились счастливые. Впервые за 70 лет видишь их своими глазами и среди нас, а не в политбюро. И весь этот кипяток со всеми его бедами и загадками все-таки больше похож на жизнь. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты живешь.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Ищите действительно натуральное подсолнечное масло.

0: Замучили приступы напрасной ревности?
1: Нелепые подозрения мешают вашему семейному счастью?
0: Попробуйте нашу новинку. Детектор супружеской верности от Элла.
1: Этот уникальный, полностью отечественный прибор был разработан ведущими специалистами НИИ любви и верности имени Сары Джессики Паркер.
0: Незаметно расположите детектор от Элла неподалеку от мобильного телефона вашей второй половинки всего на 60 минут и получите точный ответ. Стоит объекту ваших подозрений молиться на ночь или нет?
1: Детектор супружеской верности от Элла прост в эксплуатации и работает от самого обычного автомобильного аккумулятора.
0: Более миллиона российских Дездемон уже сделали свой выбор.
2: Детектор супружеской верности от Элла!
1: Он развеет все сомнения.
0: Ну, или подтвердит.
1: Без скандалов и без драк сохранит ваш крепкий брак.
0: От Элла?
1: От Элла. Спрашивайте в магазинах бытовой техники.
3: Мечтаешь стать мэром крупного города? Работать без сна и отдыха? И положить все силы на улучшение качества жизни горожан?
1: Поступай в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
3: Наши выпускники уже руководят крупнейшими городами России. Пришло и твое время.
1: Получи высшее образование по следующим направлениям.
4: Самоизоляция и пропускной режим.
5: Трафик и платные парковки.
4: Реновация зданий.
5: Плиточные и бордюрные работы.
4: Масочно-перчаточное дело.
5: Оленеводство.
4: Массовые праздники и всеобщее ликование.
1: Наши выпускники получают мэрский диплом
3: и ключи от любого города нашей необъятной страны.
1: Добро пожаловать в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
3: Подробности

0: Встречайте, Наталья Корчмарик, Королёв.
1: Всем привет! Привет, как я рада вас видеть. Сразу вам пожаловаться. Хочу, недавно пошла на вечеринку бачаты, заплатила за вход 1400, меня за весь вечер так никто и не пригласил. А я заплатила. Я вообще-то думала, что танец входит. И мужик. Вообще, я проверила, там у всех были одинаковые браслетики. Не было такого, что у всех на танцпол, у меня в дельфинарии, где я тюлень. Неприятно было, конечно. Вообще на бачате всегда женщина больше, чем мужчина. У меня подруга говорит, это вообще вредно ходить в такие места, где мужчин меньше. Вредно для женской энергии. Она специально ездит на бои без правил, где много мужиков в зале, чтобы принимать тестостероновый душ. Это как душ Шарко, но немножко из другого шланга. А еще одна подруга вообще собирает чемоданы, едет в Новую Зеландию специально искать себе мужа. Потому что она где-то прочитала, что там за мужчин очень низкая конкуренция, женщин не хватает. Но так далеко в Новую Зеландию, ну, хотя с другой стороны, не получится с мужиком, попробуешь с хоббитом. Да? А лучше сразу с двумя, потому что два хоббита – это один полноценный мужик, получается? Я решила все-таки научиться танцевать, пошла на курсы танцев, а там в группе, кроме меня, только девчонки 20 лет. Выглядит так, как будто у меня дочь заболела, и абонемент пропадает. Я такая, наша семья оттанцует каждую копейку. Где там ваш тверк? Давайте, я готова. И мне там, конечно, супер некомфортно, они все время шепчутся, оборачиваются. Но я тоже могу их понять. Ненормально, когда суставы хрустят громче, чем музыка. Мне вообще идеально танцевать под звуки костра. Выхожу в раздевалку еще, у них там такие разговоры тоже. Я все думаю, давать Вадиму или не давать. Но мне 40 лет, у нас уже нет таких разговоров. В моем возрасте вот такой может быть вопрос. Давать Вадиму кроволол или сам выкарабкается? Почему вообще пошла на танцы? Мне недавно исполнилось 40 лет, и я двинулась башкой, да. Хожу на все кружки мира, учусь петь, танцевать, писать песни. Потому что чувствую, что поезд уходит. Как я поняла, что поезд уходит, я стала засматриваться на броши. И прикидывать, пойдут ли мне высокие прически. И низкая грудь. Оказалось, пойдет, к сожалению. Зато я, когда всем этим увлеклась, я стала понимать, куда бабки едут в 5 утра в автобусе. Они же не в поликлинику едут. Они едут с йоги на вокал, с вокала на пилон. Они в поликлинику заезжают чисто с участковым врачом пофлиртовать. У меня на сегодня все. Спасибо, вы потрясающий зал.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вопрос из области этикета. Должен ли джентльмен пожелать даме спокойной ночи, если спокойной ночи дама не желает?

0: классика жанра. Ефим Шифрин.
1: Вчера в женскую консультацию ходил. Случайно попал. Лея, дождь сильно начался, спрятаться негде. Я когда сообразил, где поздно было. Ну, а я-то не выгнали, сидел там в коридорчике, в углу. Смотрю в пол. Жду. Дождался. Гражданка мне говорит, ваша очередь. Я так встал, а что делать? Не сообразуется. То ли бежать отсюда ко всем чертям, то ли все подождать. Захожу. Врач сидит и пишет что-то. Фамилия, говорит. Я говорю, кривая ручка. Она говорит, имя. Я говорю, Женя. Она говорит, садитесь, Женечка. Она говорит, я вижу. А сама пишет. У нас впервые. Да, я говорю, впервые. Ну, да, доктор, видите ли, в чем дело? Она меня перебивает, вы в браке состоите? А сама пишет. Я говорю, да, это третий год уже. Аборты были? Да, я испугался, говорю, нет, говорю, не было. Она говорит, это хорошо. Ну, молодец, Женечка, а сама пишет. Я говорю, да, доктор, видите ли, в чем дело? Я действительно как кривая ручка за Женя. Я ведь это не женщина. Она говорит, это странно. Ничего, говорит, раздевайтесь. Сейчас мы посмотрим. Ну, я думаю, сейчас. Ты у меня посмотришь. Ты разделся по пояс. Подхожу вплотную, а так не глядя. Потрогал мою грудь. Да, говорю, Женечка, вам тут трудно будет ребенка кормить. А сама пишет. Да я говорю, я ложкой буду кормить. А, ну вот, видите, у вас и с нервами не все в порядке. А сама пишет. Ничего, говорит, я вам выпишу настой валерьянового корня, будете принимать 3 раза в день, а как только ребенок начнет шевелиться, снова ко мне. И тут она первый раз за все это время подняла на меня глаза. Лицо у меня там, ну, белее халата. Говорит, вы кто? Я говорю, кривая ручка. Женя. Вы гангстер! Выдохнула она и рухнула в обморок. А я вот и с тех пор...
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... А вот Даша молодец.

0: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити криминалити.
0: Будучи в гостях у нашего знакомого, я случайно опознал трусы своей жены в разорванном состоянии, за что его несколько раз от души ударил. Потом оказалось, когда я вернулся уже домой, что наши трусы целыми и постиранными висят на балконе, за что и приношу извинения знакомому побитому. Сотрудника ГИБДД я не толкал, а просто дунул в предложенную им трубку, которую он держал в руке. После чего он улетел. Я находился на работе в нетрезвом состоянии, так как я работаю заведующим гаражом. В действиях обвиняемого в том, что он в совершенно голом виде бегал по улице за собакой, имеется элемент хулиганства. Но учитывая, что собака сама лаяла и убегала от него, привлекать его нецелесообразно. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Сейчас мы чуть больше узнаем соотечественников. ЦИОМ провел опрос, и оказалось, что сограждане страшно трудолюбивые. Такими себя называют 70% респондентов. В том, что он человек ленивый, признается только каждый пятый. В основном лень проявляется в привычке все откладывать на потом, а в невыполнении домашних обязанностей и желании делать поменьше, а отдыхать побольше. Дорогие ленивые граждане, я с вами. Не будем же забывать, что лень – двигатель прогресса. Так победим! А еще россияне оказались жадноваты. Но это касается не прям всего. В основном подарков коллегам. Скидываться не хотят. Каждый третий относится к презентам для коллег в складчину крайне негативно. Каждого пятого раздражают подарки руководителю от коллектива. Также народ не любит скидываться на корпоративы. Наиболее терпимыми к поборам оказались россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Это они просто еще совсем недавно в системе.
1: Хорошие новости.
0: А как вам такое? Теперь в резюме россияне пишут шутки и даже прикрепляют мемы. Вот оно, благотворное влияние Юмор-ФМ. Но и не только. Мемасы помогают обходить нейросети, которые пролистывают резюме, и оно в итоге так и не доходит до HR человека. Соискатели говорят, что сейчас важно уже не то, что написано в резюме, а чтобы его хотя бы заметили. О, а давайте в Максе Юмор-ФМ делиться мемасами про работу. Заходите прямо сейчас и устроим в комментариях фестиваль юмора. А у меня к этому часу все. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
4: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
5: Тысяча автомобилей!
6: И один сайт. marten.ru.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Товарищи грибники, ну, которые выкладывают фото с грибами, вы на следующий день тоже что-нибудь выкладываете? Я же переживаю.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Совершенно верно, рассказываю и с удовольствием. А с огромным удовольствием рассказываю истории жизни личностей действительно колоссальных. Вот, например, прямо сейчас мы поговорим именно о таком человечище. Друзья, прошу любить и жаловать, Федор Иванович Шаляпин.
0: Шутить изволите.
1: Однажды один миллиардер пригласил Федора Шаляпина выступить на шикарном званом вечере и спросил его о гонораре. $1000, ответил певец. Хорошо. Вы получите свою 1000, но с условием, что только выступите с номером и не останетесь среди гостей. Так бы сразу и сказали, усмехнулся Шаляпин. Да если мне не надо оставаться с вашими гостями, я спою и за 500. Однажды случайный извозчик взял, да и спросил Федора Ивановича для поддержания разговора. А ты, барин, чем занимаешься-то? Да так, пою, скромно ответил артист. Экий ты смешной, усмехнулся извозчик. Пить-то мы все поем. Работаешь ты кем? Федор Шаляпин со своим другом, знаменитым художником Валентином Серовым, любили отдыхать на даче у художника Коровина. И в один прекрасный день Шаляпин и Серов придумали забаву. В коридоре был забит гвоздь. Слуга Василий, когда входил в дом, всегда вешал картуз на этот гвоздь. Шаляпин вытащил гвоздь из стены, а Серов на его месте нарисовал и гвоздь, и тень от него. Позвали Василия. Слуга вошел в дом и по привычке повесил картуз на место. Картуз упал. Василий снова попытался повесить картуз на нарисованный гвоздь. Картуз снова упал. Шаляпин громко расхохотался. Василий внимательно посмотрел на певца, затем на гвоздь и понял, в чем дело. Потом на кухне он жаловался на Шаляпина. В голове у них мало, все хихи да ха-ха, а жалование во какое получают.
0: Шутить изволите.
1: Но я со своей стороны хотел бы возразить уважаемому Василию. В любом, даже самом серьезном деле никогда не помешает немного ха-ха и самая чуточка хихи. Давайте чаще улыбаться, друзья. На этом разрешите откланяться. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицей Мака.
0: Шутить изволите на Юмор ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот как убедить жену, что ты вправду был на рыбалке, а удочку оставил дома не потому, что у тебя есть другая женщина, а потому, что у тебя есть другая удочка?
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Так, Денис Игоревич, да. У нас все хорошо, у нас почти полная посадка, гости довольны, единственная от себя просьба.
3: Тут такое дело, в общем, то, что у нас в заведении открытая кухня, это, конечно, наша фишечка.
4: Конечно.
3: Да, может, мы тогда будем готовое уже разделанное мясо закупать? Там сейчас просто повар наш на глазах у всех посетителей этого бедного гуся задушить пытается. Дети стоят в шоке, родители говорят, мы это мясо заказывать не будем. Короче, ерунда какая-то. Либо вот повар еще предлагает электрошокер взять.
4: Все, нет денег, Катя, ни на что нет денег. Мы вон QR-коды на столах от руки рисуем. Чуть чихнул и все. Деньги улетели мумбайскому продавцу специй. Что ты? Все, давай работать, давай. Мне новый костюм нужен, маленький.
3: Еще важный моментик очень тоже. У нас вот тут за шестым столиком Олеся Иванченко сейчас обедала. Да, она сейчас просто в уборную отлучилась.
4: Какая это... Олеся Иванченко? Что ты мне говоришь?
3: Олеся что-то? Иванченко.
4: Олеся, и кто еще?
3: Вот она. Она. Да, в общем, она попросила счет, а я думаю, может, мы не будем денег с нее брать, сделаем за счет заведения.
4: А с хрена ли мы с нее не будем брать денег? У нее что, есть на телефоне видео, где в латексном костюме с кляпом хрю-хрю говорю? Да я тебе скажу, у нее нет такого видео. Там он сидит на веранде уже, шестое харчо бесплатно доедает.
3: Вы не понимаете, вы что, она новая звезда. Это ведущая натальной карты.
4: Да мне плевать, если у нее на натальной карте есть деньги, пусть ей расплачивается. Главное, чтобы натальная карта мир была, все.
3: Да. Денис Игоревич, вы просто реально не в теме, вы не понимаете, как это работает.
4: Как?
3: Она сейчас вот вкусненько поест, ей понравится, она раз сторис выложит. И это увидят 2 миллиона людей, подписчиков. И потом все к нам сюда же и придут.
4: Не нужно 2 миллиона людей на 60 посадочных мест. Куда я тебя их посажу? У нас одна вешалка рогатая. На нее можно повесить только 8 пуховиков. И то симметрично очень надо, чтобы не упала она.
3: Не знаю, может хотя бы скидочку сделаем. Нам жалко скидочку сделать?
4: Давай на другом примере. ЖКХ. Вот ЖКХ, да?
3: ЖКХ.
4: Вот, думаешь, там такие разговоры могут быть, типа, знаете, у нас вот в доме Олеся Ивановича живет, она вот горячей водой пользуется. Может, в этом месяце 10 ванн бесплатно ей сделаем? Ты думаешь, так происходит, что ли?
3: Я не знаю.
4: Не происходит так. Стоять!
3: Тихо.
4: Ты слышишь, звезда, ты куда собралась, а? Думаешь, на халяву, что ли, похавала, а?
5: Да я никуда не собралась. Я, наоборот, подошла попросить, чтобы вы меня посчитали, пожалуйста. Потому что мне нужно уже ехать. У нас сегодня на шоу «Быстрое свидание» психиатр придет. Да, мы должны ему пару найти. А давайте вы к нам тоже на «Быстрое свидание» придете. Мы вам какую-нибудь собаку в пару подберем, а?
4: Что вы ржете, не понятно?
5: Так что, можно я как любой отец на родительском собрании? Просто вам денег дам и иду отсюда, вы уже сами что-то порешаете.
4: Не, подожди, реально ты вот хочешь заплатить и не по бартеру прям, да? Хочешь заплатить?
5: Конечно. Денежка же имеется, конечно, хотела и чаевые оставить, потому что по законам кармы, девочки, да, мы знаем, нужно обязательно оставить чаевые 10%, да?
3: Конечно,
5: и у меня получается сейчас 250 тысяч рублей вам на чай, да? Если я, конечно, правильно все посчитала.
4: Чи-чи-чи, обезьяна, чи-чи-чи. Продавала кирпичи.
3: Что
4: она заказала?
3: Там ничего такого, у нее что там, американо, салатик и гренки чесночные. Там рублей на 600.
4: А. Да? Слушай, да, ты все правильно посчитала. Молодец.
5: Да, спасибо.
4: Да. Давай, чтобы все хорошо и на натальной карте у вас хороших гостей было много, чтобы как можно дольше Надя Сысоева не приходила. Вот это все. Вот. Все, короче.
2: Пока, астробогиня.
3: Очень приятно это слушать.
2: Спасибо. До свидания.
4: Давай,
2: до свидания.
4: Пока. Сработала. Давай, работай.
0: «Однажды в России». Лучше.

0: документальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Меня часто спрашивают, что важнее, луна или солнце? Конечно, луна. Луна светит ночью, а днем и так светло. У батареек есть один минус и один плюс. Бабки — это не главное. Главное, какая у них пенсия. Всю работу делают те, кто пока не умеет не работать. Запомни, брат, одну фразу. Тарелку после гречки мой сразу. Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила. Реклама.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца сентября.
5: 12 сентября с 10 до 17 часов на Кремлевской площади пройдет универсальная ярмарка «Дары осени». На ярмарке вы найдете ремесленную и фермерскую продукцию, свежие овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, саженцы и товары для дома и уюта. Без возрастных ограничений.
6: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
7: 1000 автомобилей! И один сайт. marten.ru.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Павлик выпил 50 граммов для храбрости и уже храбрым допил бутылку до дна.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Дашеньке 4 года. Мама ее спрашивает: «Даш, давай еще одного ребеночка заведем, братика или сестренку?» Даша думает, а потом выдает серьезным лицом: «Ладно, мам, но рожать будешь ты». 5-летний Аркадий говорит младшей сестренке: «Если ты будешь плакать, ты никогда не станешь мужчиной». Из школьных сочинений 8-классника Никиты: «Хоть одним глазком взгляну на Париж», мечтал Кутузов. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге. Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя. Мама говорит 3-летнему Давиду: «Пора убирать свои игрушки». Давид со вздохом отвечает: «Что-то я плохо себя чувствую, кажется, давление».
0: Угарный папа.
1: Андрюша и Сережа по 4 года. Мама собирается вытаскивать малышей из ванны, а они в слезы. Не могут договориться, кого первым. Андрей: «Мам, давай двоих». Мама отвечает: «Ну, Андрюш, я же не лошадь, вы для меня уже тяжелые». А он: «Лошадь ты, лошадь». Сережка решил вступиться за маму и говорит с возмущением: «Мама не лошадь, она только похожа». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Моя жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть женщину обратно? У меня нет столько денег.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Привычка — вторая натура. Это, знаете, как рефлекс собаки Павлова. Порой мы делаем то, о чем даже не задумывались. Рассказываю. Возвращается муж с командировки, заглядывает в шкаф, вытягивает оттуда любовника и кричит: «Ну сколько тебе говорить-то уже? Ну нет ее тут. Ну мы 5 лет как развелись». Немного камерного юмора. Разговор тюремных надзирателей. «Слышь, меня, ты знаешь, честно говоря, начинает беспокоить заключенный номер 7286». «Хм, интересно, а почему?» «Ну, как тебе сказать, он уже 3-ю ночь не ночует в камере». Немного о сексе. Хотя уже смешно. Значит, сидят старик со старухой, молодость вспоминают, и вдруг дед говорит: «Бабулька, а давай как в былые годы. Помнишь, как будто вот вообще, как будто сейчас начнем все сначала. Вот как будто я тебя там ждал, помнишь, у фонтана ты ко мне пришла, у нас первое свидание, вот эти все дела». Она говорит: «Ой, давай, все». Ну, значит, договорились, в 7 вечера дед с цветами стоит у фонтана, у которого они 50 лет назад с бабушкой познакомились. Стоит, ждет, 7 часов нет, 7:15 нет, 7:30, уже дождь пошел, уже холодно. Ветер, 7:45, 8 часов совсем промокший дед, злой, выкидывает цветы и идет домой. Значит, подходит к дому, открывает дверь, и вдруг видит, бабка сидит на кухне, семечки щелкает. Он говорит: «Бабка, ты что, охренел, что ли? Я тебя сижу у фонтана, жду, елки-палки, 7 часов, на свидание, договорились». Она говорит: «А меня мамка не пустила».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

Всем привет, с вами Юля Деточкина. Все для людей в этом выпуске хороших новостей. Отечественные ученые придумали гуманную ловушку для комаров. Устройство похоже на пылесос, который скрестили с вентилятором. Насекомых привлекает свет ультрафиолета, ну а дальше их затягивает внутрь. При этом комарики остаются невредимы. Не для того, чтобы потом их выпустить, конечно. Ловушка предназначена для ученых, например, для эпидемиологов или паразитологов, чтобы можно было изучать кровопийц. Вентилятор прошел тест-драйв в джунглях и саваннах, и за 12 часов он набрал 300 особей. Почему мы гуманны? К комарам, а комары к нам нет. Китайские производители радиоуправляемых моделей уменьшили легендарный УАЗ «Буханку» в 12 раз и превратили в игрушку на радиоуправлении. Длина этой игрушки 38 сантиметров. У фургончика полный привод, рессорная подвеска, можно идти даже по бездорожью. Игрушка поставляется уже в полной комплектации с пультом управления и даже зарядкой. Стоит в районе 9000 рублей. Девочки, если вы не знаете, что подарить своему 35-летнему малышу, то теперь знаете. В отечественных продуктовых магазинах на букву «В» теперь можно не только купить творожок, но и арендовать технику. Вот так вот неожиданно. Услуга доступна в 3 московских, 2 краснодарских и 1 петербургском магазинах. В ближайшее время они появятся еще и в Самаре. Тут можно взять на прокат приставки PlayStation, проекторы, дрели, шуруповерты, перфораторы, моющие пылесосы, роботы-мойщики окон и многое другое. Цена зависит от времени, на которое вы берете вещицу. А что, удобно. Не надо тратить деньги на технику, которая 98% времени просто ждет своего часа. Хорошие новости в каждый дом. Я, Юля Деточкина, скоро вернусь.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Люся, я тобой восхищаюсь. Вот это верность. Ты четвертый раз замужем, а любовник у тебя все тот же.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. В меню в баре читаю в Саратове. Что-нибудь вкусное — 300 рублей. Все. В газете статья в Хабаровске. Родственники нашли заблудившегося грибника и заблудились вместе с ним. Британское посольство, оформление анкеты на визу. Пункт. Ваш пол на дату заполнения данного документа. Только в России. Забор, автостоянка, объявление. Ворота автоматические, точки открываются сторожем. Супер. Сообщение в Москве по радио. В Москве на трех кладбищах будет подключен бесплатный Wi-Fi. Я понимаю, зачем, но пишите нормально. А то в зомби верить начнешь. Ой, а на детские сады тоже вот эти воспитательницы пишут объявление. Объявление на калитке детского сада. После 9.00, уважаемые родители, после 9.00 детей через забор не перебрасывать. Россия, матушка. Название кафе в Москве — «Между ног». Отель в Питере называется «Кома». В Рязани парикмахерская — «Баба Яга». Фирма такси в Саратове — «Бешеные черепашки». Кому это приходит на ум? Почему сосиски копченые назвали «ядрёна копоть»? Ценник на базаре. Среднеазиаты ж пишут, они и говорить не могут, а еще писать пытаются. Ценник. «Нектарин» в скобках — «брытый персик». В Новосибирске название киоска в одно слово — «в рот компот».
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот говорят, коньяк проблем не решает. Ха! Можно подумать, кефир решает. Коньяк хотя бы старался.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на дискотеке 90-х.
2: Угадай, кто?
3: Ну, какие-то веточки с голосом Кати.
2: Ну, почти что, ну смотри. А?
3: А?
2: Как я тебе?
3: Как ты мне что, объяснять это все будешь? Тобой фламинго чихнул. Катюх, что это такое?
2: Да ты что, Валера, это же концерт дискотеки 90-х.
3: И что?
2: Ну, сейчас все такие придут. Я тебе тоже все взяла. Короче, тут джинсы Мальвины и кожанка. Наденешь на голое тело и будешь ходить как терминатор. Вообще мы такой.
3: Не буду я ничего надевать, ты же знаешь, я когда кожанку на голое тело надеваю, я больше на цыганенка на вокзале похож. И можно без всего этого? Можно я так буду?
2: Ну как то, Валер?
3: Ну оглянись, фотозона с ковром. Кать, мы в 2005-м из такой фотозоны еле уехали. А потом еще долго, очень долго такую фотозону в Москве за 40 тысяч в месяц снимали.
2: Валер, ну у людей ностальгии никуда не денешь, понимаешь? Это ж не второй секс, который можно вот так взять и все, выщелкнуть вообще из памяти. Был он, не был, непонятно. Тем более я читала, это вообще, скорее всего, последний концерт.
3: Ну для многих артистов, безусловно. По объективным биологическим причинам. Но отпустите их, они же из-за вас уйти не могут. Рыжий из Иванушек, он же шепчет, не потому что когда-то такую фишку придумал, а потому что уже воздуха в легких не хватает. Мистер Малой, буду погибать молодым, но уже не получилось. Уже в преклонном возрасте придется. Кадышева вообще, как она могла прогнозировать, что «Бежит ручей» так разнесет в 2025-м? Она уже просто чай из самовара с плюшками пила, ее из тапочек прям дернули, типа «давай».
2: Да что ты злишься, Валер? Просто мода на 90-е вернулась. Мода же циклична.
3: Зачем мы такую моду возвращаем? Я не хочу, чтобы вот эти вот туфли вернулись с квадратными носами, в которых очень близко к стене можно подойти. Вот, вот впритык. Зачем такая мода?
4: Здорово, братва, в натуре! Ну чё? Валерейшн, хэппинейшн, ты чё? В натуре кум в прокуратуре. Твои шутки – это удар ниже пейджера, понял?
3: Так, мужчина, подождите, а где мой друг Мишка, который вчера в ресторане меня просил с официантом поговорить из-за того, что ему латы не на том молоке принесли? Где вот этот тут, Валер? Ну скажи ему.
4: Валеренс Анкл Бенс, блин. Ты давай-ка мне бабушку не лохмать тут. Люди культурные, отдыхать умеем.
3: Вы понимаете, что на вас бизнес сейчас делают? На 90-х сейчас делают конкретный бизнес.
4: Да все, не кипишуй, братюня. Просто позырим и уйдем. Я что, лох, чтоб меня разводить, что ли?
2: Миша!
4: О, тетя Ася приехала.
2: Миша, ко мне там два мужика пристали. Я сказала, что сейчас не подойдет мой Миша и до прически забетонирует. Пойдем, иди, покажи им, кто есть кто. Лохач будет! Круто, круто, круто, блин!
4: Чего? В себя придите, какая стрелка, вы что? Тут камеры везде вообще-то.
2: Миша, ты чё? Твою чиксу обидели. Доставай волыну, порешай вопросики. Ты чё?
4: Катя, ты чего такое говоришь-то? Какая волына? Ее же здесь обидели, а не там в 90-х. И вообще, а ты посмотри, они даже не подготовились. Им это вообще не надо. Мы без них на концерт по... Слышишь? Начинается концерт.
2: Да, блин.
4: Люди хлопают, надо идти.
2: А
4: люди
2: драка, хлопают. Когда драка?
4: Не будет драки.
2: Блин.
3: Придурки, блин.
2: Ну, а мы чё?
3: Ну, а мы чё? Мы как нормальные люди в 2025-м вдвоём на электросамокате домой поедем. Поехали, чё мы
0: вдвоём? Однажды в России.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Жена учителя математики обычно выгоняет его из пункта А в пункт Б. Как много девушек хороших, пока не выберешь одну. Девушка, не пришедшая на свидание, может испортить тебе настроение. Девушка, пришедшая на свидание, испортит тебе всю жизнь. Если девушка смеется над всеми твоими шутками, у тебя серьезные проблемы. Она собралась за тебя замуж. Женщины такие странные, не хотят встречаться с теми, кто живет с мамой, но встречаются с теми, кто живет с женой и детьми. Надежда умирает последней. Не женитесь на надеждах.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль...
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Доказано. 50 граммов коньяка перед ужином не только полезно, но и мало полезно.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Максим с мамой идут на линейку в школу. Максим тащит на себе огромный рюкзак, в руках большой букет цветов. Мама спрашивает: «Сынок, давай помогу?» Максим в ответ с раздражением: «Мам, я в школу иду, понимаешь? Мне уже ничего не поможет». 5-летняя Лера хочет пригласить друзей в гости. Бабушка не любит шумные детские компании и отправляет Леру с друзьями гулять на улицу. Позже вечером бабушка и дедушка играют с Лерой в загадки. «Лерочка, что это? Не лает, не кусает, а в дом не пускает». Лера, не задумываясь: «Ну это я знаю, это бабуля». Мальчику Саше 3,5 года. На прогулке в детском саду подходит к воспитательнице и говорит: «Наталья Ивановна, пойдемте уже зайдем в группу. У меня колготки в ботинках устали ходить».
0: Угарный папа.
1: 8-летняя Кристина делает домашку по русскому языку со своей старшей сестрой Катей. Надо слово «пастух» перевести из существительного в глагол. Старшая говорит: «Я тебя сотый раз спрашиваю, ну что пастух делал?» Кристина, недоумевая, в ответ: «Пастушил, что ли?» Катя с умным видом: «Сама ты пастушил, а пастух пастухал». Наташе 4 года. Она смотрит на звездное небо и спрашивает: «Мам, а на этих вот всех планетах кто-то живет?» «Нет, дочка, там никого нет. А почему там свет горит?» На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

телеграм-канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Представляешь, вчера любовнице в постели начал рассказывать анекдот. А тут муж пришел. Пришлось рассказывать сначала.

0: красивых девушек. Салават.
1: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
2: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
3: Мужчина, отойдите.
2: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда. Владикавказ.
4: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
5: Конечно, да. Ну конечно.
4: А Галустян плюс?
5: Нет.
4: А Светлаков плюс?
6: Нет.
4: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
7: Сейчас бы арбуз лавашом.
4: В смысле?
7: Кайфовать хочу.
4: Что?
7: Кайфовать хочу.
8: Я не понял!

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. В этом выпуске богатые, знаменитые, дерзкие. Музыкант Юрий Лоза раскритиковал новую равную карту, которую предложила ООН. Мы об этом уже рассказывали, старая искажала пропорции. Но Юрий не согласен. Любая карта искажает, уверен он. Как бы ни старались картографы изобразить реальную форму Земли, у них не получится, поскольку планета все-таки имеет форму шара, и нанести ее реальной на плоскость не удастся, заметил Лоза. Чего? Лоза сказал, что Земля – это шар? Это как вообще? Врач Александр Мясников назвал глупостью правило, которое предписывает ходить 10 тысяч шагов в день. Погодите, то есть мы что, зря ходили? Мясников заявил, что ему подарили умные часы со счетчиком шагов. Я тоже начал теперь смотреть. Я там пройду 20 тысяч и так горжусь. Это захватывает, хотя это глупость, говорит доктор. Правило 10 тысяч шагов придумали для того, чтобы люди повышали активность в течение дня. Но ходить в принципе полезно. Тут нормы нет, заключил врач. Уф, выдыхаем и топаем дальше.
1: Хорошие новости.
0: Молодой отечественный блогер Максим Лучак заявил, что Ксения Собчак – икона стиля для поколения Z. Правда, Собчак не поверила и заявила, что слишком стара, в смысле взрослая, для молодежи. Вот это абсолютно Ксения Собчак. Плесень хайпует. Так скажут не каждому. Это такой показатель, что плесень еще ого-го, заявил блогер в ответ. Вроде похвалила, вроде... Но насчет плесени соглашусь. Еще как хайпует. На этом у меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Персидский котенок сделал на персидском ковре небольшой такой персидский залив.

0: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Ценник, икра сельди Путина. Вот так и написано. Старушка смотрела, смотрела, говорит, он еще и икру мечет. Это же... Мыло поросенок. На упаковке стих. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю. Хрюка уже с пеленок, ню-ню-ню. Покупайте наше мыло, будет чище ваше рыло. Объявление в поликлинике на двери лаборатории. После прививки водку пить можно. Вот так. А иначе никто не сделает прививки. Объявление в газете. Бью детей после родительских собраний. Недорого. Реклама страховой компании. Наслаждайтесь жизнью. О неприятностях позаботимся мы. Ростов, фотостудия, объявление. Качество фотографий зависит от лица заказчика. А многие замечали, приходят фотоателье, говорят, ты что мне дал фотографию? Это что за рожа? Твоя рожа. Выход из сауны в Волгограде в бассейн. Объявление перед бассейном. Уважаемые господа, на подушках от мебели в бассейне не плавать. Русские господа такие. Вот. Отрывной календарь. 2005 год. Рубрика «Самооборона». Совет девушкам. Если вы идете в темное время суток, и на вас совершается нападение, незаметно выньте из кармана медицинскую грушу, начиненную нашатырным спиртом. Конечно, у каждой бабы. Вот. Причем незаметно можете вынуть грушу нашатырь? Объявление. Некуда пойти вечером. Хочется добавить изюминки в общении с друзьями. Купи себе гараж. В Новосибирске по радио слышу. В Новосибирске 12 тысяч ребятишек стоят в очереди на получение путевки в детский сад. Мэр принял решение в ближайшее время ликвидировать эту очередь. В Новокузнецк на рынок привезли живых баранов. Повесили объявление. Кому нужны бараны, обращаться в администрацию. В Челябинске реклама цемента. У вас есть враги? Тире, у нас есть цемент.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Долго спорили с женой, как назвать сына. Димой или Иваном. Решили пойти на компромисс и назвали Диваном.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Мегаполис». Город Москва.
3: Один день из жизни Цацко-Пецкого лицея. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ты директор школы.
4: А вы, собственно, кто?
3: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
4: С чего это вы взяли?
3: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
4: На уроках.
3: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтоб взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
4: завтра,
3: да?
4: Завтра выходной.
3: И что?
4: По выходным дети не учатся.
3: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. Ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
4: Так, с чего собираетесь начинать?
3: Грузовик надо купить.
4: Зачем?
3: Доски возить.
4: Какие доски?
3: Ну как, для табуретов, для лестниц, для перилов, для окнов.
4: Куда возить?
3: Да тут недалеко.
5: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
4: так,
5: ваши.
4: Так, Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову с своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
5: Сподвигли угодники на добрые...
4: Так, давайте по делу.
5: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
4: Так, и ответ...
5: Уйма!
4: Я так и думала. Дальше?
5: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы ян-то будем терпеть?
4: Я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
3: Я таких задач очень много могу придумать.
5: А ну?
3: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
5: А вот слушай, высота клетки Емельяна Пугачева
4: так,
5: 1,5
4: хватит.
5: Метра.
4: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
5: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
4: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?
3: Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
4: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
3: Ты не ответила на мой вопрос.
6: Фу! Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
4: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
3: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли?
4: Можно подумать, вы разбираетесь в семейных ценностях.
3: Да я за семейные ценности мать продам.
4: Так, как вас по отчеству?
3: Денчик меня зовут.
4: Значит так, Денчик.
3: Угу.
4: Чему собираетесь учить детей на первом уроке?
3: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке.
4: Так, а у вас вообще есть образование?
3: Да, второе, неоконченное.
4: И что это вы не окончили?
3: Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки.
4: А почему не окончили?
3: Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь. И вот и как отрезало все, понимаешь.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем. Я подметаю руки, обычное дело. Я дворник в Петербурге, почти собрал тело.
2: Губки бантиком, бровки домиком, похож на губка бантичного бровку домика. Бровка домик.
0: На Юмор ФМ.
3: О, сейчас будет разнос. Сейчас мне надо. Это очень смешно.
4: Утекай. В Беларуси нас ждет маньяк. Хочет нас подсадить на крючок.
3: Крючок!
2: А что это?
3: А кто это, еще спроси?
2: Президент?
3: Да.
2: Он так говорит?
3: Да.
2: Он так говорит, крючок?
3: Ну, там все так говорят. Это язык их?
2: Айкос купил с ментолом, старым носком воняет.
3: Господи, как они только не воняют. Паласом, воском, кошкой.
2: Лотком?
4: Воскресенье, день рождения у тебя. Понедельник, день рождения у тебя. И во вторник, день рождения у тебя. Тебя рожали 3 дня.
2: Когда кота ты позовешь, боюсь тебя он не услышит. Ботинки он твои распишет, ты их по запаху найдешь. Это шутки-песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Вася работал врачом-ветеринаром уже 32 года. Подумать только, 32 года коту под хвост.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Огромное кладбище. Кресты, кресты, могилы. Последний стоит маленький такой домик, и написано, там сторож живет, написано, живой уголок. Чтобы заставить проктолога расплакаться, надо просто спросить его, кем он мечтал стать в детстве.
2: Круизный лайнер белоснежный плывет. И для развлечения гостей фокусник показывает различные фокусы. Каждый вечер буквально. И какой-то человек повесил клетку с попугаем, с говорящим. А попугай откуда-то знает все фокусы, которые он показывает. И постоянно его стучит там, постоянно на него, ну, мешает ему. Тот показал фокус, попугай говорит, шарик в цилиндре. У него ненавистным взглядом на него смотрит. Опять какой-то фокус прошел, веревка в кармане. Тут возненавидел попугай. И вдруг кораблекрушение, тонет лайнер. И вот этот бедный фокусник уцепился за край доски, плывет. Смотрит, на другом конце доски попугай сидит. Смотрит, попугай на него смотрит долго. Так говорит, ладно, сдаюсь, где корабль?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Каждый год на 8 марта я делаю любимой жене один и тот же, но очень долгожданный подарок. Выношу елку.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. Плодитесь и размножайтесь, написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные,
1: да,
2: я рекомендую сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались, и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, нет, ну опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щеточку есть. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, ну, переволновался.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Иногда даже одного часа достаточно, чтобы получить эмоции, за которыми люди едут за сотни километров, объясняют фанаты городской рыбалки. И даже рыбу ловят. Вот недавно в Москве-реке выловили щуку на 7 килограммов. О том, можно ли есть рыбешку из городских водоемов, история умалчивает. Но я бы, конечно, не рисковала. Психолог Лидия Гладких сравнила тихую охоту с азартными играми, а самих грибников с лудоманами. Механизм и там очень похож, говорит специалистка. Каждый найденный опенок выбрасывает в мозг дофамин. Серые клеточки хотят снова и снова переживать этот увлекательный опыт. И грибник идет в лес все дальше и дальше. Включаются глубокие архаичные механизмы, говорит психолог. Но не все так страшно, потому что, собирая грибы, человек ничего не теряет, а только приобретает свежий воздух и умиротворяющую прогулку. Главное, не драться с другими грибниками.
1: Хорошие новости.
0: А это новость для тех, кто уважает овощи. С 10 по 27 сентября на городской ферме ВДНХ пройдет фестиваль урожая. И там будет много-много тыкв, лука, кабачков, арбузов, помидоров и много чего другого. Все гигантских размеров. Но и это еще не все. Фестиваль завершится первым в России заплывом на гигантских тыквах на пруду городской фермы. Буду держать вас в курсе. Подписывайтесь на соцсети Юмор ФМ, чтобы ничего не пропустить. Я, Юлия Дедочкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я икаю уже 2 часа. Мне сказали, надо попить водички. И теперь я икаю и булькаю.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы живем в век техники. Мы выходим на международные рынки. Машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину. Целый год на ней работали, решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то кто-то. На каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как что, какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. «Селяви». Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали: «Включайте, включайте». Он сказал уже через переводчика: «Нам понятно ваше нетерпение». И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарищи этого из облсовпрофа потом спрашивали: «Ты куда воткнул? Ты можешь вспомнить?» Где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уже за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди. И сразу хотели изобретателя под стражу брать. Но тут коллектив за него поручился. С него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так всем хорошо. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Я, конечно, не волшебник, но кое-что могу. Например, превратить массаж ступней в свадьбу, двух детей и ипотечный кредит.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
3: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
4: Я говорю двоеточие. Отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
2: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
4: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь, вопросительный знак.
2: Эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
5: О, у тебя новая кухня и прихожая, и шкаф-купе. Это же очень дорого.
6: Лови момент, подруга. Именно сейчас время сумасшедших скидок.

0: И не тумбочка. Это полбочка. Ну или тумочка. Кому как нравится. Косорукова. Приходи за мебелями.
1: Вы настоящий мастер своего дела?
2: И находитесь в поисках хорошо оплачиваемой работы?
3: Кривочугуевский завод вечных двигателей объявляет прием на работу по следующим специальностям.
4: Инженер по ящик черных дыр, фарщик пространственно-временного континуума, тиктокарь-многостаночник, переводчик с языков и наречий цивилизации созвездия пса.
5: А в цех по пошиву роботов-скоморохов требуется веселый человек с балалайкой!
4: Смотрите в светлое будущее вместе с нами!
3: Добро пожаловать в наш фантастический коллектив!
6: Кривочугуевский завод вечных двигателей.
1: Наша работа – ваша зарплата.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно купил мультиварку за 3200. Кастрюля 3000 стоит. В мультиварке Bluetooth. Кастрюля, крышка. У меня мама уже года два с мультиваркой воюет. Никак не может понять, что там надо нажимать, чтобы она готовила. Мама же думает, если она не ту кнопку нажмет, там все взорвется. Вы знали? Вон тетя Валя хотела голубцы сделать, ей руку оторвало. Сынок, подскажи, боюсь. Зато с WhatsApp она разобралась. Как эти открытки, мне кажется, лучше присылать. Это, пожалуйста, сегодня 12 было получено. Я на самом деле понимаю, почему мама не может ужиться с мультиваркой, потому что две хозяйки на кухне, понимаете, они конфликтуют. Зато с холодильником она в близких вообще. Я недавно домой приезжал, застукал ее, она, короче, открыла холодильник, он начал пищать, потому что долго открыт. И вместо того, чтобы его закрыть, она сказала: тихо-тихо, не пикай. Не, ну я тоже разговариваю с роботами, но только с теми, которые могут мне ответить. Я Алису себе купил. Я вот что понял. Она не просто так Алиса, ну в смысле женщина, потому что у нее женский темперамент. Я не знаю, как так получилось. Потому что, ну, это не Игорь точно, понимаете? У нее женские вопросы. Я как-то на работу уходил. И по приколу такой: Алиса, пока, я на работу. Она говорит: о, а где вы работаете? Я говорю: на радио. Он такой: а сколько получаете? Я думал, следующий вопрос будет: алименты где? Я колонку джибелевскую как воспитывать должна? Я недавно ругался на него, представляете? Она меня подставила. Я поставил будильник первый раз в жизни на Алисе. Мне надо было к врачу. Очень важный прием, долго записывался. И она меня не разбудила, я опаздывал. И чтобы успеть, мне пришлось за 2000 ехать. И я еду обратно очень злой. Приезжаю, говорю: Алиса, почему ты меня не разбудила? Она говорит: так получилось. Ты что, охренела, что ли? В целом, конечно, похоже, да, что Алиса – это моя девушка электронная. А мультиварка – это мать ее. Тоже сидит вечно на кухне, что-то пыхтит, ню какую-то готовит. Тещенька моя, поняли? У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на «Юмор-ФМ».
1: 1 сентября ученики увидели новую грудь Марьи Ивановны и поняли, они сдавали деньги не на шторы.

0: Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Товарищ генерал, мой муж Куликов Федор явился домой после недельного отсутствия и не один, а с какой-то женщиной. На мой вопрос, где ты был, Ирод проклятый, он сказал, газеты читать надо. Я был в космосе. Я взяла газету, но там было написано про одного только космонавта Рюмина. Я спросил мужа, где тут твоя фамилия. Он сказал, не пришло еще время ее назвать. Не все еще спокойно в мире, Маша. После чего сказал, что надо уметь читать между строк. Между строк было написано, что в космосе также побывали некоторые микроорганизмы. Муж сказал, что это он и есть. Я взяла швабру и сказала, бугай здоровый, у тебя только зарплата, как у микроорганизма. Последний раз спрашиваю, где ты неделю шатался. И он сначала, давай, давай, пытай, Мюллер. А потом признался, товарищ генерал, что он не космонавт, что он на секретной работе у вас, что он, мол, боец невидимого фронта. И всю неделю по вашему заданию он следил за одним военным атташе, который обменивался шпионской информацией в винном магазине, сдавая ее вместе с посудой. И выполняя особое задание, мой муж вынужден был в этом магазине напиваться до полусмерти, чтобы себя не раскрыть. Оказалось, что женщина, которую он привел, это не женщина, а радистка Кэт. Муж просил постелить им рядом, так как она знает шифр, и с нее нельзя спускать глаз. Мне непонятно другое, товарищ генерал. Мой муж Куликов Федор опять отсутствовал неделю, но не явился, а позвонил, сказал, что заброшен со спецзаданием в одной из западных стран и просил выслать 30 рублей, так как у него кончились патроны. Причем деньги просил выслать на наш почтамт до востребования, а ему потом передадут. Конечно, 30 рублей само по себе немного, и я бы вам не писала, если бы это было в первый раз. Но я уже посылала ему десятку на марки, чтобы он писал донесение в центр, 5 рублей, чтобы сделал ключи от сейфа в ЦРУ и 3 на подкуп президента. А вчера вечером мой муж подсел к радиотрансляционной точке и сказал, что сейчас для него будут передавать важные сообщения. Радио сказало, московское время 20 часов. Муж сказал, слушаюсь, оделся и исчез. Товарищ генерал, черт с ним, с мужем. Но если для связи с ним вы используете мою радиоточку, почему я за это должна платить 1,5 рубля каждый месяц? Остаюсь искренне ваша, Мария Куликова, жена бойца невидимого фронта.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.
2: Если хочешь танцевать,

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Неписанный кодекс огорода гласит: огурцы съешь сам, кабачки подели с соседом, а баклажаны оставь врагу.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Lexus с регистрационным знаком O001OO01RUS был вывезен из зоны действия знака «Остановка запрещена» ошибочно, так как Воропаев СВ, оператор эвакуатора, не обратил внимания на его номер и не знал, что транспортное средство принадлежит племяннику председателя республиканского суда. Запрет на выезд за рубеж считаю необоснованным и излишне жестоким, потому что штрафы ГИБДД подождут, а чартер в Турцию нет. Сотрясение мозга Приходько связано с тем, что он не использовал шлем, который положен водителю мотоцикла. Так бы мой камень столько бед не наделал. На выпускном вечере Серегина предложила мне уединиться в раздевалке спортивного зала, но я сказал ей, что это не соответствует профессиональной этике учителя физической культуры, поэтому отвел ее в медпункт. Там мы употребили разбавленный спирт из запасов школьного врача. Дальнейшее помню смутно, так как сильно переживал из-за всех этих событий. Считаю, что вина в произошедшем лежит на Серегиной, потому что она оказывала на меня давление своим весом и авторитетом завуча. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Все, что знаю я, оно со мной.

0: Федерации Елена Ямпольская. А вот у двух языков народов России, алеутско-медновского и ильтыменского, осталось лишь по одному носителю. Еще у 8 языков малых коренных народов менее 10 носителей. Истинно говорю вам, размножайтесь, чтобы было с кем поболтать о своем на своем. Киностудия «Союзмультфильм» к своему 90-летию выпустила мультсериал «Крошки». Идея очень прикольная. Все наши любимые с детства герои показаны малышами. Это крошки Винни-Пух, львенок, попугай Кеша, кот Матроскин и другие. Герои мультика изучают мир, сталкиваются с простыми жизненными ситуациями, учатся дружить, помогать друг другу и, конечно, просто играют. Мультик рассчитан на детей от 1 года до 3 лет. Ну, прелесть!
1: Хорошие новости!
0: Кто бы мог подумать, крейсер «Аврора» стал новым трендом среди китайских туристов. Короче, китайцы везут в Петербург свой учебник по истории за 9 класс. Там на обложке фотка нашего крейсера. Люди держат учебник в руках и делают снимок на фоне «Авроры». И таких очень много. Говорят, что для тех, кто не привез с собой учебник, книжку положили неподалеку, чтобы любой китаец мог поучаствовать в «Аврорном флешмобе». Очень френдли, сессия. Это спасибо по-китайски. Я, Юля Дядькина, прощаюсь ненадолго. Скоро буду с очередной партией хороших новостей.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают, поэтому слово анонимных мы из названия клуба убрали.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад новой встрече с вами на Юмор-ФМ. Друзья, съемки, спектакли, гастроли, многочисленные перелеты и переезды. Жизнь артиста постоянно кипит и полна историй, в том числе и смешных. И несколькими такими историями из жизни знаменитых отечественных актеров театра и кино я с вами поделюсь прямо сейчас.
0: Шутить изволите!
1: Все мы помним замечательного актера Спартака Мишулина в роли Саида в фильме «Белое солнце пустынь». На время съемок артиста побрили наголо, а чтобы ездить по городу, сделали парик. Спартак Васильевич так к нему привык, что носил и ощущал, как обычную кепку. Однажды в автобусе он встретил своего приятеля, с которым не виделся месяца два, и в качестве приветствия снял с себя кепку и помахал. Сидевшую рядом старушку еле откачали. Знаменитый актер Олег Ефремов в пьесе «Декабристы» играл императора Николая I. На одном из спектаклей вместо фразы «Я в ответе за все и за всех» Олег Николаевич заявил «Я в ответе за все и за свет». На что партнер по сцене Евгений Евстигнеев не преминул откликнуться. «Тогда уж и за газ, Ваше Величество». Как-то под Новый год актер Лев Дуров не успел купить домой елку и очень переживал по этому поводу. Но вечером 31 декабря, когда он возвращался после спектакля, купить лесную красавицу уже было негде. По дороге домой в парке его окликнул какой-то мужичок и предложил самую настоящую пушистую елочку. Обрадованный актер вручил спасителю 3 рубля. Продавец взял деньги и исчез. Лев Константинович ухватился за верхушку ели, попытался перехватить ее поудобней и понял, что она за что-то зацепилась. Однако попытки дернуть посильнее к успеху не привели. Лишь через несколько минут Дуров понял. Он отдал 3 рубля за елочку, которая просто росла в парке.
0: Шутить изволите?
1: Неплохой сюжет для полнометражной комедии, как вы считаете? На данную минуту у меня пока все. С новыми смешными историями из жизни знаменитостей вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой,

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вам кажется, что ваша собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в